0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: С добрым утром, Арсенал, с хорошим домом, а по дуба, по там,

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
1: Реклама, не оферта. О, респект.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг в 21:00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.
2: Rock. Rock and Talk.
5: На рок-арсенале.
6: Лето на Урале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Соответствующий указ президента опубликован и вступил в силу 27 июля. В Екатеринбурге побит температурный рекорд. В понедельник воздух в городе прогрелся до плюс 35 градусов. Это максимум для 27 июля. Предыдущая

0: Достижение плюс 34,5 градуса было установлено в 1952 году. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Французский форвард Бертран Фурье стал игроком футбольного клуба «Урал». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Французу 28 лет, он воспитанник Академии Марселя. Самой красивой женщиной Земли стала жительница подмосковного Видного. Людмиле Секрей 39 лет, она воспитывает 4 детей, занимается бизнесом. Финал конкурса «Миссис Земля-2026» прошел в Куала-Лумпуре. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, сегодня 28 июля в Екатеринбурге переменная облачность. Днем и вечером возможен небольшой дождь и температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
8: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
9: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
8: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21.00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.
7: Rock. And Talk.
8: На рок-арсенале.
9: Новые релизы на рок-арсенале.
10: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг в 21.00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.
9: На рок-арсенале.
10: Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Численность российской армии указом президента увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписан 27 июля. Владимир Путин постановил внести изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений, сообщает Интерфакс. По данным официального интернет-портала правовой информации, теперь штатная численность вооруженных сил России установлена в количестве почти 2,5 миллиона единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. В Екатеринбурге из-за аномальной жары снизили скорость трамваев и троллейбусов. Для троллейбусов установили предел в 35 км в час, для трамваев – в 30. Как пояснили в мэрии, ограничения введены из-за высокой температуры воздуха и физических особенностей материалов. Действовать ограничения будут до тех пор, пока температура не понизится до средних значений. По прогнозам синоптиков, это произойдет уже к концу недели. На объездной дороге в Екатеринбурге протянулась огромная пробка. Об этом со ссылкой на автомобилистов сообщает портал Е1. По данным екатеринбуржцев, затор образовался на участке от Амундсена до Лимана.

0: Мана Про в Базовом переулке. На Яндекс.Картах в районе развязки с Кольцовским трактом отмечены два дорожно-транспортных происшествия. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть Первомайской между Толмачевой и Карла Либкнехта. Там будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает Е1. Ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Для автомобилистов организуют объезд через Карла Либкнехта, Ленина, Царская и Никонова. На время международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ограничат движение машин с опасными грузами. Как пояснили в мэрии, речь идет о транспорте, перевозящем пиротехнику, легко воспламеняющиеся жидкости, токсичные вещества и прочее. Все, что может нести потенциальную угрозу в дни массового скопления людей. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до 10 вечера. О том, каких дорог это коснется, подробно пишут городские ресурсы. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар сегодня 78,02, евро 88,76.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны дождь и гроза. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 31-33 градуса выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
7: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
11: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
12: 10:05 в Екатеринбурге. Еще раз доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Начинаем разговорный интерактивный канал на радиофорум 104.5 FM. Начинаем его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
13: Доброе утро.
12: Привет. Обсудим главные автомобильные новости и соберем комментарии от наших слушателей. Ну и не только комментарии, но и наблюдения с дорог и тротуаров. Что там любопытного у нас в Екатеринбурге и окрестностях происходит? Пишите нам. Присылайте все это в формате текстовых сообщений. Куда присылать, Паша?
13: На номер +7 908 909 104.5 через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
12: Ну и давай пример подадим нашей аудитории. На объездной в Екатеринбурге огромная пробка, сообщают читатели портала Е1. Затор образовался на участке от Амундсена до торгового центра «Лимана Про» в базовом переулке из-за ДТП. Очевидцы говорят, что столкнулись большегруз и несколько легковушек. Держитесь там, если застряли. Правда, авария случилась где-то час назад. Может быть, уже все и поехало. Может быть, и нет. Напишите, если вы где-то там поблизости что-то видите, куда писать. Еще раз, плюс 7-908-909-104-5.
13: Вот нашей постоянной слушательницы есть жалоба на работу светофора. Причем я подтверждаю, что этот светофор уже давно не работает. Точнее, одна его фаза пешеходная. Фаза это здесь у нас, на Карла Либрихта Ленина, вот как к нам идти со стороны...
12: Если Ленина пересекать.
13: Если пересекать Карла Либрихта со стороны музея...
12: Мускомедии. Наоборот, если переходим Карла Либрихта от Колизея к Мускомедии.
13: Наоборот.
12: Или наоборот.
13: От Мускомедии к Колизею. Ага. Вот, и там одна фаза...
12: Это имеет значение?
13: Это имеет значение, потому что сразу горят две черных фазы, и никто не понимает.
12: Две черных фазы горят? Секундочку. Не понял.
13: И нету ни красного, ни зеленого.
12: То есть не горит ничего, наоборот.
13: Горит, когда он потухает, то две получается...
12: А, зеленый не загорается.
13: Зеленый не загорается. Зеленый не работает уже, ну, наверное, с недельку, недельки полторы. И, конечно, это вызывает некоторую оторопь у пешеходов, которые не понимают, что делать, особенно если ты только подошел к переходу, то не понимаешь, работает, не работает.
12: Если тебе навстречу пошли пешеходы, которым зеленый со стороны Мускомедии горит, значит, можно и тебе
13: идти. Поехали электросамокаты, и велосипеды,
12: конечно,
13: вот это все.
12: Конечно, все же познается.
13: На самом деле все же просто. Если нет никакого сигнала, прав всегда пешеход. Все. Там же зебра и знаки.
12: Лучше быть живым,
13: но надо смотреть,
12: чем правым.
13: Но по сторонам
12: необходимо смотреть. Это да, особенно пешеходов касается. Ну ладно, фиксируем. Действительно, непорядок, такого быть не должно. Тем более перекресток очень оживлен.
13: На этом перекрестке часто как раз такая зеленая фаза пешеходная не работает с разных сторон. Причем я замечал, я часто тут хожу, поэтому постоянно, я бы сказал. И долго-долго ремонтируют. Это беда.
12: Ну, насчет ремонта. Еще у нас есть новость. У нас будут ремонтировать улицу Первомайскую.
13: Ну, и не будут ремонтировать.
12: Это не ремонт,
13: будут,
12: да, это другое.
13: Сети инженерные с 3 по 30 августа от Толмачева до Карла Либрихта. Первомайская со всех сторон будет закрыта, причем не только для автовладельцев, но и для пешеходов тоже.
12: То есть, на небольшом кусочке, давайте еще раз это отметим, от Толмачева до Карла Либрихта.
13: Все-таки,
12: ближе к набережной, скажем так. Первомайская же она длинная достаточно.
13: Ну да, там нет общественного транспорта, поэтому за это можно не беспокоиться, но перекроют и автомобильное движение, и пешеходные.
12: Там жилой комплекс строят большой.
13: Да.
12: Наверное,
13: как раз застройщик литературный объявил о том, что будут сети прокладывать.
12: Долго?
13: 30 августа. Что-то мне не верится.
12: Весь август практически.
13: Знаешь, вот я вижу иногда, как прокладывают
12: сети. Не верится, что так мало?
13: Да,
12: или не верится,
13: быстро,
12: что так много?
13: Быстро они...
12: Слушай, по-разному бывает. Тут на днях же нам сообщили о том, что на улице Куйбышева, там, где у нас тоннель прокладывали, или, если угодно, закапывали, как будто бы уже заканчиваются основные работы, и скоро уже там все поедет, и уже все близится к завершению.
13: Там, да, работы идут активно достаточно, тоже часто хожу, и иногда даже машины пропускают какие-то, ну, видимо, по договоренности. Вот на этом самом участке.
12: Да, то есть физически-то они проехать могут.
13: Физически могут, ага. Да. Но это,
12: ну, значит, уже
13: закрыли,
12: действительно закопали.
13: А
12: дырки
13: его там
12: нет в проезжей части.
13: Дырка-то там под мостом, видимо, закрывали это,
12: ну,
13: все. И трамваи, и автомобильное движение закрывали, чтобы оно не мешало внизу строить. Ну, чтобы не обрушалось.
12: Ну, ничего. Хорошо будет, когда откроют. Тем более у нас впереди ведь уже последний летний месяц. Каникулы заканчиваются, сезон отпусков тоже заканчивается. Все как вернутся, все как поедут. И вот тут перекрытая улица Куйбышева, это будет прям проблема.
13: Да,
12: поэтому,
13: я напомню,
12: конечно, надо открывать.
13: Даже трамваи не ходят сейчас.
12: Не ходят.
13: Это большая проблема действительно, и к 1 сентября обещали, что все пойдет, все поедет, все будет работать. И еще и будет тоннель, по которому можно будет пройти со стороны...
12: Поперек. Еще ограничения движения введут в Екатеринбурге в связи с фестивалем молодежи. Это уже сентябрь у нас, но заранее предупреждают. Произойдет это с 11 по 18 сентября, но запрет коснется не всех. Ограничения распространятся только на водителей, перевозящих опасные грузы. Правда, запретят им ездить аж по 50 улицам. Колоссальный перечень. Например, по проспекту Ленина, по Челюскинцев, по Свердлова, по Карла Либрихта, Машинной, Восточной, Белинского, Малышева, 8 марта и многим другим. Ну, как будто бы вообще по всем улицам Екатеринбурга.
13: Крупнейшая улица Бахчеванджи, напомним, там такая логистическая тоже есть привязка к перевозу.
12: Ну, смотри, в пресс-службе мэрии отметили, что ограничения касаются касается всех машин, перевозящих опасные грузы, взрывчатку, горючие жидкости, яды и радиоактивные
13: газы,
12: материалы.
13: Легко воспламеняющиеся жидкости разные, да, окисляющие вещества и так далее. Но я не думаю, что по Ленину так у нас шныряют автомобили, которые перевозят эти все опасные.
12: Что-то подсказывает, что если это и бывает, то крайне редко. Но еще раз, это в сентябре с 11 по 18 число, а сам фестиваль будет проходить с 11 по 17 сентября. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте к тем темам, которые мы с Павлом обсуждаем. Ваши дорожные наблюдения. Можете вопросики прислать. На что сможем, на то ответим. На что не сможем, отложим. И завтра Максим Иванович Ядрышов на ваши вопросы своим свежим профессиональным взором глянет. Ну, а пока к другим темам. Значит, все, что касается ограничений, проблем, как будто бы мы перебрали. Обозначили. Можно переходить к другому. Ну, а давай про электросамокаты,
13: давай,
12: наверное, расскажем.
13: Есть исследование.
12: Да в ней кое-как новостей, как будто бы на эту
13: тему не было.
12: Потому
13: что как только начался бензиновый кризис, самокаты ушли на какое-то другое место.
12: Да и как будто бы самокатчиков меньше стало.
13: Да нет. Нет? Вот я сейчас смотрю.
12: Или как-то поспокойнее все это теперь
13: воспринимают.
12: То ли попривыкли, то ли еще что-то.
13: Отчасти, да. Отчасти, может быть, они стали вести себя лучше.
12: Ну, в общем, в «Ведомостях» сегодня публикация такая аналитического характера на тему того, как наши граждане пользуются электросамокатами. И за основу брали исследование одного из крупнейших кикшерингов нашей страны. Ну уж не будем его называть. Зачем это нужно? Это лишнее. Значит, давай, к каким выводам пришли исследователи?
13: В среднем поездка на электросамокате достигла 9,6 минут. Сказали «Ведомости» представители компании.
12: По словам... Растет или падает? Вот же главный вопрос. Как будто бы сокращается время пользования электросамокатом.
13: Смотри, у них отбивка такая, 10 минут. Вот доля до 10 минут и доля до.
12: Сократилось?
13: Сократилось, потому
12: что... Время аренды сократилось, то есть было больше, стало меньше.
13: Доля аренды продолжительностью до 10 минут выросла с 50% до 88%. То есть чаще стали брать в аренду электросамокат на время до 10 минут. Раньше пополам. 10 минут считается это для того, чтобы доехать из пункта А в пункт Б.
12: Золотое время.
13: Да, да, это как раз.
12: 10 минут. Например, такая точка отсчета, да?
13: Ну, скорее, так считается, по крайней мере,
12: окей,
13: у аналитиков.
12: Интересно, да, не знал никогда об этом.
13: Когда от общественного транспорта с остановки до работы, например, доехать. Ну, короче, передвигаться.
12: Транспорт средство... последней мили,
13: да,
12: как
13: да,
12: вот это говорят.
13: Да, средство передвижения. А когда больше 10 минут, ну, это вот побалдеть, поездить там, расслабляться. Так вот, наиболее этот тренд выражен в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, а также в Челябинске. В Екатеринбурге 9 минут примерно вот это среднее время составляет. Это говорит о чем? О том, что самокаты начали использовать рационально или рациональнее для того, чтобы действительно использовать как средство передвижения. Более того, отмечается, что популярность набирает ночное передвижение на электросамокатах, особенно
12: в тех городах, где плохо с общественным транспортом.
13: Да, и районах, где плохо с общественным транспортом. Куда добраться иным способом проблематично. Ну, такси не каждый себе может позволить, самокат подешевле все-таки будет, и поэтому передвигаются именно на электросамокатах, по крайней мере, по словам представителя компании, вот этой вот сервисной, кикшеринговой, так происходит в крупных городах.
12: Привыкли? Ну, возвращаемся к тому, с чего мы с тобой начали обсуждение этой темы. Как будто бы все-таки действительно пользование шерингами, электросамокатами, оно как-то рационализируется. Ну, во всех направлениях. То есть и люди как-то по-другому начинают к этому относиться. И, может быть, вот эти вот правила, ограничения разнообразные, которые вводятся, они худо-бедно тоже начинают как на ситуацию влиять.
13: Ну,
12: позитивно.
13: И доля таких взрослых людей на электросамокатах, мне кажется, увеличивается как раз. Есть вот эти подростки, они все так же продолжают ездить.
12: Не знаю, мне кажется,
13: бешено.
12: Все равно в основном молодежь. Вчера видел двое подростков промчались
13: мимо. Я каждый день вижу.
12: То есть по двое, опять же, как ездили, так и ездят.
13: Не спешиваются.
12: Спешивание тоже так
13: дети,
12: себе.
13: Кстати.
12: Ну вот только что мы сказали, что упорядочивается, как-то все начинает действовать,
13: статистика
12: работать.
13: Статистика и личные наблюдения, они всегда как-то противоречат друг другу.
12: Ну, тем не менее, а что еще, как не личные наблюдения, может быть, интересно в обсуждениях, да, разнообразных тем, и не только автомобильных. Ну, вот, например, наша постоянная рубрика «Бензиновые хроники». В некоторых регионах начали отменять введенные да, ранее ограничения на продажу топлива. Это связано с общей стабилизацией ситуации и ростом производства, отмечают в Минэнерго. Ну, не знаю, может быть, у нас-то ведь в Свердловской области ограничения и не вводились,
13: официально
12: во всяком
13: вводились.
12: Случае, формально и официально. Если где-то они и были, то это были инициативы непосредственно компании, которые производят и продают топливо. Я на днях заправлялся, постоял в очереди. Не очень долго, надо сказать, передо мной было машин 5 примерно, ну, где-то минут 10-15. Я провел в очереди, подъезжаю к колонке, передо мной заправляется женщина, я выхожу, ну, думаю, надо же поинтересоваться вообще, какие лимиты, к чему приготовиться. Я говорю, сколько дает заливать? Она говорит, так сколько хотите. Я говорю, о, какие прекрасные новости. Ну, спокойно, 40 литров залил, поехал дальше. Так что, ну, вот насчет ограничений, мои личные наблюдения, они такие. Ну, вот только что мы сказали, есть наблюдения, да. А есть какие-то, да, большие цифры. Ну, вот примерно так.
13: В Республике Алтай, кстати, пересмотрели вот эти ограничения. Раньше тоже было ограничение в сутки. Один раз можно было заправиться, но отсечкой была полночь. Поэтому человек мог в течение суток, вот если говорить часами, 24 часа, заправиться дважды. А теперь ввели ограничения.
12: Прям как в сказке знаменитой. В полночь все превращается во что-то иное.
13: Ну, не в тыкву, но тем не менее.
12: А тут... главный вопрос, а как это контролировали?
13: А я не знаю,
12: очень интересно узнать.
13: Как эта система работает?
12: Как будто бы где-то есть единая...
13: База.
12: База, да, заправившихся автомобилей. И каждые 0-0-0-0 она начинает обнуляться.
13: Если,
12: да,
13: гаражи убрать, откуда, видимо, тоже бензин можно было получить.
12: Ну, это, наверное, такая мера психологического, скорее,
13: какого-то
12: воздействия.
13: Возможно.
12: Дескать, ну, ребята, не надо, есть и такое ограничение тоже. А как оно работает, другой вопрос. И еще на эту тему водитель сравнил бензин в Казахстане и России. Заголовок на портале Е1. Ну, дальше, Паш, все предсказуемо, как можно догадаться заранее. Топливо в Казахстане дешевле. Лучше. Человек заправился 92-м, расход упал, машина стала резвее, движок тише. Но есть одна проблема. Смысл заправляться в Казахстане имеет только тем, кто живет в приграничных территориях. Авторы материала из Тюменской области, такой дружественный материал, у них есть вариант заправиться в Казахстане. Погранпереход Казанское, если вам это о чем-то говорит. Но я не знаю, что тут можно сказать в качестве вывода. Но, если честно, как-то не уверен я совсем, что топливо у нас и у них сильно отличается. Мне кажется, плюс-минус оно одинаковое. Хотя это может зависеть от конкретной АЗС.
13: Вот, если
12: чего
13: там
12: топливо она
13: вот
12: получает, какого оно качества. Это да. Но, опять же, каких-то далеко идущих выводов, мне кажется,
13: ну,
12: здесь делать не стоит.
13: И гонять Казахстан заправиться, это, конечно, тоже тот еще квест. И смысл каждый раз это делать, мне кажется, ты... сожжешь больше бензина, пока будешь заправляться.
12: Ой, нам тут Оксана пишет. Да. Столько комментариев буквально на каждую тему. Да, давай про самокаты сначала.
13: Про самокаты, ну, по очереди. Ага. Этим летом самокатная культура, по моему мнению, вышла на более высокий уровень. Меньше гоняют самокатчики более внимательно. Меньше бросают самокаты ненадлежащим образом. Хотя вопиющие примеры нарушений все же пришлось видеть. Бросают в лужи, в лесу. Слышится ругань на пешеходов. Тандемы из двух и более человек. Бич не спешиваются на переходах.
12: Пешеходных. То есть наши наблюдения совпадают в этом смысле.
13: Но с одной стороны культура улучшается, с другой стороны есть отдельные перегибы.
12: А с другой ухудшается.
13: Ну, может, не ухудшается, сохраняется. Про бензин она же пишет. Впервые ночью посмотрела, что происходит на заправках. Дело было в час ночи. Ситуация аналогичная дневной. Где-то топливо есть, а где-то отсутствует. Только лишь разница в том, что на заправках с нормальными ценами очереди меньше, чем если бы было дело днем. На дорогих заправках топливо есть, желающих нет. Вывод банальный таков, что заправляться быстрее всего ночью.
12: Ну, да, да. Спасибо за это наблюдение, за то, что поделились. Еще из автоновостей и того, что прямо или косвенно автомобильной темы касается. Судебные приставы отчитались о том, что благодаря автомобилям они лучше возвращают деньги. Служба, значит, как это работает? Служба блокирует водительское удостоверение гражданина, если его задолженность... превышает 10 тысяч рублей. В общем-то,
13: всего
12: не такая уж большая
13: тысяч.
12: Сумма. Да, пишет «Коммерсант» сегодня. Как показывает практика, эта мера, наряду с запретом на выезд за границу, при аналогичном пороге долга работает безотказно. Риск лишиться привычной мобильности или сорвать рабочую поездку заставляет должников находить средства быстрее, чем стандартный арест банковских счетов, объясняет юрист, руководитель Центра международного права Сергей Охотин. По его словам, современное исполнительное производство эволюционировало в прагматичную систему, где копить алиментные долги стало экономически и социально невыгодно.
13: Ну, если у тебя есть автомобиль, и ты ходишь за границу.
12: Если для тебя есть за что ухватить в определенный момент.
13: Это всегда так было. Я помню, были рейды, да, совместные приставов и ГАИ. И тогда просто на месте выясняли.
12: Еще и автомобили могли как-то вот куда-то.
13: Да, но на месте выясняли. А так, что они могут блокировать водительские удостоверения первый раз.
12: Ну, получается, что действительно базы данных как-то вот начали друг с дружкой соотноситься. Ну и ФССП за первую половину 26-го года взыскало с должников по алиментам, Паш, только по алиментам, более 53 миллиардов рублей за полгода. Это аж на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. Вот такие, казалось бы, не совсем автомобильные хроники, но тем не менее касающиеся автомобилистов, водителей и водительских удостоверений. Что у нас на авторынке интересного? Опять же, в «Коммерсанте» публикация под заголовком «Новый виток эволют». Не эволюции, да? Эволют. Гибриды и электромобили начали дорожать с ростом спроса. То есть фиксируем, да, два тренда. Первый — рост спроса откуда-то взялся, следом цены начали расти. Дистрибьюторы и дилеры электромобилей и гибридов массово отменяют скидки на популярные машины. Более того, по ряду моделей, в первую очередь выпускаемых в России, Evolute iJoy и iSpace, образовался дефицит. Представляешь, желающих купить больше, чем машин в наличии. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, прогнозируют эксперты. Вот так вот.
13: А как только начался кризис бензиновый, то начался спрос на электро- и гибридные автомобили. И уже тогда в Эволюте, по-моему, заявляли, что мы не поспеваем за спросом-то. А так-то они расслабленно жили, потому что... Ну,
12: никому спрос... особо было.
13: Да, ну как
12: надо.
13: Было, ну так, не очень. Вполне можно быть
12: такси
13: спокойно.
12: Такси это все закупалось.
13: Такси закупалось. Ну как-то и в частные руки уходило. Ну, спокойненько все
12: вот
13: было.
12: Тебе.
13: А тут взрывной спрос, и не успевали они даже, поэтому было вот это вот отложенное предложение. И были дефициты. Кстати, льготные программы тоже сокращаются. Было 925 тысяч рублей по льготе на электромобиль. Сейчас, да, 500 тысяч рублей.
12: Ну, как говорят, лизинг. Это для блага потребителей, чтобы большее количество покупателей смогли воспользоваться этой льготой. Да, тем дольше будет выбираться лимит. МИД, который Минфин выделяет.
13: Да, заплатить 425 тысяч за другого человека.
12: Угу.
13: Чтобы ему было хорошо.
12: 900 на одного или 450 на двоих. Понимаешь? Так два человека получат льготный кредит, а так бы один получил. Логично? Логично,
13: да,
12: абсолютно.
13: Ну, в два раза меньше.
12: А, ну, да. Есть, но есть нюанс. А, гендиректор КамАЗа Сергей Кагогин отменил режим четырехдневной рабочей недели, который планировался аж по октябрь с августа в компании... Ну, в общем, стало лучше. Компания говорит, что ситуация стала лучше. Зафиксирован рост заказов на ближайшие месяцы. Добиться роста заказов удалось благодаря расширению модельного ряда автомобилей К5. Не путать с автомобилем Kia K5. Это другое, я специально уточнил. Это новые челнинские тягачи, так называются. Такие красивенькие. А также стабилизация российского рынка грузовых автомобилей. Среднесуточный темп производства составит 160 машин, уточнили в компании. Ну и РБК напоминает, в прошлом году чистый убыток КамАЗа составил 37 миллиардов рублей. Это аж в 10 раз больше, чем годом ранее.
13: Ну, вообще, коммерческий сектор, он просел очень сильно. В автомобили, которые используются не в личных целях, этот рынок растет, а коммерческий, наоборот,
12: проседает. Ну, и там еще большая конкуренция со стороны иностранных, прежде всего, китайских производителей. Там даже за товаркой, помнишь, одно время возникало на рынке. Очень много автомобилей завезли, и, собственно, проблемы были с их реализацией. Естественно, КамАЗ тоже во всех этих ситуациях участвует и, собственно, вынужден с этими проблемами каким-то образом бороться. Ну, в общем, четырехдневки не будет. КамАЗ будет работать в стандартном своем режиме. Что еще у нас есть?
13: У нас есть еще про продажи шин. Кстати, как вы покупаете? Покупали ли когда-нибудь шины онлайн? Розничные покупатели легковых шин все чаще идут за ними на онлайн-площадке. В первые месяцы этого года сегмент показал резкий рост при падении офлайн продаж. Люди начали покупать все больше и больше. Но касается, чем массовее сегмент, тем больше покупают онлайн. Что, в общем-то, логично. Производитель известен, продавец надежен.
6: Что бы не купить онлайн?
12: Ну, на подделку нарваться риск, наверное, если, не или, так
6: продавец,
12: высок.
6: Продавец надежен,
12: не
6: если
12: так
6: да.
12: Не так высок,
6: да,
12: наверное,
6: да.
12: Не знаю, хотя что там
6: по контрафакту большой вопрос. А что же у нас сейчас это маркируют?
12: Ну, вот так вот, по-простому. Ну. Почти каждая третья легковая шина сейчас продается дистанционно. Это данные предоставил РБК, Центр развития перспективных технологий, оператор маркировки. Честный знак.
6: Да? Да. Ну, вот они, собственно, этим занимаются.
12: Ну, что это? Что за тенденция такая? Может быть, к этому все шло последние годы? Тут посмотреть бы, да, насколько это все резко происходит или нет. Опять же, а сравнить, а пощупать?
6: А зачем
12: щупать? Надо же ее, ну, вот, она должна быть дана нам в ощущение.
6: Вот ты пользуешься одним и тем же производителем. Из года в год,
12: ну,
6: например.
12: С другой стороны,
6: и
12: да.
6: Что тебе щупать? Да. Ты уже нащупался этих шин.
12: Ты понимаешь, нужны тебе липучка или шипы, условно говоря, или там летние с таким-то рисунком протектора, такой-то производитель, такой-то радиус.
6: Все, главное,
12: все,
6: опять же,
12: по большому счету, ничего тебе знать больше не
6: если
12: нужно.
6: Если ты доверяешь этому продавцу, если у тебя
12: а онлайн никаких... еще и скидка поди.
6: Какие-нибудь скидки?
12: Потому
6: доставка.
12: Что это еще и привезут.
6: Да.
12: В общем, одни сплошные удовольствия. То есть шины сейчас это как обувь какая-нибудь или как одежда.
6: Да,
12: вот примерно
6: да,
12: так же.
6: Да,
12: люди
6: да,
12: на дом
6: да.
12: заказывают.
6: Ну что, масса.
12: Или там заказал себе 10 комплектов шин по 4 штуки. Угу. Все перебрал дома. Ну, вот как вот обувь. Там тебе приехало 5 пар. Ну, вот эту возьму. Остальные увезите. Тут вот, знаешь ли, могут вопросики появиться у маркетплейсов.
6: Оксана пишет. Я совсем недавно покупала шины. Онлайн найти не могла. Мой типа размер. Купила неизвестную марку. Цена устроила. Забронировала по звонку. Нашла на складе рядом с домом. Оплату попросила сделать наличными. Комбинированные, получается. По звонку забронировала. Но все равно надо ехать.
12: Оксана молодец. Судя по всему, применила тот опыт, который как раз был накоплен при покупке вещей, а не только шин. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С вами были Павел Рубцов.
6: Максим Путинцев.
12: Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская в компании Павла Рубцова. Она обсудит главные неавтомобильные темы этого утра. Я прощаюсь с вами. Никуда не уходите. Оставайтесь с Радиофорум.
6: Не переключайтесь.
14: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
15: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
14: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
16: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В преддверии Дня города в Ельцин-центре решили устроить встречу с исследователями Екатеринбурга и в формате блиц-лекций рассказать самые интересные сюжеты из жизни города в прошлом и настоящем. Как Екатеринбург вернул себе историческое название и какие жаркие споры велись вокруг этого. Кто создавал неофициальное искусство на Урале и где оно зародилось? Из каких частей сегодня состоит Екатеринбург и как их изучать? И почему День города был на протяжении десятилетий главным дедлайном для властей и горожан? Встреча пройдет на летней площадке Ельцин-центра с видом на городской пруд и сад трав, и в ней примут участие историк и автор нескольких городских экскурсий Евгений Бурденков, искусствовед Ирина Кудрявцева, научный сотрудник музея Ельцина Артем Бардин и лектор Александра Лопата. Начало 31 июля в 19 часов. Вход на встречу свободный.
14: Лекции.
16: Летом продолжается активная лекционно-экскурсионная программа в саду трав. И в эту субботу, 1 августа, состоится очередная лекция ландшафтного дизайнера Марии Хоптенец. На встрече Мария расскажет, какие растения высажены в саду, как за ними ухаживают и почему важно вовремя подрезать, обновлять и подкармливать многолетники. После лекции в медиазале участники выйдут в сад трав и на практике разберут подрезку, обновление растений и виды подкормок. Начало в субботу в 17 часов. Билет на лекцию стоит 300 рублей.
14: Мастер-классы.
16: А на следующий день, в воскресенье, пройдет уже мастер-класс с участием, опять же, ландшафтного дизайнера Марии Хоптенец и ландшафтного архитектора Евгении Бородулиной. Как собрать устойчивый и выразительный цветник в притенении. тень и полутень не проблема, если правильно подобрать растение. На мастер-классе покажут, как учитывать условия притененного участка, на что смотреть при выборе растений и как собрать цветник, который будет не только устойчивым, но и красивым. Начало 2 августа в 13 часов. Здесь входной билет 500 рублей.
17: И еще.
16: 1 августа анонсируется еще музейно-автобусная экскурсия «Буран в космос без человека». Экскурсия объединяет два уникальных музея Урала – музей Бориса Ельцина и музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме. 65 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. А спустя 27 лет советская космонавтика вновь сделала невозможное. Многоразовый космический корабль «Буран» вышел на орбиту и вернулся на Землю без экипажа. Полет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И до сих пор ни один космический корабль такого класса не смог повторить подобное. На экскурсии расскажут, с чего начиналось освоение космоса, как разворачивалась космическая гонка между СССР и США в 20 веке и можно ли назвать это соперничество настоящими звездными войнами. Обо всем об этом в первой части программы в музее Ельцина. По дороге в Верхнюю Пышму речь пойдет о том, какие космические объекты есть в Екатеринбурге и почему у аэропорта Кольцово установлен памятник летчику-испытателю Григорию Бахчеванджи. Ну а уже в Пышме участники отправятся к орбитальному кораблю «Буран», единственному сохранившемуся в России космическому кораблю легендарной программы «Энергия Буран». Именно его предшественник 15 ноября 1988 года совершил тот легендарный полет. Экскурсия завершится на открытой площадке музейного комплекса «Истории о реактивной авиации». Здесь представлена модель самолета, на котором летал Юрий Гагарин. Начало в эту субботу в 14 часов. Билет стоит 1700 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
14: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
13: 10:32 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
18: Всем доброе утро.
13: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется «Страница». Там есть чат. Туда тоже пишите.
18: Накануне в Екатеринбурге был побит очередной температурный рекорд. 27 июля 2026 года зафиксировано было плюс 35 градусов. За окном сообщает об этом телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Синоптик Алексей Пулин рассказал, что предыдущий рекорд 34,5 был в 52 году прошлого века. И, кроме того, это температурный максимум 26 года. Я скажу, что вообще на столбике, то есть на термометре, было 36 градусов, а кто-то даже постил в соцсетях 39.
13: Ну, смотря,
18: видимо, нагрелся просто на
13: термометр,
18: солнце.
13: Да, солнце и тень отличались, но было очень жарко. Если честно, по улице ходить было для меня практически невозможно.
18: Даже для такого выносливого человека,
13: как ты. Ну, я жару как раз плохо выношу такую. Ну,
18: до
13: ладно.
18: 29 июля в Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.
13: Ну и сегодня же предупреждение о том, начнутся грозы заново. И буквально сегодня, может быть, и в Екатеринбурге даже будет гроза ближе к вечеру. И эти грозы с нами останутся до конца недели на день города.
18: К этим выходным уже будет не просто дождливо, еще и будет прохладно. Я смотрела прогноз 18-20, то есть жары скоро не будет. Но пока она есть, и в Екатеринбурге ограничили скорость движения трамваев и троллейбусов.
13: Да-да-да, и правильно сделали, потому что, ну, это даже не помогло. Новенький пятисекционный трамвай все-таки сошел с рельсов и перекрыл путь другим вагонам. Это случилось на юго-западе около остановки Волгоградская. И, соответственно, некоторые маршруты сейчас не работают. 1, 3 и 16.
18: Ну, а троллейбусы не могут ехать быстрее 35 километров в час, трамваи 30 километров. Как рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограничения ввели, чтобы не перегружать раскаленные контактные сети. Ну, и, конечно, конечно, очень многие люди в такую-то жару пытаются где-то купаться, пытаются находить водоемы. И произошла трагедия в Нижнем Тагиле на Лебяжинском карьере. 13-летняя девочка сорвалась с края карьера в воду, после чего ее засыпало песком. Она фактически оказалась погребена под тоннами этого песка, и до сих пор тело не могут вытащить. Рядом находились ее друзья, и вот одна из этих девочек рассказала, как все произошло. Мы процитируем, наверное, четвертый канал.
6: У меня есть...
18: Я интервью четвертого канала процитирую. Сначала часть карьера обвалилась, и все вещи ушли под воду. Все побежали искать и доставать их. Потом пошла трещина. Некоторые начали делать сальто, а она подошла посмотреть. Край обрушился, девочка покатилась в воду. Когда она всплыла и подняла голову, на нее упало около 2 тонн песка. 2 парня еле успели спастись. Мы стояли в шоке, а потом сразу побежали ее откапывать. Ну, какое там дети откапывать побежали? До сих пор местные спасатели, они уже, они говорят, что, во-первых, в карьере до сих пор осыпается песок, работы приостановили, слишком опасно, есть риск гибели самих спасателей. Профессионалы не могут девочку откопать. И на берегу карьера появился стихийный мемориал. Друзья, близкие приносят цветы, мягкие игрушки, там, фотография погибшей. Конечно, самые искренние соболезнования близким. Конечно. Это страшно. Это просто страшно, то, что произошло.
6: Да, очевидец еще, который наблюдал со стороны, по порталу Е1 процитирую, говорил, что на карьере отдыхало много подростков. Компания вот увидела трещину, начала прыгать на ней. Девочка подошла, и несмотря на то, что подруга ее предупреждала, она все-таки не успела отойти в сторону.
18: Подростков. Ты знаешь, читаешь комментарии в соцсетях или просто комментарии к этой новости, волосы дыбом. Потому что многие люди, не разобравшись, начинают клясть вот эти глупые, даже не зумеры, альфочки, не понимают, что делают. Во-первых, очень просто все свалить на детей. Ну, конечно, они часто глупые, разумеется. Второе, дело в том, что на этом карьере отдыхало огромное количество людей, в том числе взрослых. Причем тут подростки? Там, в принципе, принято долгие годы. Туда приезжают и местные, и не местные купаться. Это популярнейшее место, и часто люди прыгают с обрыва в воду. И что берег постепенно осыпается, многие знали. Еще раз, это не безлюдное глухое место, к вопросу о том, что каждой кочке охраны не приставить. Это не безлюдное глухое место, куда какие-то отчаянные забрались. В интернете полно постов я нашла специально с призывами посещать этот карьер. Красивые, очень, правда, красивые фото, восторженные отзывы. Нашла я, например, сообщество ВКонтакте. Там такие православные трезвенники. Такой, я так понимаю, многодетный отец, автор этого сообщества. Ну, он ведет это сообщество, автор постов. Уж не буду называть человека. Что он пишет? Северо-Лебяжинский карьер. Еще одно отличное место в черте города. Помедитировать, отдохнуть, искупаться. Прожив всю жизнь в Нижнем Тагиле, побывали тут в первый раз. Много мест, где можно нырять прямо с берега. Глубина позволяет. Вода чистая и довольно теплая. Комфортно купаться с маленькими детьми. Деревья, стоящие прямо в воде, отдельный шик для фотографов. Идти пешком от Лебяжки 35 минут на машине махом. Координаты указывает. Всем добра.
6: Всем добра, конечно.
18: Это популярное место.
6: Это популярное. Понятно, в каком оно состоянии. Карьеры, они вообще опасны, потому что они не предполагали того, что в них будут купаться, прыгать с краев этого карьера. Это
18: затопленный карьер,
6: да. Понятное дело, что, в принципе, всегда, каждое лето, каждый год, все службы, все вообще, которые с этим связаны, предупреждают. Не надо...
18: Простите, а они где предупреждают? Они там на берегу с рупором стоят
6: вот,
18: и предупреждают?
6: Вот на берегу. Другой вопрос.
18: Вот смотрите, какая ситуация. Многие блогеры любят популяризировать конкретное место. Я нашла, например, блог одного любителя путешествовать по Уралу. Вот там такая статья у него. Тур выходного дня. Тагильские карьеры. И подробнейший рассказ про тагильские карьеры. Рай для фотографов. И, как выяснилось, не очень рай для отдыхающих. И вот он что пишет. Есть в Тагиле несколько карьеров в северной части города. За рекой Тагил. Лебяжинское месторождение. С конца 20-х годов в карьерах добывалась железная руда. Затем добыча велась шахтным способом. Ну, там еще Тагил-Лак, вот эти заключенные работали. Сейчас шахта закрыта, а карьеры затоплены. И послушайте, что человек дальше пишет, несмотря на то, что он рассказывает о том, как круто там отдыхать. Один карьер на месторождение весьма колоритный, но близко к его краю подходить не рекомендуется. Сухие отходы шахты в виде песка, которыми заполнялся этот карьер, весьма склонны к обрушению. Кроме того, из-за шахтных выработок там случаются провалы грунта. В северо-лебяжинском карьере сейчас купаются тагильчане. Ну и фоточки. Угу. На секундочку. Пост 2017 года. И вопрос. Если на протяжении долгого времени многие люди знали, что там опасно, почему там не то, что ограждений не было, ладно, не было, судя по всему, я прошерстила огромное количество публикаций, фотографий детально смотрела. Я так понимаю, там даже предупреждающих табличек нет. То есть даже на тротуаре есть, если есть какой-то провал после ремонтных работ, место должно быть огорожено. Вы знаете, эти колышки, красные флажки. А здесь опаснейшее место. Долгие годы многие знают, что оно опасное. Люди продолжают отдыхать. А что значит, там, из серии спасатели предупреждают?
19: Ну, не, ну предупреждают. Это для самосознания и для тех, кто отдыхает там, видят,
18: где
19: что...
18: таблички хотя бы, где таблички.
19: И правильно, потому что я, в продолжении твоей темы, помним же, что перед каждым пляжным сезоном МЧС выезжает на места популярные, где
18: с
19: люди купаются.
18: С телевизионщиками, я знаю.
19: Да-да. И там они говорят, вот тут купаться нельзя, тут купаться нельзя, тут купаться нельзя.
18: Перекрестились,
19: этим,
18: все.
19: Этим все да, заканчивается.
18: Да, Мавр сделал свое дело и уходят. Но на самом-то деле сейчас претензии далеко не только к представителям МЧС. Насколько я понимаю, принадлежит эта территория Высокогорскому горно-обогатительному комбинату. Ну, я думаю, что сейчас еще СК возбудится, пока еще информации нет. Это все будет проверяться, но пока по предварительным данным, которые я нашла, территория принадлежит вот этому горно-обогатительному комбинату очень давно, как говорится, исторически и юридически. И как раз у этой структуры и так все не слава богу. Несколько дней назад суд отправил под стражу Владислава Шацила, это учредитель холдинга НПРО «Урал». В структуру этого холдинга входит как раз Высокогорский горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле. По данным «Коммерсанта», издание бизнесмену вменяют уголовные статьи о мошенничестве, о причинении имущественного ущерба. Возможно, кому-то там что-то еще добавит. Но пока, во всяком случае, перед эфиром не было информации о возбужденных уголовных делах, но проверка как минимум должна вестись. Кто же за это должен ответить?
19: Да, вопрос допуска тогда людей для отдыха, если это территория, которая принадлежит комбинату.
18: Это, ну, еще общем, должно проверяться. Я на всякий условно, случай вам говорю, что это пока предварительная информация.
19: Вот как раз Илья в ВКонтакте спрашивает, а инспекция по водоемам и МЧС как себя чувствует?
18: Правда, я не хотела бы сейчас, чтобы нашли какого-то стрелочника, лишь бы кого-то наказать. Вот найдут, и что? Девочку не вернут. Главное, что сейчас нужно сделать, это не просто закрыть конкретную территорию от отдыхающих, просто физически закрыть. Еще и проверить другие карьеры на территории региона, потому что это наверняка не единственное опасное место. Хотя бы таблички разместите. Ну, имейте совесть. Хотя бы.
19: Может, и не
18: я
19: остановит.
18: Не говорю, что... Ну, кого-то, возможно, это остановит. Не все же знают, что там опасно. Смотришь, приезжаешь, красиво, люди фотографируют, люди купаются. Ну, вроде как нормально, ведь все так делают и уже много лет так делают. Это нужно пресекать, разумеется. Это,
19: ну, и взрослым тоже надо быть поактивнее в том, чтобы пресекать вот такие шалости детей на краю карьеров.
18: Знаешь, что я тебе скажу? Вот сейчас мальчик потопал, там какая-то трещина. Прошло бы время, уже топать не пришлось бы.
19: Ну так, и прошел бы.
18: И оно
19: просто
18: само бы от дуновения ветра. То есть явно, я, конечно, утрирую, я понимаю. Но я говорю, что это всего лишь был вопрос времени. Это трагедия с обрушением. Вопрос времени. Сейчас я видела в комментариях, кто-то призывает найти этого мальчика, который топнул на гол, прыгал. Давайте, значит, из серии линчуем. Люди, вы нормальные вообще? Вы нормальные? Вы не на то смотрите. Еще раз, это был вопрос времени обрушения карьера. Мы, конечно, будем следить за этой ситуацией. А сейчас, Паш, давай уже на федеральную повестку перейдем, к федеральной повестке. Государственная дума, дума 8-го созыва завершила свою работу накануне. Прошло завершающее пленарное заседание. Перед депутатами выступили лидеры фракции, спикер, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. И причем самым ярким моментом заседания, скажем так, для общественности, стал его финал. Когда Вячеслав Володин, явно совершенно неожиданно для зала, начал скандировать. Ну, а, собственно, что именно, мы дадим вам послушать.
20: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа!
18: Ну, вы, наверное, слышали. Может быть, кстати, и видели этот фрагмент. Зал слегка, видно, растерялся. Речевку не подхватил, просто молча встал и поаплодировал. Хотя Вячеслав Володин, видимо, понятно. Он хотел, чтобы подхватили, но не подхватили. Потому что что, Паша?
19: Потому что не умеют.
18: Потому что не стоит ждать интерактива от неразогретой аудитории. Кто о чем, мы о своем. Где было это все? Восьмой созыв. Я не вижу ваших рук. Восьмой созыв, а теперь все вместе. Гайс. Хотя нет, никаких гайс, потому что иноязычные все слова не приветствуются. Кстати, уже позже на встрече с депутатами в Кремле Владимир Путин наградил Вячеслава Володина орденом за доблестный труд. Возвращаясь непосредственно к работе Думы, любопытную статистику Володин озвучил. За время работы 8-го созыва депутаты, то есть это 21-й, с 21 по 26 годы, приняли 2980 законов. Это рекордно много. Например, предыдущий созыв, 7-й, там было 2700 законов, а 6-й вообще меньше 2000. Растут количественно.
19: Растут, и тут не будем вспоминать, как Думу иногда обзывали еще предшествующего
18: ты
19: созыва.
18: Про принтер? Про принтер, это да? Не предшествие, это еще до, это вообще да, мохнатые годы. Да. Так вот, очень многие СМИ, конечно, сейчас подытоживают результаты работы Думы. Мы сегодня после часа дня с Алексеем Шабуровым тоже пройдем эти этапы большого пути, вспомним, чем славен был 8-й созыв. Если навскидку, это знаменитые законы, например, об уголовной ответственности за дискредитацию и фейки об армии, внесудебные блокировки сайтов, полный запрет ЛГБТ-пропаганды. Напомню, что международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещено. Про электронные повестки, льготы для участников военных действий, ужесточение положения мигрантов, много всего. Вот, опять же...
19: Тот же самый запрет на англицизм, про который ты говоришь.
18: Это очень неправильно.
19: Пропаганда Child Free.
18: Зачем написали многие СМИ запрет на англицизм? Это вранье. Это запрет на ограничение иностранных слов в публичных пространствах. Дело не в англицизмах и дело не в запрете. Запрета не было. Как
19: запрета
18: раз.
19: Не было. Это защита русского языка. Вот,
18: я про другое. Да. Я не про защиту, Паша. Я про то,
19: я
18: что ограничено.
19: Это официально. Ограничения все-таки были. Показ ограничения на показ фильмов с пропагандой Child Free, запрет рекламы на ресурсах нежелательных организаций
18: и иноагентов, конечно, можно вспомнить. Из последнего, например, депутаты единогласно приняли в двух чтениях пакет законов для осужденных релокантов, те, кто за рубежом и уклоняются от наказания по ряду статей. И есть любопытное заявление Вячеслава Володина.
19: Это все ждали сами граждане. То, что введен запрет на продажу вейпов, энергетиков и так далее, это для защиты детей. Ограничения ждали сами граждане. Цитата. Уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти запреты мы должны противодействовать попыткам наших противников. И вот принятие всех этих законов ждали наши граждане.
18: Да, это цитата. Это цитата Вячеслава Володина. Завершая выступление, он пожелал депутатам плодотворной работы, сказал, что у политиков отпусков не бывает, намекая на то, что впереди выборы сентябрьские. При этом за несколько дней до вот этого финала 8-го созыва источник «Ведомостей», «Ведомости» опубликовали статью со ссылкой на источник, статья о том, что депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно, в начале сентября, то есть еще до выборов. И об этом на закрытой части пленарного заседания, по словам источника «Ведомостей», еще в начале июля рассказал Вячеслав Володин. Он предложил депутатам использовать средства на избирательную кампанию, дал такой совет. И отмечали, что выплаты стали возможны благодаря тому, что в бюджете Госдумы образовалась экономия примерно 2 миллиарда рублей. И конкретный размер премии каждому депутату не называется, но если разделить сумму на всех, получается 4 миллиона с хвостиком. Но, еще раз, пока это только предположение ряда изданий. Говорят, что все все же итоговая сумма для каждого будет индивидуальной, посмотрят ключевые показатели, активность на заседаниях, количество внесенных законопроектов и так далее. Кстати, позже председатель Госдумы на закрытой, опять же, части пленарного заседания пожаловался на утечку информации об этих досрочных депутатских премиях. Но некоторые депутаты не растерялись. Вот, как говорится, коллеги, их коллеги, учитесь, как надо работать. И они эффектно использовали даже такую, казалось бы, не самую с точки зрения рядового избирателя комплементарную информацию в качестве пиара. Вот депутат Госдумы от Иркутской области, например, один, он заявил, что я не буду направлять эту досрочную премию в личный бюджет, перечислю ее на нужды участников СВО.
19: Вот, планируют переизбраться, видимо, это
18: конечно, депутаты, планируют,
19: потому что не все
18: да.
19: депутаты, которые даже предлагают какие-то инициативы, вроде попадут в следующий созыв.
18: Они не просто вроде бы, если ты переходишь уже к следующей теме, стало известно о свежем законопроекте депутатов Госдумы. Этот законопроект уже направлен в правительство. Итак, в Госдуме предлагают запретить работодателям увольнять женщин с детьми младше 8 лет.
19: Да, предложили это депутаты Государственной Думы пока еще, Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов.
18: Ярослав Нилов,
19: не
18: видимо,
19: пройдет.
18: Это его... Ой, не то, что не пройдет, Паш. Ярослав Нилов, видимо, это его прощальный жест, он в новый созыв и не собирается избираться.
19: Ну, то есть не пойдет.
18: Да. Дмитрий Гусев собирается. Да. «Справедливая Россия» — это первый зампред комитета Госдумы.
19: Так вот, документ предусматривает изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до 3 лет, ну, период вот этот, да, декретный. Законопроект предлагает поднять с 3 до 8 лет возраст ребенка, когда нельзя уволить женщину с работы по инициативе работодателя. Отмечается в пояснительной записке, что период до достижения ребенком 3 лет обычно совпадает с отпуском по уходу за ребенком. Поэтому гарантия в отношении работающих женщин применяется ограниченно. И, значит, эту гарантию
18: можно
19: расширить.
18: А до 8 лет, потому что здесь какая логика? Дмитрий Гусев дает интервью и говорит о том, что, вот смотрите, как раз 3-летний рубеж – это не окончание сложного для семьи периода. Период дошкольного возраста, начало обучения в школе требует от родителей даже большего, по его словам, участия из-за частых болезней детей. И он сказал, что чтобы избежать ситуации, когда мама воспринимается как неудобный сотрудник, законопроект предлагает усилить трудовую защиту для женщин с детьми до 8 лет. И речь, по его словам, не о каких-то привилегиях, а о поддержке семьи в критический момент.
19: Ну да, а в школе-то учиться потом просто получается, после 8 лет. После 8 лет
18: дело
19: свои
18: не в этом. Ну,
19: проблемы.
18: Слушай, ты хочешь, чтобы они предложили вообще до 16
19: Я
18: лет женщин?
19: Я мало хочу, чтобы предлагали
18: увольнять.
19: Некоторые.
18: Здесь другой главный вопрос. Много ли после этого, если представим себе, что такой закон примет. Много ли после этого найдется смельчаков, которые будут брать на работу женщин с детьми до 8 лет? Ответ, по-моему, очевиден многим, кроме авторов законопроекта, конечно же. То есть нужно быть настолько уверенным в порядочности, в профессионализме, в ответственности вот этой потенциальной сотрудницы, чтобы взять ее на работу, зная, что она не подведет, что не даст повода захотеть с ней расстаться. Потому что если вы захотите с ней расстаться, то уже не сможете. Несколько лет. Поэтому для женщин с детьми такой законопроект – это медвежья услуга.
19: Тут даже 3 года иногда рассматриваются как препятствие для того, чтобы женщину брать. Вот эти 3 года, да, декрета, чтобы ее оставлять на работе.
18: А тут до 8, ну, во всяком случае, такая есть инициатива депутата. Мы вам о ней рассказали. И еще коротко успеем вам рассказать про инцидент в Волгограде. Там блогер Святослав Коваленко, его зовут, его называют спортивным блогером, он бросил купюру в водоем, называют водоем озера слез, на Мамаевом кургане. Смотрел, как люди ее ловят в воде, 5-тысячная, и все это дело снимал, причем многие люди тянулись, и пожилые люди, и дети, и мужчины. Один из мужчин в итоге зашел в воду, намок практически полностью, но забрал эту купюру. А получившиеся кадры вот этот блогер сопровождал разными ироничными комментариями у этого озера слез. И сказал, как говорится, вот чтобы вернуться сюда, многие монетки же кидают, я тоже загадал желание, показывает купюру на дне, глубоко, ну и Видимо, он наблюдал за аттракционом человеческой жадности.
19: Снимал это все и потом выставил даже, потом удалил,
18: конечно.
19: У родины
18: матери, да.
19: Да.
18: Пользователи соцсетей резко его осудили. Этот поступок назвали неуважением к месту воинской славы. И ролик дошел до ГУМВД России по Волгоградской области. Полиция сейчас уже ведет проверку. Причем говорится, что действия блогера могут квалифицировать как нарушение общественного порядка, хотя при желании можно и прилепить реабилитацию нацизма. Знаете, никто не удивится. И многие пишут, что такие поступки кощунственны, абсолютно неуместны для Мамаева кургана. Угу. И призывают привлечь этого человека к ответственности. Вот святое место. Есть даже мнение некого руководителя юридической фирмы «Спартак» Романа Гребенникова, который говорит, правда, не совсем как юрист сначала, не для того предки защищали Сталинградскую землю. Процитируешь
19: его? Чтобы потомки разбрасывали деньги по публично ради хайпа. Сам по себе такой хайп позорен и неэтичен. А уж в таком месте, тем более, привлечь его с точки зрения закона будет непросто. Но с точки зрения общественного порицания он этого достоин. Но если туда бросают монетки...
18: А вот он сейчас и напирает. V1.ru – это брат нашего Е1.
19: Сеть городских порталов.
18: Да. Ребята взяли интервью этого Святослава Коваленко. Он объяснил, зачем 5000-ную бросил. Вот он говорит, что можно посмотреть, что я подошел. Там камеры везде стоят. Поискал мелочь в сумке, не нашел. Положил 5000-ную купюру. Минуты 3 постоял с другом и пошел гулять. Поднялся наверх, где-то час гулял. И потом, когда мы уже спускались вниз, я сказал, давай-ка зайдем, посмотрим. Осталась купюра или нет. Это в смысле, у него мелочи с собой якобы не было, и решил 5000.
19: Единственное, что было, это
18: 5000. Чтобы загадать желание, там было, такое, да. Такая традиция есть. И он сказал, я не хотел, чтобы мой поступок выглядел кощунственным. Я сам провел детство и юношество в Волгограде и прочее, прочее. Даже на видео можно посмотреть, там только позитив, хорошее настроение, никакой там ненормативной лексики, причем тут это...

0: десятки тысяч защитников Сталинграда. Находясь там, необходимо соблюдать общественный порядок и проявлять уважение к памяти героев, отдавших жизни за мир и свободу. То есть там о конкретной истории ничего не сказано, но такой призыв, что поспокойнее, посдержаннее. Вообще, это место, конечно, такой камень преткновения для некоторых блогеров. Там и один уфимский блогер, после того, как он повозмущался скульптурой, что-то ему показалось, что грудь слишком фривольно выглядит, там суд и обязательные работы. Его обвинили, кстати, в реабилитации нацизма. Еще одна девушка-блогер из Самары, Агафонова, которая, помните, пощекотала на видео, как будто бы грудь скульптуры, она тоже оказалась на скамье подсудимых, и назначили исправительные работы, запретили вести соцсети. Так что история достостаточно долгая и скандальная, но, видимо, некоторых блогеров она совершенно не останавливает.
1: Знаковое место и хайп, это, в общем, сейчас рядом стояли. Кто хочет хайповать, будет хайповать на любом знаковом месте, без различия, какая память там заложена.
0: Тоже последим, чем эта проверка полиции закончится, и вам расскажем. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: От первого лица.
3: Здравствуйте. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
4: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
3: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
4: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей. Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
3: Ну, как с поручителя, конечно, это стандартная ситуация.
4: Что-то вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банкам выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее. Потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет. Соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом, объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там, выстраиваем очередь на выплату. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу. Потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала – это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
3: Новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Может быть, пока это как раз вот на паузу поставили?
4: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
3: Но такие, то есть за поручительствами к вам приходят из других регионов?
4: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
3: А вы можете их обслуживать?
4: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и все время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручились это Свердловская область. Ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
3: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
4: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Доброе утро. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры.

0: или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. Свердловские власти обсудили безопасность объектов, которые задействуют в единый день голосования. Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Денис Паслер. Он поручил подготовить к выборам участки, временную инфраструктуру и запланировать мероприятия по подготовке членов избиркомов к действиям в условиях возможного осложнения обстановки. Необходимо отработать план действий при объявлении сигналов воздушной опасности, пояснил губернатор. Единый день голосования 20 сентября. В Екатеринбурге скончался известный ученый-аграрий, член-корреспондент Российской академии наук Никита Зезин. Незадолго до смерти его жестоко избили. Об этом Ян рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин и его зам 13 июля объезжали опытные поля. На одном обнаружили группу детей 8-10 лет, катавшихся на квадроциклах. Дети застряли в поле после того, как повредили посевы. Зезин связался с родителями, договорились, что детей, застрявших в грязи, отвезут в институт и передадут родителям. Вечером к институту подъехали 4 джипа, и один из отцов жестоко избил ученого, обвинив его в похищении детей. Через несколько дней Никита Зезин скончался от инфаркта. Все участники конфликта установлены. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, пишет «Комсомольская правда». В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
2: Фестиваль.
1: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
2: Кроме того,
1: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодили слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построенная на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
2: А также...
1: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
2: И еще.
1: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь-триптих», «В стране невыученных уроков» и «Из Зойкина квартира». Ну а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и «Повесть о собаке» по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
3: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: 11 часов и 9 минут на 104.5. Радиофорум продолжается. Дневной интерактив по вторникам после 11 часов. Время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. В этой студии вместе со мной сегодня Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
4: День добрый.
0: Я Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы и комментарии можно присылать на номер +7 908 909 104.5, смс, ватсап и телеграм. Сообщения на этот номер ходят. Также трансляция юридической консультации на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Вопросы и комментарии нужно оставлять прямо под трансляцией юридической консультации. Тогда эти вопросы добираются до прямого эфира. На самом деле, как оказалось, последние, наверное, месяца полтора у нас такие крупными штрихами получались итоги работы Госдумы за последнюю, ну вот, эту самую весеннюю, как она называется, сессию. Я все-таки, учитывая, что у нас предстоят в сентябре думские выборы, поэтому у нас более торжественное было завершение очередной думской сессии, нежели оно обычно бывает. Давайте все-таки вот за последние, если не полгода, то хотя бы за год основные итоги какие-то в работе Госдумы наметим, потому что, ну, банкротство отреформировали, закон об искусственном интеллекте приняли, антифрод 2.0 у нас тоже принят. В общем, ну, достаточно много таких изменений прямо вот поработали, я бы сказала, по крайней мере, за эту весну. Ну, с точки зрения именно принятия, не разработки, не озвучивания инициатив, а уже доведения до какого-то законченного варианта.
4: Ну вот пока Олег свой топ составляет от нас коллективно, я лишь подсвечу масштаб работы. Вот все ведь познается в сравнении, сколько документов. У нас уже энное количество времени перевалили в год там за 500, за сессию примерно мы представляем. А как вы думаете, вот вы, Александр, уважаемые слушатели, в такой небольшом государстве, как КНР, сколько в год принимается законов в среднем?
0: Очень сложно. Китай наш ближайший друг и партнер. Вдруг я обижу скромными масштабами. Поэтому давайте сразу статистику.
4: Будет трудно. Вот фундаментальных законов, насколько я помню, за 25-й год принято 11. за весь год.
0: Вот так.
4: Ну,
0: вот.
4: Еще точечная правка еще в порядке 20. То есть и 30 это достаточно приличная цифра, это го. То есть, а с ключевых законов 10. Понимаете, ну, конечно, не просто живет соседняя страна, но как-то живет и при таком скромном количестве законов, поэтому в целом эффективность правовой системы на основе этого примера и других мерить можно, да и нужно не только количеством законов, детальностью норм, но и с учетом всех вот механизмов, особенностей правового регулирования. Но, разумеется, там в Китае есть другой момент, это такое очень много делегированное нормотворчество. У нас пытаются в ряде случаев во всех деталях отрегулировать на основе закона, отрегулировав всех деталей, нужно потом эти детали править. Ну вот мы и находимся в клубке постоянной вот этой вот диалектики нормотворческой. Ну а вот примеры еще Олег Сергеевич сейчас обозначит.
5: Да, подводя такой определенный итог работы Государственной Думы, я бы остановился, что, на мой взгляд, более показательно не только и не столько на законах и инициативах, принятых и обсуждаемых за последние там, полгода или год, а в целом с 2021 года. И статистика, ну, за весь созыв пятилетний, статистика выглядит достаточно интересно. Она была приведена в том числе председателем Государственной Думы. За 5 лет работы у нас Государственная Дума приняла 2980 законов. Очевидно, что, к большому сожалению, мы в рамках нашей программы обсудили лишь малую толику этих законов. Но что особенно интересно, именно с точки зрения позиционирования, на что сама Государственная Дума обращает внимание, подводя итоги. На сайте Государственной Думы есть прямо перечень тех главных законов, значит, которые принимались Государственной Думой за это время. И мы видим, что это законы, многие из этих законов касаются так или иначе военной операции на Украине, связанные и с вопросами такими организационными, и с вопросами социальной поддержки участников военной операции на Украине. То есть, ну, целый такой достаточно большой пакет законов, связанных именно с этим. Большой пакет законов, в том числе по количеству, связан с разного рода корректировкой юридической ответственности. Мы это с вами множество раз обсуждали в рамках наших программ, в рамках наших эфиров. Это как законы, связанные с увеличением порогов, ну, то есть в этом смысле, скажем так, корректировкой уголовной, административной ответственности, исходя из изменившейся экономической ситуации, но и с введением и ужесточением разного рода иных видов ответственности. И мы с вами прекрасно помним, что часть этих законов, например, в сфере регулирования миграции, они связаны с трагическими событиями, но, как и многое, к большому сожалению, многие такие резонансные законы или инициативы, которые иногда становятся законами, иногда нет, они принимаются именно как реакция на, ну, какие-то внешние события, как правило, к сожалению, трагическими. Ну, вот, тот же самый теракт в Крокусе, это вот один из таких примеров. Кроме того, целый блок законов, на которые также обращает внимание сама Государственная Дума, связана с, скажем так, изменением системы образования в разном виде. Там речь идет, ну, по мнению Государственной Думы, о увеличении допуска к образованию, в первую очередь к среднему, среднетехническому, если мы говорим, и среднепрофессиональному.
0: Среднеспециальному, да.
5: Когда
0: СУЗы, техникумы.
5: Да, колледжи, техникумы и так далее. И тут, конечно, эти изменения в системе образования не вызывают достаточно много, в том числе, споров, насколько это является ли это расширением доступа к образованию, либо наоборот, неким осложнением доступа к высшему образованию. Но это вопрос такой сугубо...
0: Он дискуссионный, такой, я бы сказала.
5: Дискуссионный, специальный.
0: В текущей ситуации.
5: Да, поэтому с этой точки зрения очевидно, что законодатель, он был самой жизнью и обстоятельствами поставлен в достаточно такую напряженную ситуацию, был вынужден реагировать на внешние, как говорят, внешние вызовы. И что здесь примечательно, также с точки зрения статистики, 68 с небольшим процентов всех законов и законопроектов предлагались депутатами. Поэтому, когда мы с вами часто когда обсуждали, несмотря на то, что те или иные инициативы, они исходили от правительства, чаще всего они проходили, ну, скажем, такой некий депутатский, ну, назовем, скажем так, контроль, и те или иные депутаты становились инициаторами законопроектов. Ну, разумеется, из таких, одним из таких крупных блоков изменений, которые и законов, которые были приняты этой Государственной Думой текущего созыва, я бы все-таки, это может быть не так объемно с точки зрения самих законов, но с точки зрения влияния я бы также отметил, конечно же, налоговую реформу, которая прошла, скажем так, в два этапа и фактически вот поменяла существенно.
0: В течение одной Госдумы.
5: Ну, во-первых, в рамках одной Государственной Думы мы прекрасно понимаем,
0: что... То есть это не переходящая история была из одного созыва в другой?
5: Мы понимаем, что инициатором этих изменений является правительство, безусловно, не сама Государственная Дума, но, давайте так, у нас был существенно изменен в некоторых аспектах, изменена налоговая система, которая существовала 20 с лишним лет без каких-либо изменений там, с начала 2000-х, с принятия налогового кодекса.
0: А экономическая ситуация поменялась и поменялась не один раз при этом.
5: Ну, в этом смысле звучит все более-менее логично. Экономическая ситуация стала сложнее, поэтому налоги стали выше. Все по всем правилам, по правилам экономики. Поэтому, разумеется, вот если брать такие крупные блоки, особенно за последние годы, я бы назвал налоговую реформу, я бы назвал большой блок, связанный с военным конфликтом с Украиной в разных аспектах. И я бы, наверное, назвал большой блок разного рода корректировки юридической ответственности, как увеличение, уменьшение, дополнение. Ну, в общем, работа вот с этим корпусом нормативных актов.
0: Андрей.
4: Ну... Как обозначил Олег, сложно хоть как-то даже чрезвычайно широченными мазками обозначить весь масштаб работы. И, кстати говоря, здесь нет какой-то иронии. Вот эти почти 3000, они-то родились в результате рассмотрения более миллионов разных законопроектов. То есть, понимаете, работа заключается не только в принятии законов, но еще более важная работа в их отклонении.
0: Вы все-таки не сдержались.
4: Я не шучу. То есть не принять иногда лучше. И вот вы представляете, какой массив было выбраковано. Намного более значимые, нежели то, что прошло обработку, корректировку, редактуру, обсуждение, принятие. Этот блок работы, он часто остается за кадром, но вы знаете, иногда больших трудов стоит отразить неразумные инициативы. И вот этот блок работы я бы ценил нисколько не меньше, чем вот овеществленные результаты в рамках принятых законов. И я подчеркну, здесь нет иронии. Это на самом деле очень важная, емкая работа, которая скрыта, и зачастую про нее почему-то не вспоминают. А я бы вот специально об этом сейчас подсветил. Ну, вот основные вехи, насколько это возможно, Олег обозначил. Все, что касается СВО, я подчеркну, что речь идет не только вот о, собственно, каких-то военных аспектах этой ситуации, но и всех взаимосвязанных социально-экономических.
0: Нет, там очень крупный там социальный блок.
4: И социальный блок, продолжая теми или иными экономическими мерами, когда речь идет об антисанкционной политике, поддержки, усиление суверенного, скажем так, аспекта экономической системы, все, что касается национальных мессенджеров, цифровых платформ, значит, устойчивости во всех этих моментах. Но не упомянуты были масса законодательных решений, которые касаются, ну, скажем так, реинтеграции из международно-правовой базы выхода из договоров, оговорки, значит, отмены в значительной степени приоритета норм международного права, если это противоречит национальной правовой системе, и ревизия, по сути, международной правовой базы, потому что, я подчеркну, международно-правовые договоры ратифицируются также Государственной Думы, ну и обратный процесс аналогичным образом протекает. Поэтому в целом не должно возникать у нашего электората ощущений, что выбранные депутаты не работали.
0: Ну это сложно сказать все-таки по итогам.
4: Мало того, что, как говорится, в целом несут все бремя политической и иной ответственности за все те процессы, которые происходят, находятся в санкционных списках, но мы видим, что еще и работают не только в плане принятия, но и отклонения значительного количества инициатив.
0: Ну вот отклонение значительного количества инициатив, кто как не программа «Юридическая консультация» должна была заметить, потому что это ведь великий труд дочитать до конца и понять про круги по воде.
4: А потом еще объяснить всем тем, кому хочется.
0: Вот я честно говорю, когда мне неохота договор дочитывать до конца, я вспоминаю, что потом придете вы и скажете, что это я не дочитала до конца. Поэтому во мне просыпается совесть. Я еще, знаете, о чем хотела спросить? Ну, во-первых, ощущение, что топливный кризис как-то вот он так подкрался, а потом решил, что подкрадываться до конца он не будет, по крайней мере, на уровне региона. Это вот та самая уже принятая мера поддержки НПЗ, за которую Госдума у нас голосовала, по-моему, вообще неделю назад, если я правильно помню. То есть уже можно говорить, что вот он, скорый эффект от принятия предложенных мер.
4: Большое спасибо, Александр, что вы столь широко оцениваете наши экспертные компетенции. Даже с точки зрения...
0: Ну, я же всегда спрашиваю, хорошо, вот проголосовали за это, когда мы увидим реальные действия того или иного закона? Как я могу не спросить?
5: Смотрите, с точки зрения разного рода юридических мер, которые принимались и на уровне Государственной Думы в виде отдельных поправок в налоговое законодательство, и на уровне правительства, можно же выделить, по большому счету, там несколько таких крупных блоков этих мер. И вот если мы говорим один крупный блок, связанный с запретом экспорта топлива, когда просто запирается топливо внутри страны.
0: Ну, не вывозим, и все.
5: Да, для того, чтобы насыщать рынок. И вот эти и такие меры там, в том или ином виде, безусловно, могут влиять на количество топлива, на общее количество топлива. А вот если мы говорим про законодательные меры, то там меры же, как правило, носят пролонгированный, длительный характер. Они связаны с тем или иным видом финансовой, поддержки или изменения финансовых условий для отдельных видов деятельности, в том числе в нефтяной и в перерабатывающей отрасли. С изменением налогового режима, с корректировкой правил налогового учета и так далее. И, разумеется, эти меры, они моментально, непосредственно на количество, физическое количество топлива не могут влиять, они направлены в будущее. Поэтому сложно сказать, насколько здесь Государственная Дума поспособствовала разрешению кризиса, не говоря уже о том, что мы до конца не обладаем информацией, насколько этот кризис действительно разрешен. Потому что, отдельные новости приходят, что там в Москве стало лучше, в Петербурге стало лучше.
0: Я вчера без очереди заправился.
5: Это просто, просто великолепно. А у нас все-таки Россия большая, и есть у нас и Забайкальский край, Забайкалье, есть у нас Хабаровский, есть он. То есть у нас много где есть регионов, из которых у нас
0: бензин везти долго.
5: Да, информации полной нет. Поэтому ситуация меняется, но насколько это системно, здесь, наверное, должны говорить специалисты.
0: Ну, хорошо. У меня есть вопрос для Андрея Винницкого, и тут я сомневаюсь, что Олег Сергеевич сможет, так сказать, Андрея спасти в этой ситуации. Андрей, законы-то антифрод, вам перестали звонить мошенники? Потому что на стадии принятия первого антифрод-закона и второго, а вы знаете, сколько раз мне звонили? Вот сколько раз вам теперь звонят мошенники после принятия двух антифрод-закона?
4: Пакетов. Честно говоря,
0: дали бой мошенникам или нет?
4: У меня некоторые противоречивые рассуждения по этому поводу. Во-первых, звонить стали меньше.
0: Вот.
4: Но что сработало? то ли законы об антифроде, то ли моя недостаточная вежливость на предыдущие звонки, которая столь расстраивала любопытствующих. Вот даже сомневаюсь до сих пор.
0: Но звонить стали меньше, поэтому все-таки это тоже плюсик в графу «принято по делу» тоже ставим.
5: С этой точки зрения, видите, Александр, для того, чтобы обсуждать и давать какой-то взвешенный ответ, основанный не на личном опыте, а на общем каком-то знании об эффективности тех или иных законов, и антифрод в том числе, мы можем это обсуждать, по сути, применительно к любому закону, который принят Государственной Думой и каким-то образом реализуется. Нужно им обладать плюс-минус исчерпывающей статистикой на сколько-то значимом там, числе. То есть если там, и с этой точки зрения, я думаю, адекватную информацию могут предоставлять правоохранительные органы. Насколько увеличилось либо уменьшилось количество обращений, связанных с телефонным и иным видом мошенничества, как эти дела расследуются, насколько эффективны и так далее. А с точки зрения личного опыта, тут действительно.
4: Ну и в том числе нужно честно раскрывать эту статистику. Например, в части мошенничества через национальный мессенджер МАКС, который продвигали в качестве средства противоядия от всего этого. Надо признать, что оно там есть, мошенничество. И всем нашим слушателям надо быть аккуратным. И проламываются сквозь все предусмотренные меры. И даже сталкивался с этим в личном качестве, в отношении там, попыток членов семьи.
0: Теперь вам звонят туда.
4: Это там есть. Поэтому не нужно находиться в иллюзии того, что будут разработаны какие-то исчерпывающие технические средства, и, наконец, жить можно будет спокойно. Главный антифрод в голове должен быть у каждого слушателя с точки зрения критического мышления. Законами всех жуликов не остановишь. Так что вот это надо помнить, это самое главное.
0: Хотела добить тему на исчерпывающий комментарий, поэтому мы сейчас на 3 минуты прерываемся, после этого вернемся, продолжим. И спасибо за вопросы, которые уже добрались до эфира.
6: Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В преддверии Дня города в Ельцин-центре решили устроить встречу с исследователями Екатеринбурга и в формате «Блиц-лекций» рассказать самые интересные сюжеты из жизни города в прошлом и настоящем. Как Екатеринбург вернул себе историческое название и какие жаркие споры велись вокруг этого? Кто создавал неофициальное искусство на Урале и где оно зародилось? Из каких частей сегодня состоит Екатеринбург и как их изучать? И почему День города был на протяжении десятилетий главным дедлайном для властей и горожан? Встреча пройдет на летней площадке Ельцин-центра с видом на городской пруд и сад трав, и в ней примут участие историк и автор нескольких городских экскурсий Евгений Бурденков, искусствовед Ирина Кудрявцева, научный сотрудник музея Ельцина Артем Бардин и лектор Александра Лопата. Начало 31 июля в 19 часов. Вход на встречу свободный.
6: Лекции.
1: Летом продолжается активная лекционно-экскурсионная программа в саду трав. И в эту субботу, 1 августа, состоится очередная лекция ландшафтного дизайнера Марии Хоптенец. На встрече Мария расскажет, какие растения высажены в саду, как за ними ухаживают и почему важно вовремя подрезать, обновлять и подкармливать многолетники. После лекции в медиазале участники выйдут в сад трав и на практике разберут подрезку, обновление растений и виды подкормок. Начало в субботу в 17 часов. Билет на лекцию стоит 300 рублей.
6: Мастер-классы.
1: А на следующий день, в воскресенье, пройдет уже мастер-класс с участием, опять же, ландшафтного дизайнера Марии Хоптенец и ландшафтного архитектора Евгении Бородулиной. Как собрать устойчивый и выразительный цветник в притенении. Тень и полутень – не проблема, если правильно подобрать растения. На мастер-классе покажут, как учитывать условия притененного участка, на что смотреть при выборе растений и как собрать цветник, который будет не только устойчивым, но и красивым. Начало 2 августа в 13 часов. Здесь входной билет 500 рублей.
2: И еще.
1: 1 августа анонсируется еще музейно-автобусная экскурсия «Буран в космос без человека». Экскурсия объединяет два уникальных музея Урала – музей Бориса Ельцина и музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме. 65 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. А спустя 27 лет советская космонавтика вновь сделала невозможное. Многоразовый космический корабль «Буран» вышел на орбиту и вернулся на Землю без экипажа. Полет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И до сих пор ни один космический корабль такого класса не смог повторить подобное. На экскурсии расскажут, с чего начиналось освоение космоса, как разворачивалась космическая гонка между СССР и США в 20 веке и можно ли назвать это соперничество настоящими звездными войнами. Обо всем об этом в первой части программы в музее Ельцина. По дороге в Верхнюю Пышму речь пойдет о том, какие космические объекты есть в Екатеринбурге и почему у аэропорта Кольцово установлен памятник летчику-испытателю Григорию Бахчеванджи. Ну а уже в Пышме участники отправятся к орбитальному кораблю «Буран», единственному сохранившемуся в России космическому кораблю легендарной программы «Энергия Буран». Именно его предшественник 15 ноября 1988 года совершил тот легендарный полет. Экскурсия завершится на открытой площадке музейного комплекса «Истории о реактивной авиации». Здесь представлена модель самолета, на котором летал Юрий Гагарин. Начало в эту субботу в 14 часов, билет стоит 1700 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
6: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: 11:33 на часах. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты в сегодняшней студии — это у нас Андрей Виницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета, и Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Мы по-прежнему в прямом эфире, поэтому для СМС и сообщений в мессенджерах номер +7 908 909 104 и 5 и трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Она продолжается. Пожалуйста, ваши вопросы и комментарии именно в комментариях под этой самой трансляцией. Давайте сначала про, опять же, принятый Госдумой закон поговорим, потому что мы на уровне инициативы обсуждали эту историю с Олегом Сергеевичем вдвоем в этой студии. Вот Андрей, вы к нам присоединились. Давайте уже по факту обсуждать принятый закон. Речь идет о принятии закона о руководящем характере разъяснений Пленума Верховного Суда. Документ закрепляет полномочия Пленума заслушивать доклады председателей судов по вопросам учета в практике его постановлений, то есть постановлений Верховного Суда. Председатель суда будет докладывать, что вот у нас, значит, столько-то процессов рассмотрели, вот разъяснения Пленума столько-то раз применили. Все, теперь у нас об этом есть целый закон. Отчетность ввели, получается, в обязаловку?
4: Знаете, вот этот вот законопроект, он вызвал достаточно неоднозначную реакцию профессиональную в юридическом сообществе. И речь идет не только о буквальном смысле тех предложений, тех положений, которые закрепляются, но и, что называется, читай между строк. Что это будет означать с точки зрения реальности? Ну, давайте сначала первый аспект. Мне трудно представить, что у кого-то возникали сомнения в том, что разъяснения пленума носят руководящий характер, и это мягко сказано — руководящий. Вообще нам понятно слово «обязательный характер», и что позиция является обязательной, а нарушение или принятие судебного акта вопреки обязательному толкованию, это является поводом для отмены более чем самодостаточным. И в этом плане вот от того, что они были обязательные, а сейчас мы их назовем еще дополнительно руководящими, ну, как говорится, некоторая игра слов, которая не вряд ли, но мне кажется, ничего особенного не добавить с точки зрения реального юридической силы воздействия. Но в целом, наверное, речь о том, что еще больше укрепить авторитет, хотя, казалось бы, куда больше Верховного суда и его позиции, что все, как говорится, беспрекословно ориентировались. Но вроде как это и так было. А вот то, что касается читай между строк, вот здесь на самом деле возникают некоторые неоднозначные соображения. В чем они заключаются? Давайте представим, что означает заслушивание отчета председателя любого суда о том, как же в его суде исполняются те или иные постановления пленума, видимо, со статистикой. Ну, у председателя суда откуда эти сведения? Значит, нужно их как-то централизовать по всему суду. Ну и давайте посмотрим, какие же будут результаты рассмотрения. Хорошо исполняет суд постановление пленума. Плохо. На столько-то процентов.
0: То есть учли, не учли. Хорошо. Руководствовались, а не руководствовались.
4: Для кого отчитывается председатель? Для председателя? Это в смысле, что он, допустим, не очень хорошо. Это значит, он не предпринял мер?
0: Мне сложно рассуждать на эту тему, потому что суд у нас инстанция независимая.
4: Я пытаюсь рассуждать вслух. То есть, допустим, в отчете было признано, что недостаточный уровень соблюдения. Значит, ну, отчитывается председатель. Но другого-то ведь никого нет от суда. Вот не позавидуешь уважаемым коллегам, которые, по сути, нужно отчитываться за чужое правосудие, то, которое вершится судьями. Либо его признать не чужим, а тому, которому он, председатель сопричастен. Он оказывает какое-то влияние, уж извините за такое слово, или как-то причастен к формированию вынесения судебных актов. Но насколько это будет в этом случае соответствовать процессуальному законодательству, закону о статусе судей, да и Конституции, в конце концов, в рамках которых судьи независимы. И понимаете, у нас субъектностью процессуальной обладает не суд, но судья. Конкретный судья, либо тройка судей выносит судебный акт именем Российской Федерации в соответствии с собственным убеждением, правосознанием и применяя те или иные нормы права. А получается, отчитываться должен председатель суда. Ну вот тут два варианта. Либо вот то, о чем я говорил, не позавидуешь председателю, что он отчитывается за то, к чему как бы не причастен. Либо, читая между строк, это значит, что председатель должен как-то контролировать то, насколько в каждом конкретном деле или еще как-то применяются руководящие постановления пленума. При том, что процессуальных полномочий у председателя суда, он не вмешивается, по крайней мере, по закону, в текущее судопроизводство правосудия. И вот здесь как-то возникают вопросы, как это будет происходить. Ну, а если выходить вот с учетом этих рассуждений на следующий уровень, понятно, что есть, как и во всех сферах, там две крайности. Одна крайность – это, знаете, принципиальная самостоятельность судьи. Вот один судья субъектен, он может вносить прецедент, он абсолютно независим. Есть только вышестоящая инстанция, и он может творить, что называется, право в рамках рассматривать то или иное дело. Это вот максимальная независимость. Не будем мы называть какие-то правопорядки, мы просто говорим про модель. Есть другая ситуация, где судьи, по сути, превращаются в судебных чиновников. Не хочу пренебрежительное слово клерки обозначать, но судебные чиновники, которые, сближаются с обычными государственными муниципальными служащими, с такой оперативным правоприменением и разрешают стандартные ситуации в соответствии с инструкциями. Это две крайности. Как и во всем, что нас окружает, у нас-то есть некая система маятника из стороны в сторону, из стороны в сторону. Вот, в принципе, мы, наверное, помним, если кто-то не застал, то, по крайней мере, по сериалам о счастливом советском прошлом с точки зрения особенностей судебно-правоохранительной системы советского периода. Потом мы были известны издержки, связанные с несамостоятельностью. Потом мы получили независимость, ультранезависимость, которая была чревата чрезвычайно коррупционными рисками. И мы это тоже знаем и признаем. То есть, понимаете, у каждой крайности...
7: Это
4: есть,
7: у нас три, есть, три уже как минимум направления, в которые качнулся маятник. Это не право-лево.
4: У каждой крайности есть свои проблемы. С одной стороны, не самостоятельность, а значит, где-то правосудие. С другой стороны, чересчур самостоятельность, а значит, коррупциогенные риски и непредсказуемые судебные практики. Как говорится, куда, как фишка ляжет, какое будет решение. И вот мы в вечной этой диалектике и находимся. Маятник немножко тут налево, направо, налево, направо. Поэтому вот ну, сейчас примерно вот такая вот фаза. Ну, а как обычно, правда же где-то посередине.
7: То есть маятник пора остановить.
4: Я просто вот... Маятник останавливать небезопасно. Маятник, он сам, вот как говорится, в своей...
7: Ну, по всем законам физики,
4: находится...
7: По всем законам физики, да, но тут вмешиваются другие законы. Законы физики пытаются вмешаться.
5: Я бесспорно разделяю все, что сказал Андрей в связи с этим законом. Могу только коротко добавить, в общем-то, в том числе то, что уже говорил в прошлых эфирах. На мой взгляд, с точки зрения практики, с точки зрения закона, с точки зрения принципов, абсолютно очень странный и в чем-то, наверное, бессмысленный закон, потому что, ну, во-первых, Верховный суд...
7: Ну, констатация того, что уже и так есть.
5: Обладает, с одной стороны, он обладает всем необходимым функционалом и полномочиями, чтобы вне, без закона обеспечить исполнимость своих руководящих разъяснений, постановлений пленума и так далее, учитывая, что Верховный суд является вышестоящей инстанцией для иных судов и может пересматривать дела, где его разъяснение тем или иным образом не соблюдается. Принятие закона никак эту ситуацию не поменяет, никак не усилит, на мой взгляд, значимость постановлений пленума, так как их обязательность определяется не законом, а реальным применением, что может обеспечить только Верховный суд. И, на мой взгляд, это ну, определенная роспись в бессилии, что Верховный суд, у Верховного суда не получается сделать это самостоятельно, решил эту ситуацию усилить.
4: Но я бы здесь про бессилие бы вообще не понимаю, о чем реплика столь уважаемого нам Олега Сергеевича, кому бы никому бы в голову не приходит, имея в виду, с каким свистом отменяются, я уж такой термин использую, все те странные кейсы, которые вызывают вопросы в рамках широкой общественности. И вообще, допуская, вот мы так рассуждаем, может быть, мы чего-то не знаем с точки зрения реальных потребностей.
5: А это основная проблема. Если мы чего-то не знаем, было бы неплохо, чтобы...
7: Разъяснить.
4: Но я понимаю, но юридическая общественность тоже чего-то не знает. Это же не то, что наше там индивидуальное мнение. А есть такие моменты. А зачем? Ну, если есть какие-то проблемы, то, может быть, была бы тогда целесообразность транслировать для того, чтобы делать сопричастными и объяснять, что да, это нужно, и, может быть, мы бы все изменили свое мнение.
7: Разъяснение Пленума Верховного Суда по закону о руководящем характере. Да. Разъяснение Пленума Верховного Суда, да?
4: Для этого полномочий достаточно даже текущих.
5: Да, ну и применительно к отчету представителей судов, я абсолютно согласен здесь с мнением Андрея, что это встает вопрос, а как это относится с принципом независимости судей, ну, на том или ином витке. Но и главное, что у Верховного суда необходимая статистика об исполнении руководящих разъяснений, она возникает естественным образом по количеству жалоб и в соответствии обжалования решений Верховный суд. А я не побоюсь, наверное, сказать, что подавляющее большинство жалоб, которые подаются в Верховный суд на решение нижестоящих судов, так или иначе основаны на и аргументированы нарушением сложившейся судебной практики, единообразия судебной практики, которая закрепляется в том числе в постановлениях пленумов. Поэтому с этой точки зрения Верховный суд сам имеет весь необходимый инструментарий, чтобы статистику в том или ином виде собирать.
7: Ну вот я предлагаю оставить дискуссию по этой теме именно на уровне «мы просто чего-то не знаем». Возможно. Давайте переходить к вопросам. К сожалению, сегодня у нас не так много времени в эфире, как обычно. Здравствуйте. Наше бюджетное учреждение реконструирует здание. И из-за этого пришлось переносить трансформаторную подстанцию и линии поставщика, стоявшие на нашей территории. Должны ли мы компенсировать им расходы расходы на перенос. То есть я так понимаю, что трансформаторную подстанцию и линии как раз владелец переносил.
4: Ну, это нормальная ситуация, потому что мы исходим из того, что весь наш город не только в надземной части существует, но и очень серьезные лабиринты в подземной части, тоннели, канализации, сети и так далее. Любое новое строительство, оно, конечно же, должно обеспечиваться сетями, с одной стороны, а с другой стороны, может попасть на сети, и в этом случае возникают все хлопоты. Ну и по умолчанию, если кому-то нужно где-то что-то построить, то он должен нести бремя строительства во всем своем многообразии, в том числе, если что-то этому препятствует, то, обладая соответствующим экономическим интересом, должен возмести соответствующие потери. Ну, а поскольку эти отношения, они могут лишь показаться частными. На самом деле это градостроительные отношения, они достаточно детально отрегулированы градостроительным кодексом, специальными положениями, ну и правилами, которые касаются устройства и переноса соответствующих сетей. Поэтому здесь все достаточно четко зарегламентировано, компенсация, да, в действительности предусмотрена, ну и там вопросов для полета фантазии не так много, поскольку, подчеркну, это не предмет, как правило, там, договоренности, да, это все отнормировано. Поэтому инициируйте постановление на порядке процедуру, и все будет рассчитано по правилам.
7: Так, в обществе с ограниченной ответственностью совет директоров отсутствует. Кто будет подписывать договор от имени ООО о передаче полномочий управляющей компании, если единственным учредителем общества является АО, а полномочия передаются этому же учредителю, то есть этому АО?
5: Решение о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании, ну, то есть не конкретному, не физическому лицу, а юридическому лицу, это сфера исключительной компетенции общего собрания участников. Соответственно, если у этого ООО есть единственный участник, другое юридическое лицо, то, соответственно, решение может принять в рамках этой процедуры именно это юридическое лицо АО, исходя из вопроса. Соответственно, вопрос, кто уполномочен действовать от имени акционерного общества. По общему правилу, у акционерного общества тоже есть единоличный исполнительный орган, директор. Соответственно, должен будет подписывать либо директор, либо любое иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности действовать от имени акционерного общества, например, при подписании подобного договора об управлении.
7: Договорился купить машину с оборудованием за 11 миллионов, пишет наш слушатель. Дал человеку аванс 4 миллиона под расписку. Машину не передали, деньги не вернули. При этом тот человек, который получил аванс и дал расписку, директор фирмы, договор на машину заключала его компания. Кому подавать иск и что делать, если этот самый директор умер?
4: Смотрите, на самом деле в вопросе зашита ситуация, которая в жизни встречается нередко. Я не про смерть, а про то, что договор заключается с юридическим лицом, а деньги в качестве аванса взяло физическое лицо, в данном случае руководитель.
7: Директор этой фирмы, да.
4: Директор. И зачастую это связано с попыткой оптимизации расчетов, так или иначе. Ну, так случается. И если все прошло, то прошло. Вот если не прошло, возникает извечная проблема. Как квалифицировать эти отношения? Договор с одним, а деньги взял другой. И здесь, по сути, есть два варианта. И развилка, она существенная. Либо нам признавать, что договор был с юридическим лицом, и он был предоплачен его законному представителю, директору, и обязательства все возникли у ООО. Либо мы допускаем, что это некая параллельная реальность, договор договором, но деньги взяло физическое лицо в отсутствие там договора. Или договор был, надо смотреть расписку. Сам факт принятия аванса физическим лицом и указания в расписке за что, может свидетельствовать о том, что договор можно признать заключенным этим физическим лицом. И вы знаете, споров на самом деле таких немало. И все зависит от конкретных обстоятельств, во-первых. А во-вторых, вот давая рекомендацию нашему уважаемому слушателю, лучше оценить реальную платежеспособность. Одно и другое. Если физическое лицо, к сожалению, скончалось, то здесь вариант только один. Это предъявление требований к наследственной массе. Наследникам. Надо понять, есть нет. Либо это юридическое лицо рассмотреть повнимательнее, понять, есть ли там активы или нет, и какой способ будет эффективнее. Ну, а если понимание есть, есть золотое правило, предъявляя к нескольким, а там уже фактическая ситуация как-то подскажет. Единственный правильный путь, в конце концов, судя по всему, это было общество одного участника. Ну, и у нас сейчас все-таки суды смотрят по некой справедливости. Вот когда за этими наперсточками то ли один контрагент, то ли другой, кто фактически является там бенефициаром, кто взял средства, ну и нужно как-то восстанавливать баланс интересов. Поэтому общий настрой судебный все-таки вот не исходить из формальности, деньги в одно место возвращать другие, а все-таки, что имущественные интересы должны быть восстановлены.
7: К сожалению, время эфира юридической консультации сегодня истекло. У нас остались целых 3 вопроса неотвеченные. Я думаю, что мы их переносим обязательно в следующий эфиры про госзакупки с субподрядчиками из числа малых предпринимателей и про дом в поле, который вот буквально минуту назад добрался до сегодняшнего эфира. Но все, к сожалению, время у нас неумолимо. Андрею Веницкому, Олегу Шкареву огромное спасибо. Ну и до встречи через неделю, конечно.
5: Всего доброго.
4: До свидания.
6: Фабрика идей.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Полезно и важно.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запускает акселератор креативных проектов «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение пройдет с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Курс завершится защитой проектов и выдачей сертификата. Планируется, что обучение пройдут 80 человек. Участие в программе представителей малого и среднего бизнеса бесплатное в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники узнают, чем креативный продукт отличается от обычного, освоят важный навык продюсирования креативного продукта и мероприятий. В программе также финансовая модель, управление бюджетом, защита интеллектуальной собственности, построение команды, масштабирование и многое другое. Эксперты курса – яркие представители креативных индустрий, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства и руководитель фестиваля «Игра цифры искусства» Наталья Сираштанова, исполнительный директор фестиваля «Движение» Наталья Шмелькова, продюсер, театральный режиссер Артем Аксенов и другие. Подробную программу можно посмотреть на сайте областного фонда поддержки предпринимательства.
6: Прямой эфир.
1: На этой неделе продолжится серия прямых эфиров о финансовых инструментах для бизнеса. Ранее на таких эфирах разбирали, как получить банковский кредит при недостатке залога или как избежать отказа по заявке на льготный заем. В эту среду, 29 июля, эфир посвящен реальным вопросам предпринимателей Свердловской области, которые фонд поддержки предпринимательства получал в соцсетях и в онлайн-чате в этом году. На вопросы ответит заместитель директора областного фонда Сергей Кисеев. Он расскажет, на что может взять заем предприниматель, открывший бизнес меньше 2 лет назад, что нужно предоставить в залог и как досрочно закрыть договор займа. Также в программе разбор более чем 20 реальных бизнес-ситуаций. Эфир будет полезен всем, кто хоть раз задумывался, где взять деньги на открытие или развитие своего дела, финансовым директорам и управляющим, предпринимателям с кредитной нагрузкой, а также просто начинающим и действующим предпринимателям. Эфир состоится 29 июля в 11 часов. Смотреть его можно на сайте студии прямых эфиров Домны, softdive.ru и в соцсетях областного фонда.
6: Встречи в Домне.
1: Стилист Александр Рогов, актер Юрий Колокольников и писатель, соавтор популярной книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов в августе выступят в Екатеринбурге на Международном фестивале креативных индустрий. В этом году фестиваль объединит 5 треков – кино, моду, анимацию, арт и IT. И соберет участников из 10 стран – Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Узбекистана. К слову, в прошлом году на таком фестивале побывало более 9 тысяч участников, а итогом стали 113 предварительных соглашений. предконтрактную проработку вышли 40 экспортных контрактов. Например, фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков». Благодаря фестивалю он уже сейчас вышел в широкий прокат в Турции. Фестиваль пройдет в Домне с 25 по 28 августа. Участие в нем совершенно бесплатное по регистрации. И в ходе фестиваля редактор и блогер Максим Ильяхов расскажет, где бизнес теряет деньги в соцсетях и что действительно работает сегодня. Александр Рогов объяснит, как создать свой стиль и сделать бренд узнаваемым. А Юрий Колокольников поделится личным опытом, как строится международная актерская карьера от российских проектов до сериала «Игра престолов». Полную программу можно посмотреть на сайте проекта creative2026.sofp.ru, а также в соцсетях фестиваля в Макс и Телеграм.
6: Фабрика идей. От первого лица.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
9: Друзья, всем привет.
10: Здравствуйте, Максим.
8: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
9: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть.

0: Ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет, соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Mm-hmm. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала — это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
1: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Или, может быть, пока это как раз на паузу поставлено?
0: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
1: Но такие поручительства... То есть за поручительствами к вам приходят из других регионов?
0: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
1: А вы можете их обслуживать?
0: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и все время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручились это Свердловская область. Ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
1: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
0: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска — ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
5: Добрый день. В подмосковном Чехове дрон попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. Средства ПВО за ночь уничтожили несколько десятков беспилотников на территории Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве за ночь сбили 81 беспилотник. Всего за минувшую ночь над регионами России ликвидировано 356 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. В России разработаны новые средства защиты от беспилотников. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в стране развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация таких установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом полностью отказаться от ракетных средств невозможно, сказал министр, на которого ссылаются ведомости. Дорожники продлили в Свердловской области ограничения для больших грузовиков на трассах из-за жары. Сегодня днем температура воздуха поднимется до плюс 34, поэтому с 10 утра до 10 вечера по-прежнему действует запрет для фур на автодорогах региона. Уточнить актуальную информацию можно по телефону Уралуправавтодора 8 800 200 6306. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в конце августа. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников, который снимался в «Игре престолов» и фильме Кристофера Нолана «Довод», стилист и телеведущий Александр Рогов и писатель Максим Ильихов. Фестиваль объединит 5 направлений – кино, моду, анимацию, арт и IT. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы. Участниками станут представители 10 стран, в том числе Кореи, Непала, Арабских Эмиратов, Турции. Фестиваль состоится с 25 по 28 августа. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

0: Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте фонда. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны дождь и гроза. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 31-33 градуса выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
10: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Музее наивного искусства открылась выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только». Из московского собрания Сергея Тарабарова и его супруги Евгении Черепниной. Евгения сегодня в гостях на радиофорум. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: И также с нами в студии заведующая отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Елена Тимошенко. Лена, привет.
12: Привет.
10: Давайте начнем, наверное, с личности Сергея Тарабарова. Его не стало в 2020 году, и сегодня его коллекцию хранит Евгения Черепнина. Он один из первых российских галеристов, вот галеристов вообще один из первых, или галеристов галерей наивного искусства?
11: Галерей наивного искусства.
12: Скажем, для исследователей наивного искусства имя Сергея Тарабарова одно из первых, которое всплывает в поисках главных коллекций, главных исследователей, людей, которые предпринимали активную деятельность, выставочную в том числе. Сразу выясняется, что это действительно первая галерея наивного искусства в нашей стране. Это 90-й год, галерея при Центре современного искусства, которую возглавлял Леонид Бажанов.
11: Арт-директор Леонид Бажанов. Да.
10: Это в Москве.
12: Это в Москве. Да. И тут же сразу понимаешь объем деятельности, потому что за 12 лет работы этой галереи прошло более 120 выставок.
10: Именно наивного искусства.
12: Да.
11: Именно наивного.
12: Наивного и не только. Да, потому что там же выставлялись художники, которые были близки к наиву, да, примитивисты, например, как Люся Воронова, как Дмитрий Ершов, которых можно будет посмотреть на нашей выставке тоже. Также были и очень интересные громкие проекты, скандальные даже.
10: Какие? Например?
12: Например, торт Ленина. Да, художники Юрий Шабельников и
11: Фисенко.
12: Фисенко
11: и Юрий Харовский.
12: Три художника решили испечь торт в виде Ленина. Вот как он лежит в мавзолее с цветочками. Угу. Испекли этот. Без подробностей, если, да, просто испекли торт, и на вернисаже люди его ели.
11: Да,
10: конечно. Это в 90-е происходило?
11: Это был
12: 95-й год.
11: 98-й, по-моему.
12: Вторая половина 90-х.
11: Да.
10: Ну, в Екатеринбурге тоже Шабуров устраивал различные акции.
11: Да,
10: Голиздрин, да, вот это все знакомо, да.
11: Тоже там
12: в гробу лежал. На самом деле, Шабуров это много точно говорит о Тарабарове как о личности, потому что он же, как директор галереи «Дар», согласился это проводить в своем заведении, а другие галеристы побоялись подобного мероприятия. Мне кажется, это говорит о Тарабарове как о человеке очень открытого живого ума, очень такого...
11: Можно дополнение?
10: Да. Обязательно
11: дополнение
10: нужно.
11: Можно? На самом деле проект с поеданием
12: ритуальная модель мавзолей,
11: да, поедание торта Ленина. Художники обращались во многие галереи, но никто не рискнул сделать такой проект. Когда они пришли к Сергею Тарабарову, он говорит: ребят, ну я должен, говорит, как-то подумать. Он действительно, он советовался с С вами, наверное. Ну, со всеми он советовался. На самом деле он советовался с писателями, церковными работниками, с депутатами, еще там с кем-то. Ну, и они сказали, что в этом ничего такого нет. Но он предупредил, говорит, ну, я не знаю, как насчет рекламы. Ну, конечно, мы заслали во все СМИ, что у нас будет, произойдет такая акция. Вот, Сережа мне говорит, Жень, надо сходить в отделение милиции на всякий случай попросить, чтобы нам пришел все-таки как-то вот охранял, а вдруг там какая-то провокация будет, вот, или кому-то что-то не понравится. Ну, я пришла в отделение милиции, я говорю, знаете, вот у нас такая выставка будет, и нам нужен от вас человек. Я говорю, ну, нам, пожалуйста, самого большого, вы самого красивого. У нас все-таки выставка художественная, вот, и нам такого человека дали. А поскольку у нас было подвальное помещение, такой полуподваль у нас как бы помещение, да, то есть надо, чтобы войти в галерею, надо спуститься по лестнице, а потом уже попадаешь в помещение галереи. И вот это все так получилось, когда люди пришли, и людей было очень много, прессы очень много было. И получилось, вот знаете, как мавзолей же тоже спускаешься вниз.
10: Да.
11: Такая история была.
10: Как интересно, что милиция откликнулась тоже на это.
11: Откликнулись.
12: Ну, и действительно, о Сергее Тарабарове, о деятельности как галеристе можно много говорить. О том, как он согласовывал выставки разных художников, тогда еще не звучавших в музейных пространствах. То есть на передовой наивного искусства он стоял и открывал художников, делал им выставки, помогал им продвигаться дальше в музейное сообщество. Так, благодаря его деятельности, многие художники оказались включены в музейные коллекции. Можно говорить так и о Александре Суворове. Он очень способствовал тому, чтобы ярославский художник, например, Герман Блинов, тоже оказался в подмосковном музее города Балашиха.
11: Да, как правильно, Балашиха.
12: Да, в Балашихинском музее оказался пласт его работ. И в итоге можно сказать, что это человек, который действительно очень много сделал для отечественного наивного искусства, в том числе привозил его и за рубеж.
10: А как так получилось, Евгения, да, что по первому образованию он, получается, физик, математик,
11: да,
10: физик,
11: да,
10: а потом решил получать, там, в районе 30 лет решил получать второе образование художественное. Угу. И почему именно наивное искусство так задело сердце Сергея?
11: Ну, так задело сердце, действительно, да, и очень нравилось это искусство.
10: Ведь оно похоже на детское, да, то есть это же не очевидно, что такое искусство нужно собирать,
11: ну,
10: выставлять.
11: Я вам честно скажу, вот когда мы увидели работу Суворова, то они цепляют. Просто вот даже необъяснимо, почему, но вот такое чувство, они цепляют эти работы.
12: Я могу поделиться реакцией художников на Суворова. Потому что, скажем, обыватели, да и искусствоведы тоже не сильно художественно подкованные, могут в этом ничего такого не заметить. Ну, просто какие-то пейзажи, какие коровки там гуляют по полям. Вроде, ну, романтика такая деревенская, но ничего выдающегося. А когда приходят профессиональные художники на это смотреть, у них отвисает челюсть. Потому что там такие цвета, там так намешан колорит, он так тонко подобран, что это никакое образование это художнику не даст. Это интуитивное чутье цвета, колористика такая, что поражаешься тому, как деревенский мужик, работавший всю жизнь на железной дороге, смешивает такие цвета.
11: С одним классом образования.
10: С одним классом образования?
11: Да.
10: То есть такой типический наивный, да, художник.
12: Классический наив.
10: Классический.
12: Мне Суворов безумно нравится, я рада, что нам удалось его наконец-таки показать в Музее наивного искусства. Мои фавориты – это картины в резных расписных рамах. Это отдельное наслаждение. Он сам расписывал эти рамы. И он еще и резал фигурки животных, людей. Это выглядит тоже фантастически. Действительно такой самый, что ни на есть, канонический пример наивного искусства, вот без всяких звездочек и исключений.
10: Переходим, наверное, тогда к выставке. Около 100 работ.
12: Ровно 99.
10: Ровно 99.
11: Если учитывать, как вот музей, если берет, принимает работу на постоянное хранение, да, то обычно регистрируют рамы авторские отдельно. Если это учесть, то получается
12: больше
11: 100 работ.
12: А если еще учесть фотографии, документы архивные и каталоги, то можно и больше 100. Ну, прям полноценных 99 произведений. Это и живопись, и графика, причем очень интересная. Это и деревянная скульптура, и профессиональная, и наивная, да, мы говорим наив, и не только. Это керамика, и это ковры. Ковры из войлока и клеенки, вот, как мы говорим о наивном искусстве, написано на клеенке.
11: Клеенки
12: будут не наивные, но ничем не уступающие наивы, потому что это наша любимая Люся Воронова, которая стала в идентику проекта в виде вот этого мишки, на котором домики. Остров.
10: А слушайте. Люся Воронова, у нее художественное образование есть, правильно?
12: Да, у нее даже их два.
11: Даже да, два. Она ученый.
12: Она ученая, но она говорит, что наивом действительно у них сильно увлекалось художественное заведение, в котором она училась. Их на практику студентов-художников отправляли по деревням. И больше всего ее вдохновил один резчик из дерева. Как раз, по-моему, это был Владимир Зазнобин. Он такие огромные ветряки деревянные вырезал, или скульптуры по 2 метра. И маленькие он тоже делал, но они такие вот рубленые, такие какие-то суровые, но выразительные, эмоциональные. И, в общем-то, с наивом Люся была знакома, и оттуда она тоже черпала какие-то визуальные источники.
10: Мы постепенно начали уже рассказывать об авторах, чьи работы представлены сейчас на выставке. И тогда спрошу про Сергея Леонова, чья картина, собственно, дала название выставке «Остров Тарабаровых. Наив и не только».
12: Угу. Да, на самом деле изначальный план был рабочее название «Остров Тарабаров», потому что Тарабаров и Черепнина в 2003 году организовали фонд общественной наив поддержки наивного искусства «Остров Тарабаров». Да, по фамилии...
11: Название как бы фонда?
12: Да. Название фонда «Остров Тарабаров». По фамилии главного учредителя этого фонда. Все логично, все понятно. Но потом мне попадается картина Сергея Леонова, которая называется «Остров Тарабаровых» во множественном числе. И начинаю читать тексты, и действительно Евгению Черепнину часто называют Евгении Тарабаровой, да и вообще они вдвоем, Сергей и Евгения Тарабаровы. И вообще-то в сознании художников, особенно наивных, да и друзей, они, в общем-то, Тарабаровы. И это их остров, их вот какое-то чудесное место, куда они привели наивных художников. И, соответственно, оно совершенно логично и, естественно, из картины перекочевало в название проекта.
10: А о самом художнике что-нибудь расскажем? Он классически наивный или тоже профессионал?
12: Это очень хороший вопрос. О Леонове мы обычно говорим очень много, но о Павле Петровиче Леонове. Это вот классик наива, это номер один вообще для российского наивного искусства. Он известен своими такими многоярусными картинами в желто-серой такой цветовой гамме. Мы его постоянно привозим в классиках наивного искусства. А тут мы говорим о его сыне. Сергея Леонова. История более чем занимательная. Если твой отец, известный на весь мир, не побоюсь этого слова, на весь мир художник, к которому приезжают галеристы не только со всей России, но и за рубежа, и просят картины, тут, конечно, ты растешь сразу в определенной атмосфере. Ну и еще и Павел Петрович своего сына просил ему помогать подмалевывать немножко картинки. Заказов много, глаза устают, да и здоровье потом уже подводит. И в итоге с измальства, с, можно сказать, прохождения такого наивного подмастерья Сергей Леонов знаком с живописью, во многом заимствует эстетику своего отца с этими уровнями, ярусами, кипарисами, людьми в костюмах. Но при этом он все равно какой-то самодостаточный, у него уникальная его авторская палитра, поэтому она и вошла на афишу. Такая выразительная, яркая, сразу какая-то цепляющая. Павлин большой, а букет вокруг него еще больше. Вот это какой-то широте русской души о том, как мы воспринимаем красивое. Понятно, что букет на самом деле не может быть больше, чем павлин, но он такой красивый, что почему бы и нет.
10: Все в розовых таких тонах.
11: Да. Сережа его спрашивал. Сережу Леонова. Сереж, а откуда у тебя такие нежные краски? Вот, ну, не скажешь, что вот это мужчина, да, писал работу. А он говорит, а мне нравится, потому что красиво. А мне нравится так.
12: Правда, очень красиво.
10: У него вообще была такая вот палитра нежная и розоватая? Или есть еще и какие-то иные работы?
12: У него очень яркая, насыщенная палитра и более многообразная по цвету, чем у Леонова-старшего. Поэтому, мне кажется, современному зрителю как раз-таки Леонов-младший будет даже более интересен. Потому что у него понятные, красивые, открытые цвета. Розовый, насыщенный желтый. Или вот «Остров Тарабаров» картинка ярко-зеленого цвета. Леонов-старший бы себе такой вольности в цвете не позволил бы. Но это и разные художники все-таки.
11: Ну, в конце жизни Леонов-старший просил сына Сергея, чтобы он придумал ему сюжеты новые, потому что он уже не мог даже придумать. А в детстве он его заставлял рисовать. Он говорит, вот ты учись там лицо рисовать, руки. То есть он ему показывал. Поэтому Сергей, конечно, ему... А в конце жизни Сергей ему помогал делать работу.
10: Как происходил отбор работ для выставки? Это всегда непросто. 99 именно работ отобрать. Кстати, сколько у вас в коллекции, Евгения?
11: Я не могу сказать, сколько.
10: Почему?
11: Много. Ну, просто, как сказать, надо все до конца как бы приводить, потому что последние несколько лет Сережа болел, и, в общем, я им занималась, и как-то я остановилась. Надо дальше приводить как бы все в порядок, и окончательно уже будет понятно.
10: Ну, может быть, какой-то пример, там, не знаю, порядок, там, более... 500.
11: Да нет, конечно, больше.
12: Ну, несколько сотен точно есть из того, что видела я. Mm-hmm. А что еще того, что я не видела, вероятно, еще что-то есть. Отбор происходил, мне кажется, максимально естественным образом. Заходишь и сразу, о, вот это хочу на выставку, а это можно? А вот это, ой, какая красота, а это кто? Mm-hmm. И что это за художник? И сразу в процессе понимаешь, что это за художники, как коллекционеры, галеристы с ними знакомились, какие у них отношения. И выставка сложилась из максимально дружественных связей. И из художников, с которыми Тарабаров и Черепнина дружили, и дружат, например, до сих пор, художники, которым именно они делали первые выставки художественные. И тут получается, что все оно так естественно подбирается по выставочной истории галереи «Дарк». То есть 120 выставок прошли не бесследно, сохранились пресс-релизы, сохранились фотографии, где-то даже каталоги с списками выставок, со списками картин, переписки с художниками. И, конечно, из этого, естественно, вдруг складываются основные темы. У нас, получается, на выставке 6 залов, 6 разделов. Первый раздел – это такой общий портретная галерея. Это как раз о том, кто такой Тарабаров, кто его окружает, кто такая Черепнина, кто такая Богемская. Богемская – это искусствовед, самый главный, да, по наивному искусству в нашей стране, которая работала куратором в этой галерее «Дар». И, соответственно, многие тексты, выставки в этой галерее «Дар» и производила. А также тут... связи с художниками, потому что художники пишут портреты тех самых галеристов, которых они видели в галерее «Дар», и, соответственно, пишут людей, которые были на вернисаже. Например, Наталья Коловершина на вернисаже у Аносова, еще одного художника, которому тоже привезли на выставку.
10: Тут нужно пояснить. Наталья Коловершина, выставка из ее коллекции проходила некоторое время назад.
12: Да, она осенью, в конце осени, по-моему, открылась у нас, да, в прошлом году.
10: Да, наивное искусство челябинских художников –
12: Южного Урала мы их назвали.
10: Южного Урала,
12: да, потому что там был не только Челябинск, МИАС.
10: Ну, Челябинская область.
12: Чебаркуль.
10: Да. А Аносов?
12: А Владимир Аносов – это художник, которого мы давно хотели привести. Водитель автобуса всю сознательную жизнь, который прекрасно, великолепным образом изображает общественный транспорт. Mm-hmm. Поезда, трамваи, самолеты, вот все, что ездит, летает, все, что на колесах и с двигателем, он так это великолепно пишет. И еще это все у него прорезается сквозь стихи, сквозь стихотворные строчки его собственного сочинения или Маршака, например. И это выглядит просто потрясающе, как из облаков текста выезжает на вас какой-нибудь прекрасный
10: трамвай,
12: чугунный поезд.
11: Поезд. Мне кажется, он учился в ЗНУИ.
12: Да, кстати говоря, очень много у нас представлено художников, выпускников Заочного народного университета искусств.
10: Что это за заочный народный?
12: Это очень интересная история. Вообще, можно было бы отдельную лекцию на эту тему сделать.
10: Ну, у нас время позволяет, так что можно рассказать, если это...
12: Не лекция, но так краткое такое заведение, еще в советских времен знаменитое тем, что по переписке можно было из любой точки страны получить художественное образование. В этом заведении, причем, преподавали выдающиеся художники.
10: Как это по переписке получить
12: вот
10: образование?
12: Вот очень хороший вопрос. Вы туда пишете письмо с тем, что вы хотите поступить, присылаете свои работы, которые у вас уже есть, например, какие-то эскизы, чтобы увидеть, есть ли у вас художественный потенциал изначально. И очень много известной истории о том, как, например, Иван Селиванов сразу 3 папки своей графики отправил в Москву, чтобы его туда взяли. там несколько сотен работ было, и, в общем-то, по итогу этих работ и взяли в ЗНУИ.
13: То есть там отбор все-таки происходил?
12: Ну, конечно, происходил отбор, но по факту мог получить образование художественное каждый. От домохозяйки до заключенного. Вот такая была программа, что можно было получать художественное образование всем желающим. Все ли желающие были настолько же талантливы, как Владимир Аносов или Павел Леонов, о котором мы только что говорили?
13: Павел Петрович.
12: Да, разумеется, далеко не все были художниками такого формата, такого разлива, но действительно очень много выдающихся авторов было найдено благодаря ЗНУИ.
13: Я правильно понимаю, что это все были люди самых разных профессий, вот могли получить корочки, что они прошли, закончили вот эту заочную...
12: Заочный народный университет искусств, да.
13: Да.
12: Причем в какой-то момент, видимо, был сбой с корочками, и в какой-то момент вот у Леонова корочка есть, а потом, видимо, корочки перестали выдавать. И вот тот самый Александр Суворов, с которого началась любовь к наивному искусству у Тарабарова, он тоже хотел поступать в ЗНУИ. Но ему сказали, извините, корочку не дадим. Он говорит, а зачем мне, если корочки нет? Я и без корочки и так рисую.
13: Вот как. Ну, а кто там преподавал? Все-таки профессионалы?
12: Профессиональные художники. Из самых известных Михаил Рогинский.
13: А зачем? Ведь это же, ну, профессиональное образование, оно же убивает вот эту вот самобытность, наивность наивного искусства.
12: Тут, наверное, важно отметить преподавателей, потому что они очень хорошо работали с теми, кто у них учился. И если к ним поступали такие художники, как Леонов или тот Селиванов, который папки свои с графикой отправил, таких художников почти не трогали. Их вот оставали такими вот самобытными, им помогали техническими советами, как смешивать краски, чтобы они лучше держались на холсте, они не отваливались через полгода. Им могли давать рекомендации, но для наивного художника рекомендация очень часто не работает, если вот он действительно самодостаточный.
13: А с организацией выставок, например, помогали?
12: Безусловно, были выставки учеников ЗНУИ и учителей. И на самом деле даже в настоящее время проводятся, скажем так, внутри наивного искусствознания исследования о том, как это все работало. Ищутся письма, чтобы всю корреспонденцию с обоих сторон проследить и действительно посмотреть, как это работало, как механизм. То есть... Художник отправляет эскиз в заведение, эскиз уже с исправлениями какими-то карандашными и записками о том, что исправить, что перенести, в каких цветах решить, может присылаться обратно учащемуся. И учащийся делает живописную полноценную работу, например, по итогам этих замечаний, может ее тоже послать дальше в заведение, и в университете ответят, так, не так, что еще можно было бы поправить или что можно было сделать лучше.
13: Евгения, а есть ли на выставке, которая сейчас работает в Музее наивного искусства, какие-то особенные работы, которыми Сергей Тарабаров особенно дорожил или там считал их шедеврами наива? Или какие-то истории удивительные связаны?
12: А расскажите историю про Валентину Черепнину.
13: Это ваша дочь?
11: Да. Так получилось, что Валя 2 года работала ассистентом у Аси Богемской.
12: Ксения,
11: у нас галерея.
13: Ася Богемская,
12: вот
13: это самый,
12: да.
13: Кто это искусствует?
11: Ну, так получилось, что надо было какую-то делать техническую работу в галерее, поэтому взяли ее на работу. И она общалась с художниками, она принимала работы, там, катализировала их, записывала, помогала проводить вернисажи, ну, всю техническую работу.
13: Ну, то есть семейное дело,
11: да,
13: семейная
11: да,
13: галерея.
11: Да, но рисовала она с детства, очень любила рисовать. Мы ее брали с собой в гости, очень часто брали с собой в гости. Достаточно было ей просто дать лист бумаги, карандаш или шариковую ручку, и мы ее просто не видели, не слышали. И очень любила рисовать, очень. Мы дружили с Никитой Гашуниным, такой известный современный художник. Его работа есть в Третьяковской галерее, там прошла его выставка персональная. И мы часто ее брали к мастерскую, к Никите. А он делал такую графику, очень сложную, такую мелкую. И вот Валя так смотрела. Потом попросила лист ватмана, мы ей дали. И пока мы там сидели, что-то там за столом разговаривали, она начала рисовать работу такую вот. Ну, то есть она как бы считала, скопировала. И она нарисовала, это было ей тогда 9 лет, нарисовала какой-то город Город Муравьев, да. Муравьиный город, вот. А, Муравьиный город,
12: это точно. Там, где аптека, там церковь,
11: вот это. Нет, все, это другое. Та работа называется «Город проснулся».
12: Вот, «Город проснулся» – потрясающая работа. Да. Тоже мелко-мелко, ручечкой все. Там и метро, и
13: цирк. Вместе говорить не надо.
12: Да. Целая карта города со всеми улицами. Там люди ходят, животные гуляют, деревья, парки, здания. Не просто домики, а здания разной высоты, разного стиля. И все еще, вся инфраструктура построена. То есть просто феноменально, на самом деле.
13: Это тоже детская работа?
11: Это
13: Валентины?
11: Детская тоже. И когда она работала в галерее, ну, конечно, мы там проводили целый день. И Валя что-то нарисовала, какой-то рисунок. Ася Богемская увидела и говорит: «Валь, тебе надо рисовать прям какие-то серьезные работы». Ну, из чего все началось? Надо к юбилею было сделать портрет.
13: Она, чей? Значит,
11: мамин. Вот, она сделала этот портрет к дню рождения, да, подарила. Сережа с Асей так посмотрели на этот портрет. И вдруг... А мы должны были переезжать в новое помещение тогда. Это был 94-й год. И Сережа дал задание Вале, значит, дал ей список людей, которые, ну, известных людей, которые имели отношение к Центру современного искусства, к галерее «Дар». И он ее попросил, чтобы она сделала вот к такому, ты готова сделать вот такую выставку? Тогда мы, говорит, галерею откроем твоей выставкой. И вот Валя сидела, работала и делала эти портреты.
13: А сколько ей лет тогда было?
11: 20.
13: А, уже 20.
11: Да,
13: ну,
11: да,
13: не 10.
11: Да, она уже выросла. Вот. Ну, естественно, мы там купили ей материалы. На Арголите она тогда делала. Вот. И все ходили и спрашивали: ну, какая у вас будет выставка? Какой же выставкой вы будете открывать новые помещения? Но мы держали все это в секрете, никому не рассказывали. И когда эта выставка открылась, название этой выставки было «Доска почета». Ну, Сережа, конечно, написал там пресс-релиз, все там, написал, чьи портреты известных людей, там и Бажанов, и генеральный директор Чекмарев, Центр современного искусства, и, конечно, Ксения Богемская, и мой портрет туда попал, как один из первых, и Сережин портрет. Ну, в общем, вот. И вот так вот и дальше. И потом она стала участвовать. Там у нас же на разные темы были выставки. Ну, и она участвовала, потом продолжала участвовать в выставках. И она много рисовала. Много
13: стала писала. Наивной художницей.
11: Да. Тоже.
13: Я просто не совсем поняла, о какой работе на выставке речь.
12: И речь сразу о трех работах, потому что с этой доски почета мы взяли сразу три портрета. Конечно, портрет Тарабарова, портрет мамы, раз с него все началась эта история с живописными портретами. И, конечно, портрет той самой Ксении Георгиевны Богемской. Вся тройка, которая работала в галерее «Дар», у нас теперь в экспозиции.
13: Можем еще что-то о выставке рассказать?
12: Хочу рассказать про наш такой эксперимент выставочный.
13: Так.
12: Во-первых, на этой выставке мы впервые соединили наивных и ненаивных художников в одном пространстве. То есть у нас, если не наив, то вся выставка ненаивного художника. А тут мы их все в одном пространстве смешали, но выделили этикетками, написано, что это не наив. Так что вы не перепутаете, не ошибетесь.
13: Ну, не наив — это, например, Люся Воронова.
12: Например,
13: уже
12: Люся Воронова, да, например, примитивистка, да. Или, например, Дмитрий Ершов, который очень хорош в том, чтобы делать декоративные рамы, вырезать тоже объекты из дерева. Он как-то созвучен, оказывается, Александру Суворову, но не наивная версия такого искусства. А еще у нас есть экспериментальный зал, который повторяет выставку «Банный день». Это...
13: Нужно напомнить, что это за выставка.
12: «Банный день» — выставка в галерее «Дар». Соответственно, она, по-моему, 2000-й.
13: Значит, рассказать, даже не напомнить, рассказать.
12: Напомнить для тех, кто знает. И, в общем-то, выставочная история галереи «Дар» нас вдохновляла как раз на эти самые эксперименты и на деление пространства на темы. И, в общем-то, зал «Банный день» — такой маленький-маленький закуточек за шторкой, в котором представлены купальщицы, парящиеся в баньке женщины, выходящие окунуться в речку. В общем-то, это такой зал 18+, в рамках выставки 0+. Да, то есть выставка безопасна, главное не заглядывать за шторки. Но я хотела предупредить, что даже те, кто окажется в этом разделе 18+, ничего крамольного и экстремально эротического там не застанут. Возможно, расстроятся. Но потому что что такое баня для наивного художника, для человека из деревни? Это рутина, это часть ежедневного процесса, в этом нет ничего экзотического. Просто помахать веником, пустить пар, в общем-то, помыться, по сути. И в этом, в этих картинах они настолько невинны, настолько чистые, что решили мы повторить с Евгенией банный день, который когда-то проходил в галерее «Дар».
13: А какие тогда еще другие выставки галереи «Дар» вдохновляли для экспозиции? То есть какие там разделы еще?
12: Еще раздел «Русский деликатес». Это о натюрморте. О натюрморте пышном, изобильном, вдохновленном книгами о вкусной здоровой пище. Да? Также вдохновлен, конечно же, зал Александра Суворова. У него персональный зал, персональный проект, как о главном открытии Тарабарова и Черепниной. Также другие залы, например, доска почета у нас разрослась. Это стала не доска почета Вали Черепниной, персональная выставка, а это стала доска почета Тарабарова, потому что это его портреты, портреты его близких, его друзей, художников и так далее. И также повторяется не в полном мере в названии, но идей на выставке. Например, подборку лучших художников России мы переделали в «Красоту без правил». И так у нас получилась подборка, в которую попала и Люся Воронова, и Владимир Аносов, водитель автобуса, и Владимир Мизинов из Нижнего Новгорода, которого мы когда-то делали персональный проект, который попал, к сожалению, на пандемийный год, и его не застало так много людей, как мы хотели. Тут он тоже изобильными натюрмортами, официантами через букву «А» представлен.
13: «А» официант.
12: Да. Очень много у нас в...
13: этикетажа. А он в ресторане отпечаток. Работал или
12: нет,
13: как-то?
12: Нет, он не работал в ресторане, возможно, и никогда в них и не бывал, потому что начинал писать уже во время перестройки, и, в общем-то, денег у него было немного. В общем-то, вероятно, и официантов он не встречал, и просто слышал это слово, и у него такой грузинский, да, наверное, официант с большой тарелкой из арбузов, ананасов, груш и каких-то других фруктов и ягод. Очень в духе какой-то такой
13: пиросманической
12: вывески, да, действительно. И еще раздел у нас – это пространство жизни. Разные были выставки в галерее «Дар» и про деревню, и про жизнь в городе. А тут у нас все пространство объединилось. Что такое деревня, город, природа? Это место, где мы живем. И, в общем-то, это единое пространство. Есть художники городские, они пишут город. А есть художники деревенские, они предпочитают писать деревню, потому что наивный художник пишет то, что хорошо знает, то, что видит, и все это логично соединилось в единое пространство жизни.
13: Что это за история с Днем наивного искусства? То есть нужно сказать, что выставка для широкой публики открылась 24 июля. Не случайно, потому что это День наивного искусства и день рождения Сергея Тарабарова.
11: Да.
12: Да, это очень интересная история, как человек решил отмечать День наивного искусства.
11: Дело в том, что поскольку Сережа все время пропагандировал наивное искусство, и он решил, ну, почему, говорит, вот столько праздников, ну, День наивного искусства тоже должен быть праздником обязательно, и он это все решил совместить в свой день рождения, поскольку у него день рождения 24 июля, ну, и он решил, что пусть будет День наивного искусства.
12: Зато он никогда точно не забудет, когда День наивного искусства. Ой, кажется, дата вылетела из головы. Нет, такого не будет. Мой день рождения, 24 июля.
13: И с какого года?
11: Он с 2003 года.
13: Учредил такой день.
12: На самом деле, вроде это выглядит как-то какой-то очень частной инициативой, да, в свой день рождения будем праздновать День наива. Но нужно сказать, что особенно в Москве и Подмосковье эта традиция очень хорошо прижилась. И действительно, музеи отмечают День наивного искусства, устраивают кинопоказы, лектории, тематические экскурсии. В общем, собственно, то, и чем мы занимаемся каждый день в День наивного искусства, но и в День наивного искусства особенно усиленно и особенно радостно и с подарками.
13: Музеи самые разные, не только наивного искусства.
12: В первую очередь музеи наивного искусства, конечно, но и музеи, в которых присутствуют значительные коллекции наивного искусства или музеи, в которых есть сотрудники, которые занимаются наивным искусством.
13: Какая готовится параллельная программа?
12: Параллельно программа
13: выставки.
12: Готовится самая насыщенная, потому что авторов на этой выставке много, целых 21 художник. И, соответственно, очень на многие интересные темы и на лекции, и на мастер-классы они нас вдохновляют. Уже запланированы 3 лекции. Конечно, первая – это история галереи «Дар». Вот там уже с подробностями рассмотрим все эти скандальные истории с тортами в виде Ленина и о том, как
13: были
12: делались
13: другие
12: выставки.
13: Скандальные истории.
12: Ну, мы не только по скандалам будем. Мы будем и про наивное искусство говорить в первую очередь. О том, как галерея открывалась и о том, как она закрылась, но на этом жизнь не закончилась. Будет лекция еще «Отцы и дети». Это вот как раз продолжение разговора о Леоновых. Леонов старший, Леонов младший. И таких художественных династий в наивном искусстве оказывается несколько.
13: О матери и дочке.
12: О матери и дочке, абсолютно верно. Это тоже в эту же копилочку.
13: Черепниной, например.
12: Да, все верно. Или, например, наши знаменитые хорваты Иван Генералич.
13: Да, ой, обожаю экспозиции. Хорватов ваших.
12: И тут у него же тоже есть сын. А каково расти в тени признанного во всем мире отца и быть художником. В общем, это драма, это какой-то надрыв. Но, в общем, лекция будет об этом. И последняя, третья лекция запланирована. 3 месяца будут идти выставки, поэтому 3 лекции. Третья лекция будет о папах Карлах. О резчиках по дереву, если проще. Действительно, в наиве отечественном почему-то оказывается очень много художников, которые режут по дереву. Это и Александр Суворов, герой нашей выставки, и другие совершенно выдающиеся художники, о которых мы говорили в том числе сегодня. Владимир Зазнобин, который Люсю Воронову вдохновил на художественные эксперименты, и множество-множество других интересных художников, которые работают очень необычно в объеме и раскрашивают дерево. То есть это выглядит еще и очень живописно. Не просто вырезано из дерева, но и раскрашено.
13: А кто-то из художников будет приезжать на выставку тоже с какими-то мастер-классами, творческими вечерами?
12: К сожалению, нет. Пока что мы не планируем приезды конкретных художников, но, вероятно, еще запланируем. Выставка только-только открылась. Единственное, что могу сказать, что нас ожидают действительно интересные мастер-классы, в том числе по подстекольной технике. И это не к хорватам. Mm-hmm. Это к героине тоже нашей выставки Анастасии Рак, которая пишет на обратной стороне стекла.
13: Так же, как хорваты?
12: Нет, по-другому немножко. Mm-hmm. Рисует рисунок тушью.
11: Контур, да.
12: Контур тушью наносится. А живописная часть может наноситься в смешанных техниках. Это и акварель, и темпера. Тут и серебряно-золотая фольга, и просто краска блестящая. И выглядит это фантастически красиво. Особенно букеты, особенно натюрморты с арбузами. В общем, будем повторять все техники наивных художников.
13: До какого числа получается? 20?
12: Выставка будет до 18 октября. И практически каждые выходные у нас запланированы экскурсии по выставке. А часть экскурсии будут проводить сотрудники отдела просвещения.
13: Ну что ж, до 18 октября выставка работает. Роза Люксембург, 18. И на этом будем на сегодня прощаться. В студии Радиофорум мы говорили сегодня о выставке, которая проходит в Музее наивного искусства «Остров Тарабаровых. Наив». И не только. С вдовой Сергея Тарабарова, коллекционера наивного искусства, одного из первых галеристов в России, Евгенией Черепниной и заведующей отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Еленой Тимошенко. Спасибо, что нашли время.
12: Ждем в музее.
11: Приходите на выставку. Будет очень интересно.
9: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
14: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
9: Малый и средний бизнес.
14: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил минимальную ставку по льготным займам для малого и среднего бизнеса. С 27 июля она составляет 10,5%. Решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Займами фонда пользуются совершенно разные представители малого и среднего бизнеса. От ритейла и общепита до промышленных компаний, а также представители приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Напомню, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых в минувшую пятницу.
9: Рынки. Банковский сектор.
14: В Свердловской области в июне 2026-го средний размер посткредита, оформляемого в торговых точках, составил 64 900 рублей. Это на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорят данные Национального бюро микрокредитных историй. С таким результатом регион занял 16 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. Наибольший средний чек зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Самые низкие показатели отмечены в Воронежской области, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Северная Осетия, Алания и Оренбургской области. В целом, по России средний размер посткредита в июне составил 68 тысяч рублей. Это также больше на 4,7%, чем в мае текущего года. При этом, по сравнению с июнем прошлого года, показатель практически не изменился. Директор по маркетингу НБКИ отметил, что в последние пару месяцев средний чек посткредита немного подрос, но по-прежнему находится на довольно низком уровне. Банки снижают аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй граждан.
2: Опрос.
14: Более 10% жителей Свердловской области за год потратили свыше 100 тысяч рублей на помощь близким. 23% превысили эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий. Таковы данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются близкие друзья и родители. 35% и 33%. 20% респондентов получают подобные просьбы от детей, 10% от братьев и сестер, 3% от коллег. Почти половина всех опрошенных при этом готовы поделиться бюджетом безвозмездно. В долг на неопределенное время готовы дать 23%. Еще столько же предложат помощь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
15: У нас будут ремонтировать улицу Первомайскую.
16: Ну, они будут ремонтировать.
15: Это не ремонт,
16: будут,
15: да, это
16: прокладывать
15: другое.
16: Сети инженерные с 3 по 30 августа от Толмачева до Карла Либнихта. Первомайская со всех сторон будет закрыта. Причем не только для автовладельцев, но и для пешеходов тоже.
15: То есть, будет... на небольшом кусочке. Давайте еще раз это ответим. От Толмачева до Карла Либнихта.
16: Все-таки,
15: ближе к набережной, скажем так, потому что Первомайская же она длинная достаточно.
16: Ну да, там нет общественного транспорта, поэтому за это можно не беспокоиться, но перекроют и автомобильное движение, и пешеходное.
15: Там жилой комплекс строят большой.
16: Да, да.
15: Наверное,
16: как раз застройщик литературный
15: связаны.
16: Объявил о том, что будут сети прокладывать.
15: Долго?
16: 30 августа, но что-то мне не верится.
15: Весь август практически.
16: Знаешь, вот я вижу иногда, как прокладывают
15: сети. Не верится, что так мало?
16: Да,
15: или не верится,
16: быстро,
15: что так много?
16: Так быстро они...
15: Слушай, по-разному бывает. Тут на днях же нам сообщили о том, что на улице Куйбышева, там, где у нас тоннель прокладывали, или, если угодно, закапывали, как будто бы уже заканчиваются основные работы, и скоро уже там все поедет, и уже все близится к завершению.
16: Там, работы идут активно достаточно, тоже часто хожу, и иногда даже машины пропускают какие-то, видимо, по договоренности. Вот на этом самом участке.
15: То есть физически-то они проехать могут?
16: Физически могут, но это...
15: Ну, значит, уже
16: закрыли,
15: действительно закопали.
16: А
15: дырки там нет в проезжей части.
16: Дырка-то там под мостом, видимо, закрывали это все. И трамваи, и автомобильное движение закрывали, чтобы оно не мешало внизу строить. Ну, чтобы не обрушалось.
15: Ну, хорошо будет, когда откроют. Тем более у нас впереди ведь уже последний летний месяц. Каникулы заканчиваются, сезон отпусков тоже заканчивается. Все как вернутся, все как поедут. И вот тут перекрытая улица Куйбышева, это будет прям проблема.
16: Да,
15: поэтому,
16: я напомню,
15: конечно, надо открывать.
16: Даже трамваи не ходят сейчас.
15: Не ходят.
16: Это большая проблема действительно, и к 1 сентября обещали, что все пойдет, все поедет, все будет работать. И еще и будет тоннель, по которому можно будет пройти со стороны...
15: Поперек.
16: Еще
15: ограничения движения введут в Екатеринбурге в связи с фестивалем молодежи. Это уже сентябрь у нас, но заранее предупреждают. Произойдет это с 11 по 18 сентября, но запрет коснется не всех. Ограничения распространятся только на водителей, перевозящих опасные грузы. Правда, запретят им ездить аж по 50 улицам. Колоссальный перечень. Например, по проспекту Ленина, по Челюскинцев, по Свердлова, по Карла Либкнехта, машины Восточной, Белинского, Малышева, 8 марта и многим другим. Ну, как будто бы вообще по всем улицам.
16: Крупнейшие улицы Бахчеванджи, напомним, там такая логистическая тоже есть привязка к перевозу.
15: Смотри, в пресс-службе мэрии отметили, что ограничения касаются касается всех машин, перевозящих опасные грузы, взрывчатку, горючие жидкости, яды и радиоактивные
16: газы,
15: материалы.
16: Легко воспламеняющиеся жидкости разные, да. Окисляющие вещества и так далее. Но я не думаю, что Поленина так у нас шныряют автомобили, которые перевозят эти все опасные.
15: Что-то подсказывает, что если это и бывает, то крайне редко. Но еще раз, это в сентябре с 11 по 18 число, а сам фестиваль будет проходить с 11 по 17 сентября.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
16: Как только начался бензиновый кризис, самокаты ушли на какое-то другое место.
15: Да и как будто бы самокатчиков меньше стало.
16: Да нет.
15: Нет?
16: Вот я сейчас смотрю.
15: Или как-то поспокойнее все это теперь воспринимают. Скорее. Или попривыкли, или еще что-то.
16: Отчасти, да. Отчасти, может быть, они стали вести себя лучше.
15: Ну, в общем, в «Ведомостях» сегодня публикация такая аналитического характера на тему того, как наши сограждане пользуются электросамокатами, и за основу убрали исследование одного из крупнейших кикшерингов нашей страны. Ну уж не будем его называть. Зачем это нужно? Это лишнее. Значит, давай, к каким выводам пришли исследователи?
16: В среднем поездка на электросамокате достигла 9,6 минуты. Сказали «Ведомости» представители компании. По словам...
15: Растет или падает? Вот же главный вопрос. Как будто бы сокращается время пользования электросамокатом.
16: Смотри, у них отбивка такая, 10 минут. Вот доля до 10 минут.
15: Заголовок до. Сократилось.
16: Сократилось, потому
15: время
16: что...
15: Время аренды сократилось, то есть было больше, стало меньше.
16: Доля аренды продолжительностью до 10 минут выросла с 50% до 88%. То есть чаще стали брать в аренду электросамокат на время до 10 минут. Раньше пополам. 10 минут считается это для того, чтобы доехать из пункта А в пункт
15: Золотое
16: Б.
15: Золотое время.
16: Да, да, это как раз.
15: 10 минут. Например, такая точка отсчета, да?
16: Ну, скорее, так считается, по крайней мере,
15: окей,
16: у аналитиков.
15: Интересно, да, не знал никогда об этом.
16: Когда от общественного транспорта с остановки до работы, например, доехать. Ну, короче, передвигаться.
15: Транспорт средство... последней мили,
16: да,
15: как
16: да,
15: вот это говорят.
16: Да, средство передвижения. А когда больше 10 минут, ну, это вот побалдеть, поездить там, расслабляться. Так вот, наиболее этот тренд выражен в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, а также в Челябинске. В Екатеринбурге 9 минут примерно вот это среднее время составляет. Это говорит о чем? О том, что самокаты начали использовать рационально или рациональнее для того, чтобы действительно использовать как средство передвижения. Более того, отмечается, что популярность набирает ночное передвижение на электросамокатах, особенно
15: в тех городах, где плохо с общественным транспортом.
16: Да, и районах, где плохо с общественным транспортом. Куда добраться иным способом проблематично. Ну, такси не каждый себе может позволить, самокат подешевле все-таки будет, и поэтому передвигается именно на электросамокатах, по крайней мере, по словам представителя компании, вот этой вот сервисной, кикшеринговой, так происходит в крупных городах.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
15: Судебные приставы отчитались о том, что благодаря автомобилям они лучше возвращают деньги. Служба, значит, как это работает? Служба блокирует водительское удостоверение гражданина, если его задолженность превышает 10 тысяч рублей. В общем-то,
16: всего
15: не такая уж большая
16: тысяч.
15: Сумма. Да, пишет «Коммерсант» сегодня. Как показывает практика, эта мера, наряду с запретом на выезд за границу, при аналогичном пороге долга работает безотказно. Риск лишиться привычной мобильности или сорвать рабочую поездку заставляет должников находить средства быстрее, чем стандартный арест банковских счетов, объясняет юрист, руководитель Центра международного права Сергей Охотин. По его словам, современное исполнительное производство эволюционировало в прагматичную систему, где копить алиментные долги стало экономически и социально невыгодно.
16: Ну, если у тебя есть автомобиль, и ты ходишь за границу.
15: Если у тебя есть за что ухватить в определенный момент.
16: Ну, всегда так было. Я помню, были рейды, да, совместные приставов и ГАИ. И тогда просто на месте выясняли.
15: Еще и автомобили могли как-то вот куда-то.
16: Да. Но на месте увести. Выясняли. А так, что они могут блокировать водительские удостоверения первый раз.
15: Ну, получается, что действительно базы данных как-то вот начали друг с дружкой соотноситься. Ну и ФССП за первую половину 26-го года взыскало с должников по алиментам, Паш, только по алиментам, более 53 миллиардов рублей за полгода. Это аж на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. Вот такие, казалось бы, не совсем автомобильные хроники, но тем не менее менее касающиеся автомобилистов, водителей и водительских удостоверений.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
15: В «Коммерсанте» публикация под заголовком «Новый виток эволют». Не эволюции, да? Эволют. Гибриды и электромобили начали дорожать с ростом спроса. То есть фиксируем, да, два тренда. Первый — рост спроса откуда-то взялся, почему? Следом цены начали расти. Дистрибьюторы и дилеры электромобилей и гибридов массово отменяют скидки на популярные машины. Более того, по ряду моделей, в первую очередь выпускаемых в России, Evolute iJoy и iSpace, образовался дефицит. Представляешь, желающих купить больше, чем машин в наличии. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, прогнозируют эксперты. Вот так вот.
16: А как только начался кризис бензиновый, то начался спрос на электро- и гибридные автомобили. И уже тогда в Evolute, по-моему, заявляли, что мы не поспеваем за спросом-то. А так-то они расслабленно жили, потому что... Ну,
15: никому
16: спрос...
15: особо было.
16: Да, ну как
15: надо.
16: Было, ну так, не очень. Вполне можно быть спокойно.
15: Там же такси, это все закупалось.
16: Такси закупалось, ну как-то и в частные руки уходило. Ну, спокойненько все было. А тут взрывной спрос, и не успевали они даже, поэтому было вот это вот отложенное предложение, и были дефициты. Кстати, льготные программы тоже сокращаются. Было 925 тысяч рублей по льготе на электромобиль, сейчас до 500 тысяч рублей.
15: Ну, как говорят, лизинг. Это для блага потребителей, чтобы большее количество покупателей смогли воспользоваться этой льготой. Да, дольше будет выбираться лимит, который Минфин выделяет.
16: Да, заплатить 425 тысяч за другого человека.
15: Угу.
16: Чтобы ему было хорошо.
15: 900 на одного или 450 на двоих. Понимаешь? Так два человека получат льготный кредит, а так бы один получил. Логично? Логично,
16: да,
15: абсолютно.
16: Ну, в два раза меньше.
15: А, ну, да. Есть, но есть нюанс.
17: Избранные из рубрики «Макс Авто».
15: Гендиректор КамАЗа Сергей Кагогин отменил режим четырехдневной рабочей недели, который планировался аж по октябрь с августа в компании. Ну, в общем, стало лучше. Компания говорит, что ситуация стала лучше. Зафиксирован рост заказов на ближайшие месяцы. Добиться роста заказов удалось благодаря расширению модельного ряда автомобилей К5. Не путать с автомобилем Kia. К5 это другое, я специально уточнил. Это новые челнинские тягачи, так называются. Такие красивенькие. А также стабилизация российского рынка грузовых автомобилей. Среднесуточный темп производства составит 160 машин, уточнили в компании. Ну и РБК напоминает, в прошлом году чистый убыток КамАЗа составил 37 миллиардов рублей. Это аж в 10 раз больше, чем годом ранее.
16: Ну, вообще, коммерческий сектор, он просел очень сильно. В автомобили, которые используются не в личных целях, этот рынок растет, а коммерческий, наоборот,
15: проседает. Ну, и там еще большая конкуренция со стороны иностранных, прежде всего, китайских производителей. Там даже за товаркой, помнишь, одно время возникало на рынке. Очень много автомобилей завезли. И, собственно, проблемы были с их реализацией. Естественно, КамАЗ тоже во всех этих ситуациях участвует. И, собственно, вынужден с этими проблемами каким-то образом бороться. Ну, в общем, четырехдневки не будет. КамАЗ будет работать в стандартном своем режиме.
17: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
18: Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци.
17: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
19: Что такое свага?
20: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
19: Кто твоя бести?
20: А гэсбингом хоть раз занимались?
19: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
21: Сегодня мы добрались до слова «бести». Так принято называть подругу, с которой вы неразлучны. Это сокращение от английского «the best friend». Не просто приятельница, а та, с которой можно и в огонь, и в воду. Вы миллион раз ссорились, но когда приходило время, всегда подавали друг другу патроны. Примеры употребления.
22: Моя бести знает обо мне абсолютно все. Мы вместе с первого класса.
21: Но можно и с иронией.
23: Раз уж твоя бести говорит, что ты плохо выглядишь, значит, ты реально плохо выглядишь.
21: Слово прижилось в русскоязычном сленге и перекочевало в поп-культуру.

0: Иногда слово «бестия» употребляют более широко, как дружеское обращение даже к малознакомому человеку. Но тогда понятие обесценивается, как иногда и сама женская дружба.
1: Не то слово. От первого лица.
2: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
3: Друзья, всем привет.
4: Здравствуйте, Максим.
2: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
3: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения.

0: Почти 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Mm-hmm. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала – это очень плохая такая история. Потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть вот такая история не очень хорошая. Угу. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
1: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Может быть, пока это как раз на паузу поставлено?
0: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
1: Но такие поручительства... За поручительствами к вам приходят из других регионов?
0: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
1: А вы можете их обслуживать?
0: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и в свое время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручились это Свердловская область, ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
1: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
0: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. Крупные сети автозаправок в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива. Но полного снятия лимитов стоит ждать не раньше октября. На этой неделе вице-премьер Александр Новак пояснил, что ситуация с топливом на АЗС в России улучшилась после выхода части нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. В то же время сохраняются трудности в некоторых регионах, пишет «Новый день». Паводок в Свердловской области постепенно отступает, уровень воды в реках снижается. За сутки от воды освободились более 100 домов и почти 500 приусадебных участков. По данным регионального МЧС, на сегодня в Свердловской области остаются затопленными 183 жилых дома и почти 1800 приусадебных участков. Москва возглавила рейтинг городов по числу абитуриентов. В нынешнюю приемную кампанию в столичные вузы поступило 511 тысяч заявок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки. Второе место занял Санкт-Петербург, 212 тысяч заявлений. На третьем месте Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Далее идут Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В десятку самых популярных городов для поступления также вошли Уфа, Краснодар и Томск. Там от 40 до 45 тысяч абитуриентов. Всего в российских вузах в этом году доступно около 1,5 миллиона мест. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Российские магазины все чаще ищут сотрудников, которые умеют работать с искусственным интеллектом и нейросетями. За год спрос на такие навыки вырос более чем в 2 раза. В будущем ритейлу понадобятся не только продавцы и кассиры, но и специалисты по искусственному интеллекту и роботизированным системам. Доллар 78.02, евро 88.76.
2: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
5: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5». 16+. Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирова.

0: Ирская, эта программа говорит и показывает. В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Так что добро пожаловать в комментарии. Или можно присылать вопросы и комментарии на номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают, так что добро пожаловать. Про атаки на Wildberries предлагаю вначале поговорить. Да. Одна из них случилась в Екатеринбурге. Почему удары по складам именно этого маркетплейса?
1: Есть разные версии. Одна версия, что просто это как бы такой народный маркетплейс. Вторая версия, что с учетом тесных связей с властью, мы помним, что там чуть ли не руководство администрации президента в свое время принимало решение и участвовало в этом конфликте, который был 2 года назад по поводу того, там, между Татьяной Ким и ее супругом. В общем, как бы считается, что Wildberries очень тесно с тех пор аффилирован с высокопоставленными там бизнесменами, чиновниками, и поэтому с политической точки зрения, наверное, по нему решили ударить, поэтому. Ну и третья версия, что якобы там продавались товары там военного, да, назначения, снаряжения, экипировка и так далее.
0: Это то, что Владимир Зеленский заявлял.
1: Да.
0: Объекты снабжали российскую армию.
1: Это одна из версий, один из поводов. Но тоже, что в других местах не продают, что ли, казалось бы.
0: Я вчера специально проверяла. Бронежилеты, шлемы, комплектующие для дронов и прочее продают и на другом очень крупном маркетплейсе России.
1: Да. Поэтому, возможно, просто с учетом вот всех этих обстоятельств, всех этих факторов, вот выбор пал на Wildberries, к их несчастью. Но никто же не гарантирует, что следующим этапом не будут склады других маркетплейсов атакованы. Надеюсь, что этого не случится, безусловно, но, в общем, время такое, что ничего нельзя исключать, и поэтому Wildberries может просто первый в списке, что называется, а дальше может быть что угодно. Но я думаю, что вот эти все совокупность вот этих причин и привела к этому.
0: Ехидная статья на портале «Царьград». Wildberries тихо убрал с сайта раздел «Все для СВО». Там такой тег был, и под этим тегом можно было найти больше 200 тысяч товаров. Так вот, сами вещи никуда не делись, пишет автор статьи. Их просто раскидали под другим категориям. Бронежилеты и шлемы теперь числятся в спорте, дроны и комплектующие в технике. То есть формально ассортимент прежний, а заголовка нет. А зачем было, Алексей, как считаете, убирать этот заголовок? Что это теперь поменяет?
1: Я думаю, что это ничего не поменяет. Просто, надо же, да, по принципу, что-то сделаем. Как-то, может быть, не знаю, отведем от себя удар. С учетом тех ударов. Понятно, что никто не хочет, чтобы удары продолжались и дальше, и подумают, что, может быть, после этого удары прекратятся. Но мне кажется, если там решение принято и какие-то военные планы уже составлены, то из-за того, что убрали что-то на сайте, вряд ли поменяется, потому что это все-таки очень большая логистика, это все высчитывается, просчитывается. Я так понимаю, что если решение принято, то, наверное, они уже будут реализованы, к сожалению.
0: А вероятен ли такой исход событий, что маркетплейс вообще такие товары, включая шевроны и аптечки, просто уберет из ассортимента и из других разделов? Вслед за ним, кстати, и другие маркетплейсы,
1: понятно,
0: или нет?
1: Понятно, что, наверное, в этом и есть цель, чтобы убрали вообще все-все, не только Wildberries, но и другие. То есть здесь, конечно же, наверное, есть и такая превентивная цель. Но, с другой стороны, не будем забывать, как мы уже говорили, о том, что у них еще есть отношения с российской властью, и российская власть, наверное, их не погладит за это по головке, и наоборот скажет, что вы терпите, как-то мы вам поможем, поддержку окажем, но на такие шаги, наверное, не будут одобрены, да, потому что это будет означать, что они пошли на поводу у наших противников, а такой, как мы понимаем, не приветствуется.
0: Вы думаете, что какая-то серьезная финансовая поддержка Wildberries со стороны государства будет оказана?
1: Прямо им деньги, конечно, никто не даст. Так, наверное, это не работает. Но я думаю, что ну, какая-то поддержка, может быть, будет, да. Сейчас про это никто не будет говорить, но может как-то там поддержит. Ну, сложно сейчас говорить, да. Возможно, мы вообще про это не узнаем, поскольку там, судя вот по тем скандалам, которые были там 2 года назад, все держится на каких-то, в том числе, неформальных договоренностях, связях, каких-то вот, вот таких вещах, кто там реальный бенефициар, кто формально их контролирует. Это все очень, очень сложно. Но вот возможно, что какие-то да, меры поддержки будут. Но не факт, что мы об этом прямо узнаем.
0: Возвращаясь к событиям в Екатеринбурге, многие удивляются, каким образом эвакуацию в Чкаловском районе удалось провести заблаговременно. То есть пресс-служба Wildberries сама это не скрывает. Вот как они ЧП комментировали. На объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация. То есть до того удара.
1: Ну, до удара понятно. Но понятно, что...
0: Когда еще... Нет, до объявления. То есть еще никто не знал, в общем, и...
1: Ну, значит, их оповестили. Как еще может быть? Ну, они же не могут как бы вот... просто так решить, а давайте мы эвакуируемся. Ну, значит их оповестили.
0: Ну да, значит, их оповестили.
1: Значит, есть система оповещения для организаций, которые, ну, условно, находятся под риском.
0: И эти организации узнают о происходящем раньше, чем
1: гражданское
0: так, население.
1: Да, получается так. Ну, понятно, что военные узнают раньше, чем мы с вами получаем смс-ки или там в телеграм-канале губернатора, да, это проходит какое-то время. И понятно, что наверняка есть система, ну, какого-то внутреннего оповещения, и они получают раньше. Ну, вот я так случилось, что вот в эту субботу я был в аэропорту Кольцово, как раз в момент этих ограничений. И аэропорт Кольцово начал, возобновил работу чуть раньше, да, чем все получили сообщение о том, что Росавиация сняла. Ну, там буквально какие-то минуты прошли, но тем не менее сотрудники аэропорта узнали о снятии ограничений пораньше, чем мы все остальные узнали. Поэтому очевидно, что есть какая-то система внутреннего оповещения. Я допускаю, что Wildberries, поскольку они, по ним уже ударяли, они, в общем, получили это сообщение чуть пораньше.
0: Сейчас это эвакуацию. Логично, да, потому что удары уже были, но как же так получилось? Еще один, возможно, риторический вопрос, что оферту 2 крупных маркетплейса страны, где сказано уже в этой оферте про форс-мажор с беспилотниками, переделали за несколько дней до первых ударов.
1: Здесь, конечно, мы вступаем в зону конспирологии. И первая версия, что это получилось случайно. Ну, просто вот так совпало.
0: Одновременно и Озон, и Wildberries.
1: Вторая, ну, понятно, что значит какие-то... разведданные, что-то возможно могло быть, и с ними могли поделиться.
0: Но это не предприятия оборонные, это маркетплейсы.
1: Еще раз говорю, что у них есть неформальные отношения с представителями власти. Это очень крупный бизнес, который не может, да, неформально не общаться с властью. И в том числе, возможно, какие-то интересы там бизнеса другого, я сейчас очень условно говорю, есть, да, все помним эти бизнес-скандалы, чем они закончились. И вполне возможно, что кто-то кому-то из там бенефициаров, о которых мы можем даже сейчас не знать, что-то сказал.
0: Посоветовал.
1: Посоветовал, и те уже начали предпринимать какие-то действия. Вот так. Но, опять же, это все очень конспирологично. Мы здесь, естественно, никакой информации не обладаем, и нам никто ее никогда не скажет.
0: Накануне прошли слухи о возможном воздушном перемирии России и Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, назвал это измышлениями СМИ. Но, как принято это говорить, дыма без огня не бывает. Откуда дым возник?
1: Здесь сложно, опять же, что-то сказать предметно, но можно предположить, что была встреча Лаврова и Рубио, госсекретаря США, на прошлой неделе, где Рубио сказал, что нам нужны новые идеи для урегулирования. Вполне возможно, что это одна из новых идей, которая обсуждается в администрации США. То есть он сказал, что мы вот будем искать все. Все предыдущее провалилось. Сейчас неважно по чьей вине, провалилось, все не работает, нужны новые идеи. Возможно, что воздушное перемирие — это одна из вот таких новых идей, которые, может быть, американцы как-то предлагают, чтобы хоть что-то куда-то двигалось вперед.
0: Якобы формально это предложение должен озвучить Зеленский при прилете в Вашингтон, что это инициатива о воздушном перемирии с Россией, это инициатива Украины, и предложить это, соответственно...
1: Вполне возможно, но мне кажется, все, что озвучивает Зеленский, имеет мало шансов на то, чтобы российская власть на это согласилась.
0: Вот,
1: поэтому лучше, если бы это озвучил, конечно, Трамп.
0: Да, ну, видимо, ставка это уж точно делается на то, что... якобы удары ВСУ по гражданским объектам России могут смягчить позицию России. Очень спорное утверждение. На самом деле эти удары приближают или отдаляют, на ваш взгляд, конец СВО?
1: Я не вижу, чтобы они как-то приближали. Ну, пока ничего об этом не говорит, если вы послушаете там вчерашнее или там, позавчерашнее выступление Путина, ничего не говорит о том, что его позиция как-то поменялась, и я думаю, что...
0: Ощущение, что наоборот, еще более жесткое все становится.
1: Если это предложение исходит от Украины, то они не могут не понимать, что оно не будет принято, и тогда Украина сможет сказать, ну вот мы же предлагали, вы отказались, типа... получайте. Но я не исключаю, что на самом деле воздушное перемирие может быть заключено на очень короткий срок, например, на срок выборов в Государственную Думу. Потому что, ну, очевидно, что Россия совсем не заинтересована, чтобы в дни выборов тут были атаки условно на избиркомы или что-то такое. Поэтому вот на какой-то короткий срок мы помним, что у нас на майские праздники было вот такое вот небольшое перемирие, да, чтобы мы могли спокойно провести парад Победы, мы его провели. И вот в таком формате, в коротком очень формате это возможно, но не в каких-то длительных временных промежутках, потому что, ну, зачем это России, да, как там говорят военные эксперты, которые близки там к власти или так или иначе, говорят, что, ну, если мы не будем наносить удары, они, в общем, восстановятся, соберут силы и потом по нам будут бить еще сильнее. Ну, вот такая логика, безусловно, присутствует.
0: Политолог Алексей Шабуров в эфире «Радиофорум». Программа «Говорит и показывает». Продолжаем. В Омске президент Казахстана Токаев призвал Путина заморозить СВО и вернуться к стамбульским договоренностям, поскольку, цитата из Токаева, «там были достигнуты значительные результаты». О каких результатах идет речь? Видимо, это 22-й год Стамбул, имеется в виду.
1: Да, 22-й год Стамбул. Понятно, да, там были договоренности, после которых Россия отвела часть войск, как мы помним. Там были договоренности по...
0: Все уже забыли, Алексей. Лучше напомнить.
1: Нет смысла их напоминать. Нет смысла.
0: Потому что потом уже изменилась ситуация.
1: Нет смысла их напоминать, потому что это все было до решения о включении 4 регионов в состав Российской Федерации. То, что произошло в сентябре. То есть, кто помнит, Стамбульские договоренности — это конец марта 2022 года. В сентябре Россия принимает поправки в Конституцию, в соответствии с которыми 4 региона, ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская область, вошли в состав России. После этого ни о каком возвращении к стамбульским договоренностям идти быть не может, потому что там, по сути, вот там территориальный спор не стоял так. Мы не говорили, что вот мы включаем в свой состав какие-то регионы. На момент переговоров в Стамбуле у нас не было вот в таком виде территориальных вопросов.
0: На момент этих стамбульских переговоров было обещание с российской стороны, что мы не включим? Или вообще не шла речь об этом?
1: Конечно, мы не включали. На тот момент эти регионы не входили в состав Российской Федерации в соответствии с Конституцией. Вопрос об их вхождении на самом деле встал только летом, когда стало понятно, что все забуксовало, никаких мирных переговоров нет, и что Украина может начать контрнаступление. И тогда вот был включен план Б с включением регионов вот в состав Российской Федерации, что и было в конце сентября сделано.
0: Зачем Токаеву вспоминать тогда?
1: Больше нечего вспоминать. Больше никаких успехов, успешных переговоров не было. И это просто, ну вот, о чем-то, к чему-то надо предложить вернуться. Да?
0: Хорошо.
1: То есть там были действительно относительно успешные переговоры, и он как бы говорит, ну вот были же какие-то успешные переговоры, значит, о чем-то вы могли договориться. Но ситуация с тех пор очень-очень сильно изменилась, и вот этот территориальный вопрос он сейчас кажется непреодолимым. То есть то, чего не было на март-апрель 2022 года, то сейчас уже понятно, что очень, очень сильно изменилось. И в 2024 году Путин уже там формулировал наши требования о том, что, в общем, эти регионы хоть как должны войти в состав России и быть признаны частью России. И это наше, в общем, можно сказать, предварительное условие для любых будущих договоренностей. И поэтому без решения этого вопроса ни о каком стамбульском формате вообще говорить нечего.
0: И вообще о заморозке Дмитрий Песков, собственно, об этом и сказал. Ни о какой заморозке не может быть и речи. И Такаев, конечно, не мог этого не понимать, когда делал такое предложение. На кого это предложение вообще было рассчитано? Если не на Владимира Путина.
1: Это, безусловно, на него было рассчитано. Просто оно было сказано в той форме, в которой, ну, как бы дипломатия допускает сказать. Да, Такаев дал понять, что, в общем, наверное, он выражал, наверное, не только свою точку зрения, но там соседей по региону, возможно, что, в общем, они бы хотели видеть этот конфликт урегулированным. Чем быстрее, тем лучше. Потому что, ну, очевидно, что для этих стран ничего хорошего конфликт не несет. Это неопределенность, это экономические, может быть, какие-то проблемы, в том числе с санкциями связанные. И вот он сказал в той форме, ну, в которой он мог, наверное, это сказать.
0: Да, он еще, кстати, добавил то, что в России многих провластных, например, политологов просто очень, очень взбесило, прям по-настоящему. Он сказал, что, даже цитату приведу, природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас.
1: Да, это было достаточно жесткое заявление с учетом того, что...
0: Вопрос о дипломатии, которую вы сказали.
1: С учетом того, что, ну, Путин, я думаю, много раз свою позицию доносил, и Такаев дал понять, что его эти объяснения не устраивают. Но он все-таки там бывший премьер-министр, и дипломатией действительно очень много занимался, и поэтому он, в общем, так очень мягко, но я думаю, что все, кому нужно было понять, это поняли.
0: Ну, многие считают, что вообще его заявление было рассчитано на Дональда Трампа, с которым он относительно недавно созванивался, поздравлять, соответственно, и приглашать, соответственно, в гости.
1: Ну, может быть, но, опять же, это было сказано Путину, да, давайте не строить каких-то там очень сложных схем, это было сказано Путину, и первым адресатом этого послания был, конечно, Путин. Ну, Трамп, наверное, тоже имелся в виду, почему нет.
0: Любопытное из 21-го пакета санкций Евросоюза. Евросоюз отменил в рамках этого пакета запрет на импорт соболиного меха из России. Угу. Благодаря чему такой откат случился?
1: Ну, видимо, не могут жить там...
0: Без русских соболей,
1: да,
0: невозможно.
1: Несколько стран, по-моему,
0: Греция,
1: в том числе,
0: Италия,
1: да, Греция.
0: Думаю, что пролоббировали.
1: Да, говорили, что пролоббировали, не могут обойтись без русского меха. Здесь можно пофилософствовать, есть исторические исследования, работы, которые говорят о том, что вот соболиный мех — это основа российской государственности, собственно говоря, на чем там в 15-м, условно, 14-м веке и сложилась российская государственность, за счет того, что Москва... Вот,
0: к нам ездили за...
1: Да. Почему Москва так расширялась в сторону Сибири? Потому что это была вообще основа российской торговли, и меха, нужно были все больше и больше лесов для того, чтобы добывать там меха.
0: Как, в общем, Алексей, да, и, в общем, история развивается
1: в новом
0: взводе.
1: И вот здесь, как бы, повод вообще порассуждать о том, что меха не остаются сакральным вообще государствообразующим элементом для России.
0: Это, ну, не все остальные меха запретили. Ну, вообще всего 3 месяца прошло после, до того, как случился этот откат. Может быть, еще и для чего-то еще сделают?
1: Это такая мелочь, которую вроде бы можно
0: соболя
1: принять.
0: Так не считают.
1: Соболя, конечно, не считают, и, наверное, там греки, которые это лоббировали, тоже так не считают. Но с точки зрения там большой политики, это что-то, на что та уступка, на которую можно пойти. Это ни нефть, ни газ, ни прочее.
0: Хотя, с другой стороны, с точки зрения большой политики, в парадигме деньги или принципы, все-таки, как правило, побеждают деньги.
1: Когда как?
0: Ну да, насчет нефти это правда, когда как и другого. Владимир Путин накануне выступил перед депутатами Думы уходящего 8-го созыва, и многие обратили внимание на деталь. Он назвал в числе приоритетов на ближайшие 3 года укрепление обороноспособности страны. И многие сочли, что это вообще о сроке продолжения СВО. На самом деле это о чем говорит?
1: На самом деле, я думаю, что СВО никакого отношения не имеет, не нужно здесь.
0: Почему просто 3 года?
1: Потому что бюджет составляется на 3 года. Составляется бюджет на следующий год и на плановый период еще 2 года. Соответственно, все, что речь идет о деньгах, о финансах, всегда горизонт планирования 3 года. Вот и все. Здесь нет никакого двойного дна, и ничего гадать здесь не нужно.
0: Хотя, конечно, сейчас все обсуждают больше речевку Вячеслава Володина, председателя Госдумы, в финале заседания. Это пятикратное скандирование, только сольное. Россия, Путин, победа, которое эту речевку не стали подхватывать депутаты. Из зала только поаплодировали. Как вам это?
1: Ну, Вячеслав Володин человек, который стоял у истоков нашей политической системы в нынешнем ее виде, и он лучше всех знает, что нужно для успешного существования внутри этой системы. Нужно публично любить президента как можно громче, и он это делает. Собственно говоря, поэтому у него все будет хорошо, а то слухи
0: ходили. Мне кажется, у него уже хорошо.
1: Слухи ходили, не слухи, ходили разные накануне выборов, что вроде как бы от него устали, что 2 срока для спикера это достаточно. Но вот Володин демонстрирует, что нужно делать для того, чтобы все эти инсинуации отмести и, в общем, сохраниться в должности еще на 3-й срок.
0: Статистика от Вячеслава Володина, кстати, сказать. За время работы Думы 8-го созыва было принято 2980 законов. Это много, даже по сравнению с предыдущими годами. Алексей, я понимаю, что список-то очень длинный.
1: Большой.
0: Ну, то есть остаемся до утра где-то следующего
1: очень
0: года,
1: большой.
0: Если 2980 законов. Шутка. Но все-таки какие принятые законы, по-вашему, действительно изменили жизнь нашей страны?
1: Да, я тут как раз смотрел, и такого очень на самом деле много. Ну, это, во-первых, все законы, о чем мы уже говорили, связанные с принятием новых регионов в состав Российской Федерации. Это все проходило через Государственную Думу. То есть февраль 2021 года это было признание независимости ЛНР, ДНР, после чего началась СВО. И сентябрь того же года это принятие 4 регионов в состав России. Потом это все законы, которые связаны с наказаниями за дискредитацию армии. То есть, соответственно, вот все там о военной фейке, дискредитация, административная, уголовная ответственность и так далее. Это все тоже было принято нынешним созывом Государственной Думы. Потом законы, которые связаны с воинским призывом и мобилизацией. То есть вот это все реестры повесток, система электронного учета призывников, повышение верхней планки призывного возраста. Это тоже нынешняя Государственная Дума. Налоговые законы, повышение НДС, пожалуйста, отмена там, изменения льгот за НДС, тоже нынешняя Государственная Дума. Что еще? Ну, законы, какие-то идеологические законы, вроде там запрет пропаганды child-free, тоже нынешняя Государственная Дума. Новый закон об иностранных агентах, когда для признания иностранным агентом больше не требуется иностранного финансирования, а просто условное какое-то иностранное влияние. Это тоже нынешняя Государственная Дума. Законы о миграции, которые вроде как бы не политические, но сами депутаты об этом, чуть ли не каждый депутат, который там подводил итоги созыва, они говорили, вот мы ужесточили законы о миграции, не знаю пока, как это будет работать, но опять же, действительно очень большой блок законов на этот счет был принят, поэтому это я вот то, что приходит на ум в первую очередь, перечислено наверняка что-то еще было. То есть на самом деле эта дума очень много чего важного приняла о том, что... А, как я мог забыть, закон о мессенджере Макс и все, что связано с...
0: Я думала, сейчас вы про другие четыре буквы скажете. Закон об ЛГБТ-пропаганде,
1: да,
0: запрете.
1: ЛГБТ у нас экстремистская организация.
0: И запрещена.
1: Запрещена. На самом деле вот это решение Верховного суда о запрете, оно перечеркнуло то, что там принимала Госдума, потому что это запрет более сильный. То есть здесь на самом деле Верховный суд по сути свел на нет все, что принималось Госдумой, потому что там был запрет пропаганды, а тут полный запрет вообще. Поэтому Верховный суд здесь впереди. Но вот законы об ограничениях в интернете, все, что связано там с регистрацией страниц, на которые больше 10 тысяч человек подписано, и закон о мессенджере Макс, он тоже был принят Государственной Думой.
0: Вячеслав Володин сказал накануне, что вот этих ограничений ждали сами граждане. Цитата, ждали сами граждане.
1: Да, конечно.
0: Как вы думаете, а сами граждане, я понимаю, что Россия большая, граждане разные, но в целом можно сказать, как граждане относятся к Думе конкретного восьмого созыва? Включая какие-то персоналии,
1: заявления все. Я думаю, что в целом россияне не очень любят депутатов.
0: Ну, это такое пожизненное,
1: да.
0: Вечно зеленое.
1: Да, да. И запреты, ну, какие-то запреты, наверное, опять же, там, по каким-то вот ЛГБТ уже запрещенному после этого. Я думаю, что эти запреты, если бы мы проводили исследования, были бы в целом поддержаны. Опять же, как спросить, да? В своем умеет спрашивать так, что россияне все запреты поддерживают. Но какие-то запреты, касающиеся там интернета, мы видели, что вызывает непонимание в обществе, и объем запретов, да, подошел к какой-то критической точке, когда уже, ну, вызывает раздражение у многих людей. Я не говорю у всех, некоторых это не касается, но кого касается, наверное, это...
0: Вам не кажется, что это критическая точка? Чем дальше мы живем, тем больше она отодвигается. И даже речь не идет о том, чтобы спрашивать, например, мне вас в эфире, а что может быть за критической точкой? Потому что мы сами привыкаем,
1: Нет, это правда. Это правда, что за этой критической точкой не следует, да, никаких политических там действий со стороны общества, и оно как бы возмущается, потом через какое-то время привыкает,
0: ну,
1: потом возмущается.
0: Нет, может быть, такое пассивное действие, ну, условно пассивное, все сейчас поймут, о чем я говорю, впереди сентябрь, выборы, ну, то есть в рамках закона можно действия осуществить, и люди придут и как-то так проголосуют.
1: Может, да, может, нет. Я бы здесь... Опять же, законы же их принимает вся Дума. И для многих людей, в общем, без разницы, какая партия голосовала, все, в принципе, депутаты голосовали за многие из этих законов, о которых я говорил, единогласно. Поэтому для многих в целом вот фигура, вот как бы Госдума, депутат, вот мы их как бы вот не очень любим, но раз надо проголосовать, мы пойдем и проголосуем как бы за известную партию. А это у многих так работает, это правда. Так, как бы мы их не любим, но за них...
0: Объясните
1: вот
0: природу этого противоречия.
1: Ну, потому что реально какой-то вот выборов, конкуренции какой-то вот подлинной, да, в которой вот она там была, там, условно, 30 лет назад, ее сейчас нет.
0: А действительно, может быть, потому что
1: выступают
0: люди
1: одинаково.
0: Сами конструируют для себя стабильность. Вот стабильности мало... Но хотя бы я буду стабильно поступать, и, может быть, это стабильность
1: распространится
0: на весь мир.
1: Может быть, кто-то исходит из этого. И потом, ну, люди же не думают об этом каждый день, как мы с вами. Они приходят на выборы, вспоминают, а вот я в прошлый раз за кого голосовал, ну, вот за них и проголосую. Или вот там, ну, вот эти там партии, я как бы знаю ее, помню, она все время светится везде. Ну, ладно, что делать, за них проголосую, все равно все остальные, не, в общем,
0: примерно то же самое. А вы плохо думаете о людях, Алексей?
1: Я, конечно же, может быть, не очень хорошо думаю о людях, но если вы посмотрите на результаты голосования, всех голосований, которые в последние годы происходят...
0: Что есть, то есть.
1: Да.
0: Чем Дума 9-го созыва, как вам кажется, будет отличаться от уже ушедшей, получается?
1: Она формально, мы вообще ничего не можем сказать о ней, но единственное, чем...
0: По составу
1: она будет отличаться тем, что там будет некоторое количество участников СВО. Все. Это правда...
0: По радикальным, ярким каким-то предложениям, может быть.
1: Она будет такой же управляемой, как нынешняя Дума. Если им скажут без никаких ярких предложений не делать, они их не будут делать.
0: Когда в последний раз у нас была абсолютно неуправляемая Дума? В каком году?
1: Дума, которая была с 1995 по, получается, 99 год, которая почти объявила импичмент президенту Ельцину, вот она была самой, угу, самой оппозиционной Думой.
0: Как вы думаете, кого из самых ярких депутатов в Думе уже не будет? Так, Ярослав Нилов, я понимаю, что многие...
1: Да, Ярослав, ну, Ярослав Нилов, вот газета «Ведомости» тут подводила итоги, кто больше законов внес, вот больше всего внес Ярослав.
0: Серьезно?
1: Нилов, да, и он уходит из Государственной Думы, поскольку...
0: Напоследок внес же, он же напоследок внес с Гусевым.
1: Да, я думаю, он еще до последнего дня будет что-то вносить.
0: Да, так мы сегодня утром с Пашей Рубцовым рассказывали про законопроект, про то, что, значит, запрещать работодателям увольнять женщин, сотрудниц, с детьми до 8 лет. Сейчас нельзя до 3.
1: Я думаю, что если субъективно, да, одного депутата из уходящего созыва назвать, я бы назвал депутата Картополова, главу комитета по обороне. Который, ну, кто раньше помнил, кто был депутат, глава комитета по обороне? Кто, в общем, не знал. А здесь действительно он в силу понятных обстоятельств был одним из главных вообще действующих лиц этой Думы. И он из нее уходит, и все, он как бы не будет больше работать. Но вот я думаю, что из всех депутатов я бы назвал его.
0: Угу. А кто из свердловчан уйдет... И кто, скорее всего, появится в новой Думе?
1: Ну, мы знаем совершенно точно, кто уйдет. Уйдет депутат Максим Иванов, уйдет депутат Антон Шипулин.
0: И придет в ЗАГС Собрание, скорее всего, мы уже об этом
1: рассказывали. Да, он переходит в ЗАГС Собрание. И также депутат от КПРФ Николай Езерский, он тоже переходит в ЗАГС Собрание. Соответственно, вместо Езерского придет Александр Ивачев, вместо... Шипулина, ну там останется Бедонько, вместо Иванова останется Рябцева, она просто пойдет по округу, а не по списку. Уходит депутат Константин Захаров, если кто-то знает такого, вместо него придет Алексей Свалов из ЗАГС Собрания. И плюс Дарья Светяш, участница СВО, она пройдет по списку. Ну, как-то так.
0: Приближение выборов в Екатеринбурге, уже напоследок спрошу сегодня в эфире, все-таки начало чувствоваться или до сих пор вообще нет?
1: Совершенно не начало чувствоваться никак, но вот вчера избирком зарегистрировал список «Единой России». Я жду, что хотя бы после регистрации начнется какая-то кампания. И уже кандидатов пора регистрировать. В общем, счета-то уже всем давно разрешили открыть. Ну, наверное, вот собрали деньги, и уже хоть сейчас пора начинать, потому что меньше 2 месяцев осталось. До выборов уже пора.
0: Чем вы объясняете такое? Даже это не затишье, это просто тишина.
1: Денег нет.
0: А я думала, желание особого.
1: Ну, я думаю, что и то, и другое, но...
0: Когда предопределено для некоторых персоналей, вроде как...
1: Нет желания давать деньги и тратить деньги. Потому что если была какая-то прям острая конкуренция, если был вообще вопрос, там, проходишь, не проходишь... Или, допустим, было бы реально там много денег, то люди бы что-то тратили. Они, во-первых, находили бы спонсоров себе, те, у кого, кому бы реально надо было бороться. Когда реально бороться сильно не надо, то и к спонсорам не идешь, да и у спонсоров денег нет, и, в общем, как-то так. Все равно что-то потратят, что-то изготовят, в общем, так, очень по минималке.
0: А мы за этим последим. Спасибо большое, политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров в эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. До свидания.
1: До свидания.
2: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил минимальную ставку по льготным займам для малого и среднего бизнеса. С 27 июля она составляет 10,5%. Решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Займами фонда пользуются совершенно разные представители малого и среднего бизнеса. От ритейла и общепита до промышленных компаний, а также представители приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Напомню, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых в минувшую пятницу.
2: Рынки. Банковский сектор.
3: В Свердловской области в июне 2026-го средний размер посткредита, оформляемого в торговых точках, составил 64 900 рублей. Это на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом регион занял 16 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. Наибольший средний чек зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Самые низкие показатели отмечены в Воронежской области, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Северная Осетия, Алания и Оренбургской области. В целом, по России средний размер посткредита в июне составил 68 тысяч рублей. Это также больше на 4,7%, чем в мае текущего года. При этом, по сравнению с июнем прошлого года, показатель практически не изменился. Директор по маркетингу НБКИ отметил, что в последние пару месяцев средний чек посткредита немного подрос, но по-прежнему находится на довольно низком уровне. Банки снижают аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй граждан.
2: Опрос.
3: Более 10% жителей Свердловской области за год потратили свыше 100 тысяч рублей на помощь близким. 23% превысили эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий. Таковы данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются близкие друзья и родители. 35% и 33%. 20% респондентов получают подобные просьбы от детей, 10% от братьев и сестер, 3% от коллег. Почти половина всех опрошенных при этом готовы поделиться бюджетом безвозмездно. В долг на неопределенное время готовы дать 23%. Еще столько же предложат помощь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Макс Автоплюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
4: У нас будут ремонтировать улицу Первомайскую.
5: Ну и не будут ремонтировать.
4: Это не ремонт,
5: будут,
4: да, это
5: прокладывать
4: другое.
5: Сети инженерные с 3 по 30 августа от Толмачева до Карла Либкнехта. Первомайская со всех сторон будет закрыта. Причем не только для автовладельцев, но и для пешеходов тоже.
4: То есть на небольшом кусочке. Давайте еще раз это отметим. От Толмачева до Карла Либкнехта.
5: Все-таки, да.
4: Здесь ближе к набережной, скажем так. Потому что Первомайская же она длинная достаточно.
5: Ну да, там нет общественного транспорта, поэтому за это можно не беспокоиться. Но перекроют и автомобильное движение, и пешеходное.
4: Там жилой комплекс строят большой.
5: Да, да. Наверное, как раз застройщик литературный объявил о том, что будут сети прокладывать.
4: Долго?
5: 30 августа. Ну, что-то мне не верится.
4: Весь август практически.
5: Знаешь, вот я вижу иногда, как прокладывают
4: сети. Не верится,
5: сети.
4: Что так мало?
5: Да,
4: или не верится,
5: быстро,
4: что так много?
5: Быстро
4: они... Слушай, по-разному бывает. Тут на днях же нам сообщили о том, что на улице Куйбышева, там, где у нас тоннель прокладывали, или, если угодно, закапывали, как будто бы уже заканчиваются основные работы, и скоро уже там все поедет, и уже все близится к завершению.
5: Там, да, работы идут активно достаточно, тоже часто хожу, и иногда даже машины пропускают какие-то, ну, видимо, по договоренности. Вот на этом самом участке.
4: Да, то есть физически-то они проехать могут?
5: Физически могут,
4: ага.
5: Да. Но это
4: значит, уже
5: закрыли,
4: действительно закопали.
5: Что...
4: А бирки его там нет в проезжей части.
5: Бирка-то там под мостом, видимо, закрывали это все. И трамваи, и автомобильное движение закрывали, чтобы оно не мешало внизу строить, ну, чтобы не обрушалось.
4: Ну, сейчас хорошо будет, когда откроют. Тем более у нас впереди ведь уже последний летний месяц, каникулы заканчиваются, обещали. Сезон отпусков тоже заканчивается, концу, все августа. Как вернутся, все как поедут. И вот тут перекрытая улица Куйбышева, это будет прям проблема.
5: Да,
4: поэтому,
5: я напомню,
4: конечно, надо открывать.
5: Даже трамваи не ходят сейчас.
4: Не ходят.
5: Это большая проблема действительно. И к 1 сентября обещали, что все пойдет, все поедет, все будет работать. И еще и будет туннель, по которому можно будет пройти со стороны...
4: Поперек.
5: Ну, да.
4: Ну и еще. Ограничения движения введут в Екатеринбурге в связи с фестивалем молодежи. Это уже сентябрь у нас, но заранее предупреждают. Произойдет это с 11 по 18 сентября, но запрет коснется не всех. Ограничения распространятся только на водителей, перевозящих опасные грузы. Правда, запретят им ездить аж по 50 улицам. Колоссальный перечень. Ну, например, по проспекту Ленина, по Челюскинцев, по Свердлова, по Карла Либкнехта, машины Восточной, Белинского, Малышева, 8 марта и многим другим. Ну, как будто бы вообще по всем улицам.
5: Крупнейшие улицы Бахчеванджи, напомним, там такая логистическая тоже есть привязка к перевозу.
4: Ну, смотри, в пресс-службе мэрии отметили, что ограничения касается всех машин, перевозящих опасные грузы, взрывчатку, горючие жидкости, яды и радиоактивные
5: газы,
4: материалы.
5: Легко воспламеняющиеся жидкости разные, да, окисляющие вещества и так далее. Но я не думаю, что по Ленину так у нас шныряют автомобили, которые перевозят эти все опасные.
4: Что-то подсказывает, что если это и бывает, то крайне редко. Но еще раз, это в сентябре с 11 по 18 число, а сам фестиваль будет проходить с 11 по 17 сентября.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
5: Как только начался бензиновый кризис, самокаты ушли на какое-то другое место.
4: Да и как будто бы самокатчиков меньше стало.
5: Да нет.
4: Нет?
5: Вот я сейчас смотрю.
4: Или как-то поспокойнее все это теперь воспринимается. Или попривыкли, или еще что-то.
5: Отчасти, да. Отчасти, может быть, они стали вести себя
4: ну,
5: лучше.
4: Ну, в общем, в «Ведомостях» сегодня публикация такая аналитического характера на тему того, как наши сограждане пользуются электросамокатами. И за основу брали исследование одного из крупнейших кикшерингов нашей страны. Ну уж не будем его называть. Нет. Зачем это нужно? Это лишнее. Значит, давай, к каким выводам пришли исследователи?
5: В среднем поездка на электросамокате достигла 9,6 минут. Сказали «Ведомости» представители компании. По словам...
4: Растет или падает? Вот же главный
5: падает,
4: вопрос. Как
5: падает,
4: будто бы
5: падает.
4: Сокращается время пользования
5: электросамоката. Смотри, у них отбивка такая, 10 минут. Вот доля до 10 минут.
4: Заголовок до. Сократилось.
5: Сократилось, потому
4: время
5: что...
4: Время аренды сократилось, то есть было больше, стало меньше.
5: Доля аренды продолжительностью до 10 минут выросла с 50% до 88%. То есть чаще стали брать в аренду электросамокат на время до 10 минут. Раньше пополам. 10 минут считается это для того, чтобы доехать из пункта А в пункт
4: Золотое
5: Б.
4: Золотое время.
5: Да, да, это как раз,
4: например,
5: например,
4: такая точка отсчета, да?
5: Ну, скорее, так считается, по крайней мере,
4: окей,
5: у аналитиков.
4: Интересно, да, не знал
5: что,
4: никогда об этом.
5: Когда от общественного транспорта остановки до работы, например, доехать. Ну, короче, передвигаться.
4: Транспорт средство, последней мили,
5: да,
4: как
5: да,
4: вот это
5: средство
4: говорят.
5: Передвижения. Да. А когда больше 10 минут, ну, это вот побалдеть, поездить там, расслабляться. Так вот, наиболее этот тренд выражен в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, а также в Челябинске. В Екатеринбурге 9 минут примерно вот это среднее время составляет. Это говорит о чем? О том, что самокаты начали использовать рационально или рациональнее для того, чтобы действительно использовать как средство передвижения. Более того, отмечается, что популярность набирает ночное передвижение на электросамокатах, особенно
4: в тех городах,
5: городах,
4: где плохо с общественным транспортом.
5: Да, и районах, где плохо с общественным транспортом. Куда добраться иным способом проблематично. Ну, такси не каждый себе может позволить, самокат подешевле все-таки будет, и поэтому передвигаются именно на электросамокатах, по крайней мере, из по словам представителя компании вот этой вот сервисной, кикшеринговой, так происходит в крупных городах.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: Судебные приставы отчитались о том, что благодаря автомобилям они лучше возвращают деньги. Служба, значит, как это работает? Служба блокирует водительское удостоверение гражданина, если его задолженность превышает 10 тысяч рублей. В общем-то,
5: всего
4: не такая уж большая
5: тысяч.
4: Сумма. Да, пишет «Коммерсант» сегодня. Как показывает практика, эта мера, наряду с запретом на выезд за границу, при аналогичном пороге долга работает безотказно. Риск лишиться привычной мобильности или сорвать рабочую поездку заставляет должников находить средства быстрее, чем стандартный арест банковских счетов, объясняет юрист, руководитель Центра международного права Сергей Охотин. По его словам, современное исполнительное производство эволюционировало в прагматичную систему, где копить алиментные долги стало экономически и социально невыгодно.
5: Ну, если у тебя есть автомобиль, и ты ходишь за границу.
4: Если тебя есть за что ухватить в определенный момент.
5: Всегда так было. Я помню, были рейды, да, совместные приставов и ГАИ. И тогда просто на месте выясняли.
4: Еще и автомобили могли как-то вот куда-то
5: Да. Но на месте выясняли. А так, что они могут блокировать водительские удостоверения первый раз.
4: Ну, получается, что действительно базы данных как-то вот начали друг с дружкой соотноситься. Ну и ФССП за первую половину 26-го года взыскало с должников по алиментам, Паш, только по алиментам, более 53 миллиардов рублей за полгода. Это аж на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. Вот такие, казалось бы, не совсем автомобильные хроники, но тем не менее касающиеся автомобилистов, водителей и водительских удостоверений.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: В «Коммерсанте» публикация под заголовком «Новый виток эволют». Не эволюции, да? Эволют. Гибриды и электромобили начали дорожать с ростом спроса. То есть фиксируем, да, два тренда. Первый — рост спроса откуда-то взялся, следом цены начали расти. Дистрибьюторы и дилеры электромобилей и гибридов массово отменяют скидки на популярные машины. Более того, по ряду моделей, в первую очередь выпускаемых в России, Evolute iJoy и iSpace, образовался дефицит. Представляешь, желающих купить больше, чем машин в наличии. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, прогнозируют эксперты. Вот так вот.
5: А как только начался кризис бензиновый, то начался спрос на электро- и гибридные автомобили. И уже тогда в эволюте, по-моему, заявляли, что мы не поспеваем за спросом-то. А так-то не расслабленно жили, потому что... Ну,
4: никому спрос... особо было.
5: Да, ну как
4: надо.
5: Было, ну так, не очень. Вполне
4: там
5: можно быть
4: такси
5: спокойно.
4: Такси это все закупалось.
5: Такси закупалось. Ну как-то и в частные руки уходило. Ну, спокойненько все было.
4: Тебе.
5: А тут взрывной спрос, и не успевали они даже, поэтому было вот это вот отложенное предложение, и были дефициты. Кстати, льготные программы тоже сокращаются. Было 925 тысяч рублей по льготе на электромобиль, сейчас до 500 тысяч рублей.
4: Ну, как говорят, лизинг. Это для блага потребителей, чтобы большее количество покупателей смогли воспользоваться этой льготой. Да, тем дольше будет выбираться лимит, который Минфин выделяет.
5: Да, заплатить 425 тысяч за другого человека.
4: Угу.
5: Чтобы ему было хорошо.
4: 900 на одного или 450 на двоих. Понимаешь? Так два человека получат льготный кредит, а так бы один получил. Логично? Логично,
5: да,
4: абсолютно.
5: Ну, в два раза меньше.
4: Есть нюанс.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: Гендиректор КамАЗа Сергей Кагогин отменил режим четырехдневной рабочей недели, который планировался аж по октябрь с августа в компании. Ну, в общем, стало лучше. Компания говорит, что ситуация стала лучше. Зафиксирован рост заказов на ближайшие месяцы. Добиться роста заказов удалось благодаря расширению модельного ряда автомобилей К5. Не путать с автомобилем Kia К5. Это другое, я специально уточнил. Это новые челнинские тягачи, так называются. Такие красивенькие. А также стабилизация российского рынка грузовых автомобилей. Среднесуточный темп производства составит 160 машин, уточнили в компании. Ну и РБК напоминает, в прошлом году чистый убыток КамАЗа составил 37 миллиардов рублей. Это аж в 10 раз больше, чем годом ранее.
5: Ну, вообще, коммерческий сектор, он просел очень сильно. В автомобили, которые используются не в личных целях, этот рынок растет, а коммерческий, наоборот,
4: проседает. Ну, и там еще большая конкуренция со стороны иностранных, прежде всего, китайских производителей. Там даже за товаркой, помнишь, одно время возникало на рынке. Очень много автомобилей завезли. И, собственно, проблемы были с их реализацией. Естественно, КамАЗ тоже во всех этих ситуациях участвует. И, собственно, вынужден с этими проблемами каким-то образом бороться. Ну, в общем, четырехдневки не будет. КамАЗ будет работать в стандартном своем режиме.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
6: Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци.
7: «Максавто» на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
8: Место встречи. Ельцин-центр.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В преддверии Дня города в Ельцин-центре решили устроить встречу с исследователями Екатеринбурга и в формате «Блиц-лекций» рассказать самые интересные сюжеты из жизни города в прошлом и настоящем. Как Екатеринбург вернул себе историческое название и какие жаркие споры велись вокруг этого. Кто создавал неофициальное искусство на Урале и где оно зародилось? Из каких частей сегодня состоит Екатеринбург и как их изучать? И почему День города был на протяжении десятилетий главным дедлайном для властей и горожан? Встреча пройдет на летней площадке Ельцин-центра с видом на городской пруд и сад трав, и в ней примут участие историк и автор нескольких городских экскурсий Евгений Бурденков, искусствовед Ирина Кудрявцева, научный сотрудник музея Ельцина Артем Бардин и лектор Александра Лопата. Начало 31 июля в 19 часов. Вход на встречу свободный.
8: Лекции.
9: Летом продолжается активная лекционно-экскурсионная программа в саду трав. И в эту субботу, 1 августа, состоится очередная лекция ландшафтного дизайнера Марии Хоптинец. На встрече Мария расскажет, какие растения высажены в саду, как за ними ухаживают и почему важно вовремя подрезать, обновлять и подкармливать многолетники. После лекции в медиазале участники выйдут в сад трав и на практике разберут подрезку, обновление растений и виды подкормок. Начало в субботу в 17 часов. Билет на лекцию стоит 300 рублей.
8: Мастер-классы.
9: А на следующий день, в воскресенье, пройдет уже мастер-класс с участием, опять же, ландшафтного дизайнера Марии Хоптинец и ландшафтного архитектора Евгении Бородулиной. Как собрать устойчивый и выразительный цветник в притенении. Тень и полутень – не проблема, если правильно подобрать растения. На мастер-классе покажут, как учитывать условия притененного участка, на что смотреть при выборе растений и как собрать цветник, который будет не только устойчивым, но и красивым. Начало 2 августа в 13 часов. Здесь входной билет 500 рублей.
8: И еще.
9: 1 августа анонсируется еще музейно-автобусная экскурсия «Буран в космос без человека». Экскурсия объединяет два уникальных музея Урала – музей Бориса Ельцина и музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме. 65 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. А спустя 27 лет советская космонавтика вновь сделала невозможное. Многоразовый космический корабль «Буран» вышел на орбиту и вернулся на Землю без экипажа. Полет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И до сих пор ни один космический корабль такого класса не смог повторить подобное. На экскурсии расскажут, с чего начиналось освоение космоса, как разворачивалась космическая гонка между СССР и США в 20 веке и можно ли назвать это соперничество настоящими звездными войнами. Обо всем об этом в первой части программы в музее Ельцина. По дороге в Верхнюю Пышму речь пойдет о том, какие космические объекты есть в Екатеринбурге и почему у аэропорта Кольцова установлен памятник летчику-испытателю Григорию Бахчеванджи. Ну а уже в Пышме участники отправятся к орбитальному кораблю «Буран», единственному сохранившемуся в России космическому кораблю легендарной программы «Энергия Буран». Именно его предшественник 15 ноября 1988 года совершил тот легендарный полет. Экскурсия завершится на открытой площадке музейного комплекса «Историей о реактивной авиации». Здесь представлена модель самолета, на котором летал Юрий Гагарин. Начало в эту субботу в 14 часов. Билет стоит 1700 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
8: Место встречи. Ельцин-центр. От первого лица.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104,5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
10: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
4: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
10: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей.
4: Угу.
10: Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
4: Ну, как с поручителя, конечно, это стандартная
10: ситуация.
4: Что-то
10: вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банкам выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет. Соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Угу. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала — это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть, вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
4: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Может быть, пока это как раз
10: на паузу поставили? Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
4: Но такие, то есть, за поручительствами к вам приходят из других регионов?
10: Да, ну, территориальные там подразделения.
4: А вы можете их обслуживать?
10: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантию.

0: А в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
1: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Сегодня в России отмечается День Крещения Руси. Православные верующие идут в храмы и вспоминают святого князя Владимира. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе в 988 году. Позднее в водах Днепра прошел обряд крещения жителей Киева, после которого православие стало распространяться на Руси. На Урале в этот день прошло традиционное массовое крещение. Вот уже 23 года подряд этот обряд проходит 28 июля в старинном селе Полевской Станционный на реке Чусовой. За последние годы христианскую веру приняли здесь около 5000 человек. Сегодня крестили еще 43 уральца. Правда, из-за паводка обряд перенесли из реки в купель. Вода в Чусовой поднялась слишком сильно, сообщает «Новый день». Волонтеры собрали 300 килограммов мусора на Ухтузской набережной в Екатеринбурге. Была очищена как прибрежная зона, так и акватория. Масштабный субботник провели активисты волонтерского центра депутата Алексея Вихарева и Свердловского отделения Российского экологического общества. Для нас важно не просто навести порядок, а привлечь внимание к ситуации и показать, что забота о территории – дело каждого, отметил Алексей Вихарев. Субботник стал частью второго этапа благоустройства Ухтузской набережной. Здесь планируют обустроить парковые и пляжные зоны, спортивные площадки и прогулочные маршруты. Турнир по падлу пройдет на площади 5-го года в Екатеринбурге. Будет три категории – новички, любители и профи. Можно приходить со своими ракетками и мячами, можно взять их на прокат. На площади уже установили раздевалки, готовят сами корты, зоны для отдыха. Турнир будет проходить в день города 1 августа с 9 утра до 6 часов вечера. Вход свободный, участие бесплатное, но необходима регистрация, сообщает Ядин. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки. Некоторых моделей гибридов и электромобилей, в первую очередь выпускаемых в России, Volute iJoy и iSpace, не хватает, их быстро разбирают. По данным Автостата, продажи автомобилей на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля выросли почти в два раза по сравнению со средним недельным значением в первой половине этого года. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, говорят эксперты, на которых ссылается «Коммерсант». Доллар сегодня 78.02, евро 88.76.
0: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность и временами дождь. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ-диагностики и эндоскопии.

0: терапии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Для способных ждать все случается. I'm waiting. Легенды про Грога, британская группа Yes. Легендарные произведения, как сопутствующие сегодня, как минимум, дождаться своих личных побед. Да ведь это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, вторник, 28 июля. На календаре дождик сегодня, кстати, обещают небольшой. Ну а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 50 лет тому назад, альбом группы Steve Miller Band под названием Fly Like an Eagle становится золотым. Нынче имеет, кстати, платиновый статус, и мы вращаемся с превеликим удовольствием. А что касается именинников, в этот день родились Стив Тук. В прошлом один из участников раннего состава T-Rex мог бы отметить свой день рождения. Саймон Кирк, барабанщик легендарных Free. День рождения отмечает гитарист Deep Purple Стив Морс. Еще празднует свой Новый год лидер по Пароч Джекоби Шеддикс. И в этот день родился один из знаковых музыкантов 20-го столетия, британский пианист, клавишник, автор, певец и один из основателей группы Pink Floyd, это Ричард Райд. Отдельный привет именинникам в продолжении нашей музыкальной программы. Это величайшее произведение «Сияй, безумный бриллиант» в качестве соавтора, не только клавишника, здесь выступил Ричард Райт. Pink Floyd, Shame on your crazy diamond.

вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Афиша.
1: Но если вы хотите себе устроить настоящий праздник в эти летние дни, пропустить невозможно. Летнее пространство МТС в Екатеринбурге приглашает на бесплатный концерт Антохи МС. Его, кстати, называют российский Джамирокой. Вот некоторые его кавер-версии лично на моей страничке имеются. Так вот, Антоха МС 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у театра драмы. Самобытный стиль, зажигательная смесь регги, хаоса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Все это 30 июля. Так что отрываемся под треки Антохи МС. Вход бесплатный. Ну а количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+.
2: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг в 21:00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.

Любовь продлит нам жизнь, это неоспоримый факт. Калифорнийские орлы Eagles, love will keep us alive. Возьмем как стимул на это лето, да и вообще на жизнь, да, ведь ирландская группа U2 в рубрике «Национальный продукт» группы Кипелов здесь Валета, распрекрасного лета, а это Soundgarden, Black Hole Sound.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

«Хлебящая хлебом не корми», да, только кульминацию красивую услышать. В этом произведении это просто блеск фортепиано, и все это легендарная песня из 70-х от коллектива Lynyrd Skynyrd, «Sweet Home Alabama». Удивительно, что эта песня создавалась очень быстро, так сказать, в темпе чуть ли не джемовых репетиций. А дело в том, что пока музыканты добирались до студии, Гэри Рассингтон набрал риф и стал наигрывать. Ронни Ван Зант услышал, говорит, давай еще раз сыграем. И за 15 минут они сочинили эту песню, которая отметилась во всех рейтингах и в списке 500 величайших на планете. Ну, что касается содержания этой песни, это была ответочка композиции Нила Янга «Саузенмен». Если кто-то знает историю, значит, понимает, что музыканты могут обмениваться своими мировоззренческими позициями, даже музыкой и песнями. И у нас все по-настоящему. Это «Рок Арсенал», здесь «Виолетта» на наших студийных. Начало четвертого. С концертной площадки Ян Гиллан, дом Эйри, коллектив его. Будут R.E.M. А уже сейчас сегодняшний юбиляр, 50-й день рождения, сегодня отмечает лидер фронтмен группы «Папа Роуч». Это Джекоби Шеддикс, «Хэппи Бёрдэй». Ну и вот лучшая сопроводительная сегодня позвать в гости всех, кто вместе с ним отметит. Чувствуйте себя как дома. «Feel like home». Джекоби Шеддикс.

Отдельный привет всем, кто его помнит, и видеоверсию на эту композицию. Я почему-то всегда считала видеоряд очень страшным. К этой знаменитой композиции «Losing My Religion» американская группа R.E.M. бестселлер из 90-х Майкла Стайпа частенько спрашивали, что у вас за композиция про религию. Он говорил, нет, песня называется «Losing My Religion», что переводится «Теряю терпение». Но это еще не самый страшный вариант в жизни человека. Когда теряется терпение, главное, чтобы оно не лопалось. Так что отдельный привет тем, у кого под девизом «терпение и труд, все перетрут, все получается». И принимать участие в программе «Полезные ископаемые» тоже получается. Так что спасибо вам, дорогие археологи. Сегодня и завтра до 16.00 жду музыкальные раскопки на тему каверы. По традиции, каждую последнюю пятницу мы вращаем в программе кавер-версии. Так что жду ваши музыкальные предложения. Успевайте. У меня уже больше половины плейлиста набрано. Павел, я вам ответила. Спасибо за композицию. Мне, кстати, она очень понравилась. Только это ведь не кавер. Я вам написала, почитайте, принимайте участие. Себя записывайте с представлением композиции. Это всегда особенно красиво звучит, когда слушатели рок-арсенала сами представляют свои песни. Подробности, адреса, пароли, явки, программу «Полезные ископаемые» где найдете? Всегда в нашей группе ВКонтакте. Ну и мой адрес, не забывайте, vilka@rockarsenal.ru. Раритеты жду. Кавер-версия к этой пятнице. Evanescence новинка, Depeche Mode след. Ну а уже сейчас представители прок идеи 21 века Exit Stage Left. Композиция для нас хороших. Good People.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу, 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций. Саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Намбату, Джойпаб Бенд и Риди Монстас. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Афиша.
1: Яркое музыкальное лето екатеринбуржцам дарит пространство МТС. В этот четверг приходите на бесплатный концерт «Антохи МС». 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Это будет невероятный микс из регги, хаус-музыки, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+. Классно отдохнуть. У нас впереди статус-кво. Оззи Осборн в рубрике «Национальный продукт». Браво, Жанна Бузарова. Здесь «Виолетта классного лета» про то, что солнце летом много не бывает. Брайан Эдамс, «Shine a Light».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – в «Акаме премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Акаме премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Национальный.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок является одним из главных приоритетов российского внешнеполитического ведомства. Азиатское направление не исключение. Москва также

0: что днем ожидается всего плюс 24, а в выходные не выше плюс 20. Кроме того, уже на завтра в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами. Подростки набросились на взрослого мужчину из-за замечания. Инцидент произошел в селе Большебрусянском Белоярского округа. 52-летний Виктор попросил компанию подростков не шуметь возле их дома, потому что из-за рева мопедов не спала его трехмесячная внучка. Но гонки продолжались. 20 июля вечером Виктор провожал дочь с внучкой и заметил байкеров. Еще раз попросил их не шуметь. Но на него внезапно набросились. У Виктора перелом костей глазной орбиты, закрытый перелом носа. Как рассказала дочь пострадавшего, неделю назад они подали заявление в полицию, но пока никаких результатов, пишет Е1. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Сегодня взойдет оленья луна. Это июльское полнолуние. Пик придется на 29 июля, 19:36 по местному времени. Лучше всего наблюдать луну вечером, сразу после захода солнца. Из-за оптического эффекта низко висящая над горизонтом луна будет казаться больше обычного и иметь желтый или красноватый оттенок. Название полнолуния происходит от традиции североамериканских индейцев, которые заметили, что как раз в это время олени сбрасывают рога. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность и временами дождь. Температура воздуха плюс 28 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
8: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
8: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

То, что в твоей голове, это ты сам. Sting, I can't stop thinking about you. О любви. Как здорово, что это чувство заполняет не только сердечное пространство. Да ведь это рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных, начало 5 вечера, отлично его провести. В продолжении Linkin Park будут Beatles. Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Вместе с вами 72-й ДР встречает американский гитарист, виртуоз, автор, пилот. Отмечен в списке величайших гитаристов по версии журнала Classic Rock и, конечно, мега известен своим участием в составе группы Deep Purple. Это Стивен Джон Морс. Happy birthday с его участием в Deep Purple. Для тех, кому есть что вспомнить. One Night in Vegas. Да.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joy Pub'е в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Numbatu, Joy Pub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joy Pub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

конечно, требовать можно только у себя, а у остальных просить желательно вежливо. Please, please me, Beatles. По всем параметрам группа, которая является на позиции номер один на территории кавер-версии. Мне, кстати, для программ «Полезные ископаемые» для этого пятничного выпуска некоторые уже прислали вариации на песни Beatles, так что please, please, остановиться можно на этом. Но вот Павел молодец, нашел у Beatles песню, которую они взяли из чужого, так сказать, гардероба. Тем более, что у них целый альбом имеется. Жду ваши музыкальные предложения на поражение для этой пятницы. Каверы. Успевайте завтра до 16:00. Ну, а в продолжении нашей музыкальной программы очень скоро новинка. Будут легенды Баджи. Тонко организованная часть нашей аудитории. Не пропускайте. Впереди еще Скорпионс. А это инопланетяне. Французы Rockets.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней мне тут Билли кое-что сказал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Рок-афиша.
1: Не пропускайте, летнее пространство МТС в Екатеринбурге приглашает на бесплатный концерт Антохи МС. 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Самобытный стиль, зажигательная смесь регги, хаоса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. 30 июля отрываемся под треки Антохи МС. Вход бесплатный, количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru 18+. Ну а продолжение у нас на рок-арсенале Гэри Мур. Будут Мьюзы в рубрике «Сделано на Урале», наши красавцы Блюз Докторс. Здесь Виолетта, классного лета, любви уже сейчас канадцы Nickelback.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Сверхзвуковой модерны. Это была французская группа Ниагара. Свой ретур для тех, кто мчится туда, где его любят и ждут. Мы у вас есть, рок-арсенал здесь, Виолетта. На частоте 104.5 FM в Екатеринбурге вещаем в онлайн. Нас хорошо слышно. Завтра в Екатеринбурге 29 июля. Синоптики обещают переменную облачность. Временами дождь, днем плюс 28. У нас погоду сделают очень скоро. Дорз. Будет Эрик Клэптон. Ну, а уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения сегодня отмечает барабанщик группы Pulp, обладатель сторонней дискографии. Это Ник Бэнкс, Heavy Birthday. С его участием знаковая песня 95-го, про диско 2000-го, Pulp.

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу, 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций. Саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухатсу, Unplugged, Намбату, Джойпаб Бенд и Риди Монстас. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21:00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.
7: Rock and Talk на рок-арсенале.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Афиша.
1: Яркое музыкальное лето екатеринбуржцам дарит пространство МТС. В этот четверг приходите на бесплатный концерт «Антохи МС». 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Это будет невероятный микс из регги, хаус-музыки, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+. На рок-арсенале продолжение очень скоро порадует ваш вечер. Deep Purple, Depeche Mode, дорогие слуху и сердцу. Ну а уже сейчас канадский рокер Ким Митчелл и песня «Oh Mercy Louise». Милосердная Луиза. Все мы такими бываем, девочки, да ведь? Иногда.

конечно, только под бурные продолжительные аплодисменты. Классно. Я одна из выдающихся блюз-женщин планеты Бонни Рейд. Песня «Monkey Business». Конечно, идиома этой фразы означает несколько вариантов. Не только мартышкин труд, а все больше обезьяньи проделки. Что бы ни делал каждый из вас в наступивший вечер, пусть вам приносит это занятие радости. А у нас продолжение лучшее. «Билли Айдол», «Кис», «След» в рубрике «Национальный продукт», «Чиж и компания». Здесь Виолетта, говорю, пламенный, прямо с благодарностью привет тем, кто присылает мне раритетные кавер-версии для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». У меня уже практически набран плейлист, так что завтра до 16:00, до завтра, если есть у вас в запасе раритетные кавер-версии, по вашему мнению, может быть, даже лучше, чем оригинал, если не жалко, присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Но я надеюсь, что в эту пятницу будет, как всегда, у нас все как в первый раз. А у нас всегда так. Каждую пятницу в 9 вечера музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Ну а сейчас лучшая песня для богатого воображения, дуэт Black Keys, композиция

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Правительство согласовало новые сценарии борьбы с мошенниками для применения в государственной системе антифрод. Одна из схем предполагает остановку на 24 часа дистанционного банковского обслуживания по телефону в случае, если оператор сообщит о том, что сим-картой завладел мошенник. В число согласованных мер также включен сценарий, при котором участников системы антифрод проинформируют о расторжении договора связи с абонентом, пишет агентство ТАСС. Денис Паслер поручил усилить безопасность объектов, задействованных в проведении единого дня голосования. Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области 27 июля. Необходимо обеспечить готовность избирательных участков и отработать действия членов избирательных комиссий при объявлении сигналов воздушной опасности, заявил губернатор. Отдельное внимание на заседании уделили подготовке школ к новому учебному году. Главе региона сообщили о внеплановых проверках готовности персонала школ к действиям при возникновении угроз. Владельцы одного из автомобилей, поврежденного пожаром на парковке склада Wildberries, рассчитывают на компенсацию ущерба. Как пишет портал Е1, предварительный ущерб семья оценила в 200 тысяч. Две трети суммы – это автозапчасти, около 70 тысяч необходимо отдать за работу автосервиса. Машина обгорела, также у автомобиля выбиты все стекла. При этом транспорт удивительным образом на ходу. Напомню, что в субботу дрон атаковал терминал Wildberries на Вторчермете. Удар пришелся по парковке, где стояли машины сотрудников. Бывший глава Роснана Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску Роснана. Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по этому делу. Как пишет «Коммерсант», защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к Анатолию Чубайсу и еще 7 представителям руководства Роснана из-за неудачного проекта гибких планшетов Plastic Logic. Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства. Каждый третий россиянин регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. 34% респондентов заявили, что просматривают подобные объявления регулярно. Еще 27% признались, что делают это время от времени. Как пишет газета.ру, представители обеих категорий называют дрим-скроллерами. Каждый второй представитель этой группы арендует жилье или живет с родителями. Официальный доллар на сегодня 78.02 и евро 88.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, на завтра, 29 июля, синоптики Виктор.

0: облачность и временами дождь. Температура воздуха плюс 28 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Все вы так красиво с ума сходили, да? Британская группа Muse Madness. Ну, как ни крутите, вечером траектория мыслей и чувств в голове меняются. Так что отлично вам провести этот вечер, больше рассчитывая на чувства. Ну, а что касается наших планов, ловите в продолжение Rolling Stones, парни из коллектива Free Tellers. Здесь Виолетта, поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня празднует. И вместе с вами сегодня отмечает свой 77-й день рождения. Не барабанщик, и один из основателей легендарнейшей группы Free, это Саймон Кирк, Happy Birthday. Предлагаю одну из самых узнаваемых песен дискографии коллектива. Вообще, эта песня считается одним из эталонных хард-хитов начала 70-х. Итак, ловите группу Free, и песня приободряющая, теперь все в порядке. All right now.

0: Афиша.
1: Не пропускайте летнее пространство МТС в Екатеринбурге. Приглашает на бесплатный концерт Антохи МС. 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у театра драмы. Самобытный стиль, зажигательная смесь регги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. 30 июля отрываемся под треки Антохи МС. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+. На рок-арсенале в продолжении новинка Red Hot Chili Peppers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.
6: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Намбату, Joy Pop Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joy Pub. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

радости. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

Вот они, красивые 70-е, автор-исполнитель собственных сочинений Джей Фергюсон и песня «Sunday Island», «Остров грома». Это заглавный трек с его пластинки именно 77-го. Очень рекомендую окунуться в эту изящную аранжировочную красоту. Ну а что касается грома, вот синоптики и дожди, и даже грозы обещают на предстоящие дни. Ну а у нас этот вечер дальше радуют Deep Purple, Сюзан Вега, будут Whitesnake в рубрике «Национальный продукт», группа «Алиса». Здесь Виолетта, отличного вечера. За окном все-таки лето. Для тех, кто спешит затеряться, неважно, где был бы, с кем, Stereophonics песни.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

концертной площадки 1984 года. Боб Марли, The Wailers, Jammin, конечно, для лучшей компании в начале 8 вечера. Джимуем, слушаем музыку. Ну а главное, принимаем участие в нашем голосовании. Песни 80-х поджидают ваше участие в их судьбе. Спасибо тем, кто уже расставил свои музыкальные приоритеты. Завтра промежуточные итоги. И, кстати, вот я тут посмотрела, полюбопытствовала. Надо же, культовые песни из 80-х как-то меньше вашей любви набрали. Во всяком случае, в группе ВКонтакте. Завтра промежуточные итоги. Решать вам, будут ли все из этой десяточки вращаться в нашей радиоротации песни 80-х. Kingdom Come, Биби Кинг, Эрик Клэптон в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас абсолютно герои 90-х, Oasis. Лучшая песня — беззаботно провести этот вечер.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joy Pub в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Намбату, Joy Pub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joy Pub. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Блюзовый шик Биби Кинг, Эрик Клэптон, I wanna be, визиточка, желание любого человека. Именно с этих слов начинается каждый наш человеческий день. Вообще, если бы у человека не было желания, не было бы и человека, да, ведь. Так что вам классно по личному усмотрению, конечно же, желанию провести этот вечер. Впереди новинка, будут Evanescence, еще герои 90-х и EMF. Ну, а уже сейчас лучше сопроводительно оторваться от суеты. Пока дождик не начался, обещают. The Killers, песня «Космонавт».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Вот вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Афиша.
1: Яркое музыкальное лето екатеринбуржцам дарит пространство МТС. В этот четверг приходите на бесплатный концерт Антохи МС. 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Это будет невероятный микс из регги, хаус-музыки, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-lete.ru. 18+.
0: Рок-арсенал. Екатеринбург.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

однозначно для тех, кто с песней той, которая звучит на рок-арсенале, по жизни идет. Dire Straits, Walk of Life. Отличного вечера. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус. Ну, а уже сейчас ловите. Немецкий Space Pro коллектив Alloy. Сегодня, кстати, свой 76-й день рождения отмечает участник ранних записей коллектива, барабанщик, композитор Юрген Розенталь. Ну, а я предлагаю вспомнить вам этот знаменитый вызов Alloy, композиции «The Challenge» на этих категорично красивых нотах машинкисточкой. Благодарю за

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками Премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжело раненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе маркетплейса добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Нижнетагильской птицефабрике, которая испортила воду в Верхней Салде, пригрозили приостановкой деятельности. Как заявил губернатор Денис Паслер, эту меру используют, если не будут устранены причины происшествия и работа предприятия не будет приведена в соответствие с природоохранным законодательством. В самой Верхней Салде продолжаются контрольные мероприятия, и пробы воды берут раз в 2 часа. Мероприятия и пробы воды берут раз в 2 часа. Жителям города по-прежнему рекомендуют использовать бутилен.

0: Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на завтра 78.70, евро 89.63.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

говорят вам доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Давайте что-нибудь более электронное заслушаем. Давайте.
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Человеки, в эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Медузы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена «Тадж Махал» и «Кеп Мо» с песней «Круче, чем когда-либо».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.